В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

14 июня, 27 июня по гражданскому календарю. Отвори дверь сердца. Когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 19. Не будем отчаиваться в появлении Христа и в нашем ожесточенном сердце. Доступ к Нему как бы закрыт. Мы сами упорно запираем двери сердца нашего ко всему хорошему и в безумной гордости отклоняем от себя единое на потребу и стараемся заглушить голос нашей совести, который не дает нам покоя. Но даже в этом упорном отчуждении, в этой, по-видимому, неприступной крепости, в которой мы запираемся, Господь может явиться неожиданно для нас среди всех наших себялюбивых, лукавых чувств, среди суетных помышлений и сказать нам: «Мир вам!» Господь хочет нашего спасения, и, покрывая все наши бесчисленные беззакония, Он стучится у двери нашего сердца. Найдя дверь эту закрытой, Он все-таки входит в нее и озаряет своим светом мрак нашей души. Господи Иисусе, проникни и в мое сердце. Ты, воскресивший мертвого, Ты сам воскресший Христос, воскреси и во мне заглохшее семя добра, и даже сквозь затворенную дверь войди в мое сердце, озари слепоту мою светом Твоего присутствия и дай мне услышать священное слово Твое. Мир вам!

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем. Дневник православного священника».

гражданскому 1899 года в царском селе родилась третья дочь государя-императора Николая II Александровича и государыни-императрицы Александры Федоровны Романовых, великая княжна Мария Николаевна Романова. В день тезаименитства ее 4 августа по гражданскому календарю в праздновании памяти святой равноапостольной Марии Магдалины. В своих воспоминаниях Петр Жильяр пишет: «Мария Николаевна была красивой девочкой, несколько большой для своего возраста, отличалась цветущим здоровьем и обладала чудными, серыми, большими глазами. Будучи простой в обращении, отличалась сердечной добротою, но не без некоторого упрямства. Великая княжна Мария Николаевна была самая красивая, типичная русская, добродушная, веселая, с ровным характером, приветливая девушка. Она любила и умела поговорить с каждым, в особенности с простым человеком. Во время прогулок в парке она часто заводила разговоры с солдатами охраны, расспрашивала их и прекрасно помнила, у кого как звать жену, сколько ребятишек, сколько земли в хозяйстве и другое. У нее находилось всегда много общих тем для бесед с ними. За открытость и простоту Марии ее сестры и цесаревич часто называли ее просто Машка. Говорили, что наружностью и силой она уродилась в своего дедушку, императора Александра III. И действительно, она была очень сильна. Когда больному младшему брату Алешеньке была нужна помощь, и он не мог передвинуться, он часто ее звал: «Машка, неси меня!» Она легко его подымала и несла. Мария заболела корью последней из семьи вследствие простуды в исторический вечер 27 февраля. Болезнь приняла особо тяжелую форму, перейдя в крупозное воспаление легких. И только сильный организм великой княжны помог в конце концов побороть тяжелую болезнь. Во время ареста она сумела расположить к себе всех окружающих, не исключая и комиссаров. А в Екатеринбурге охранники рабочие обучали Машу готовить лепешки из муки без дрожжей. До последних дней жизни она оставалась искренней, открытой для всех. Мученический венец приняла Мария в 18 лет, расстрелянная вместе со всей царской семьей в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге в 1 час 15 минут ночи с 16 на 17 июля 1918 года. Прославление для общецерковного почитания совершилось на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви 20 августа 2000 года. Память святой царевны мученицы Великой Княжны Марии совершается 17 июля, а также в первое воскресенье после 7 февраля соборного мучеников и исповедников российских, День Ангела 4 августа, память святой равноапостольной Марии Магдалины, день рождения Марии Николаевны Романовой 14 июня по православному календарю, 27 июня по гражданскому 1899 года.

Братья и сестры, наша передача посвящена 127-й годовщине со дня рождения святой царевны-мученицы Марии Николаевны Романовой, третьей дочери венценосной семьи святых царственных мучеников, которая родилась 14 июня по православному, 27 июня по гражданскому календарю 1899 года. Взошла на мученическую Голгофу Великая княжна Мария в 19 лет. Прославлена в лике святых всей семьей царственных страстотерпцев в 2000 году.

0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в студии Православного радио Санкт-Петербурга доцент Северо-Западной академии государственной службы при президенте Российской Федерации, кандидат философских наук, ваша покорная слуга Трушина Ирина Александровна. Сегодня царский день в России, день рождения святой царевны Марии. В лики святые нельзя наглядеться, в них чистота древнерусских икон. Свято хранятся в трепетном сердце буквы начальные ваших имен. Смотрите кротко, и ясно и прямо русским святым воплощением мечты. Ангелам быть в этом мире опасно, здесь не выносят такой чистоты. Вы с православным царем победили, Божьих святых подарив высоту. В белых одеждах при жизни ходили, в алых одеждах предстали Христу. Великая княжна Мария, ангел любви. Мария – самое красивое женское имя на земле. Это имя Царицы Небесной. Это любимое и самое распространенное русское имя. Сколько у нас ласковых его форм, сколько былин, сказок, песен сложено, где героинями были Маши, Машеньки, Маруси. И вот такой Марии, вобравшей в себя и любовь к Деве Марии, Царице Небесной, и ко всему истинно русскому, уходящему вглубь веков древней Святой Руси, и мужество верной спутницы Христа Марии Магдалины, вот такой Марии стала царевна Мария Николаевна, день рождения которой мы сегодня и отмечаем. Из дневника государя императора Николая II. «Счастливый день! Господь даровал нам третью дочь Марию, которая родилась в 12:10 благополучно. Ночью Алекс почти не спала, к утру боли стали сильнее. Слава Богу, все окончилось довольно скоро. Весь день моя душка чувствовала себя хорошо и сама кормила детку. Третья дочь царевна Мария родилась 14 июня 1899 года в Петергофе по старому стилю. Беременность у императрицы проходила тяжело, с обмороками. Последний месяц она вынуждена была передвигаться в кресле-каталке. Тяжелыми были и роды. «Какое счастье, что все благополучно закончилось», – писала великая княжна Ксения Александровна. «Все волнения и ожидания, наконец, позади. Роды проходили тяжело, опасались за жизнь обеих, но мать и дочь удалось спасти. Малышка родилась здоровой, крепкой, не уступая в этом старшим детям». Родилась царевна Мария, как мы уже сказали, 14 июня по старому стилю, а на 14 день, как положено, 27 июня в церкви Большого Петербургского дворца было совершено крещение новорожденной, согласно церемониалу. Как это было красиво и торжественно! Как величественно и боговдохновенно была Россия в этом таинстве! Крещение младенцев из царской семьи, будущих наследников самодержцев в императорской России, было прежде всего сакральным таинством для всей Святой Руси, ибо благодать, сходящая на царственных младенцев, была благословением для всего народа. Это был древний торжественный ритуал, повторяющийся из века в век, одновременно и важное событие для всего мира, ибо тогда, в те времена, от России зависела его судьба. Была в этих крестинах и политическая составляющая. Потому, кто был приглашен на крестины, можно было определить политический расклад в мире. В крестные приглашались представители европейских королевских родов, дипломаты, посланники, российские иностранные министры. Утром из Нового дворца в Александрию отправился парадный кортеж. Его высочество, царевну Марию, везли на крещение в парадной золоченой карете, запряженной цугом 6 белоснежных лошадей. Их сопровождали отряды собственного его императорского величества конвоя, лейб-гвардии кубанские, терские казачьи сотни, одетые в парадные мундиры. Мать царевны императрицу Александру Федоровну и крестную, мать вдовствующую императрицу Марию Федоровну, сопровождали 500 молодых девушек, одетых одинаково в алые, расшитые золотом бархатные платья со шлейфом, а темно-зеленые золотом платья для дам более старшего возраста. А маленькая царевна Мария была одета в коротенькую крестильную рубашку, которая перешла и по наследству от отца императора Николая II. Всех дочерей императора крестили в той же рубашке, что и самого государя в 1868 году. Но вот беда, после крещения младшей дочери Анастасии рубашка в тот же день куда-то пропала. Ее так больше не смогли найти. Но сейчас было все в порядке. Маленькая царевна лежала на подушке из золотой парчи, накрытой золотым покрывалом. Ее внесли в храм, и несла ее первая по статусу придворная дама. Церковь была забита людьми. Народ стоял вокруг церкви. По совершении таинства был дан пушечный салют 101 выстрел, и при пении «Тебе, Бога, хвалим» и колокольном звоне церквей. От благодатной радости, любви, которой наполнились сердца, на глазах присутствующих были слезы. «Господь с нами, Царь с нами, и значит, все будет хорошо, Великая Святая Русь». А по совершении таинства император Николай II и императрица Александра Федоровна, которые на время крещения находились в ближайшем покое дворца, так как присутствие родителей по плоти не дозволялось во время совершения таинства крещения, вошли в церковь, и началась литургия, во время которой крестная мать императрица Мария Федоровна поднесла царевну ко причащению святых тайн Христовых. Когда запели «Да исполнится уста наша», канцлер российских императорских и царских орденов поднес на золотом блюде орден святой Екатерины, который Мария Федоровна возложила на княжну. Так начался путь святой великомученицы царевны Марии Николаевны в Царствие Небесное. Эта юная царевна была для всех светлым ангелом любви. Она была на редкость красивой, а доброта и любовь были главными чертами ее характера. Однажды малышку хотели наказать за то, что она стащила несколько обожаемых ванильных булочек с родительского чайного стола. Тогда те, кто пили чай, а это были государь Николай II и императрица, облегченно вздохнули. И государь сказал: «Не нужно наказывать. Я очень рад увидеть, что она человеческий ребенок. Я боялся, что у нее скоро вырастут крылья, как у ангела». Красавица царевна пользовалась всеобщей любовью. Ее смело можно назвать русской красавицей, писали о ней современники. Высокая, статная, с соболиными бровями, ярким румянцем на открытом лице, она особенно мила русскому сердцу. Смотришь на нее и представляешь ее одетой в русский боярский сарафан. Вокруг ее рук чудятся белоснежные кисейные рукава, на высоко вздымающейся груди самоцветные камни, а над высоким белым челом кокошник с самокатным жемчугом. Ее глаза освещают все ее лицо особенным лучистым блеском. Они по временам кажутся черными, длинные ресницы бросают тень на яркий румянец ее нежных щек. Она весела и жива, но еще не проснулась для жизни. В ней верно таятся необъятные силы настоящей русской женщины. И характер этой девочки был истинно русский, любвеобильный, сострадательный и миролюбивый. Никогда она никого не оскорбляла и старалась всегда всех примирить. Это была юная миротворица. Не зря же те заименитство ее было в день святой мироносицы Марии Магдалины. Но в семье было у кого перенять дар нести мир людям. Дед, на которого была Мария Николаевна очень похожа, мы знаем его как императора Александра III, миротворца. И если бы он был жив, Мария Николаевна наверняка была бы его любимицей. Но у нее был еще один пример для миротворчества – это ее отец. Государя Николая II в мире знали как царя-миролюбца. Именно с таким определением звучало его имя на многих европейских газетах. Этого не могло заглушить даже то давление, которое оказывали масонские иудейские круги на общественность. Царь-миролюбец Николай II. Как прекрасно и точно. А главное – это правда. Ибо титул этот был дан государю за беспрецедентные заслуги в деле мира на планете. Он сделал все, что можно было сделать в это время для предотвращения войн. Именно государь созвал впервые в мире первую и вторую Гаагские конференции, а третья готовилась, но помешала Первая мировая война. На их основе позже возникнет Организация Объединенных Наций. Именно император Николай II создаст Гаагский трибунал. Этому противились все мировые элиты, все правители, особенно Германия и Англия. Но царь продавил, заставил их сесть за стол переговоров и подписать документы, которые давали надежду на мирное решение конфликтов. И благодаря государю, миролюбцу, в мире заговорили о мире как главной и безусловной ценности человечества. Человечество оценило этот шаг и выдвинуло русского царя Николая II на Нобелевскую премию, причем именно для него, открыв новую номинацию «Премия за мир». Но этот шаг оценили и слуги врага народа человеческого. Сделали все, чтобы этого не произошло. А затем сделали так, чтобы об этом забыли, и продолжают это дело и поныне. Отца миролюбца царевна Мария любила больше всех на свете. Об отношении великой княжны Марии к отцу вспоминали. Когда она только научилась ходить, она всегда пыталась сбежать из детской комнаты к своему папе. Где бы она ни видела его, в саду или в парке, она всегда звала его. И он всегда, как только видел или слышал ее, ждал ее и немного нес на руках. А на руках у папа это было высшим счастьем. С этим временем связан забавный эпизод. В очередном порыве добраться до папа маленькая Мария однажды удрала из ванны, как есть голенькая, помчалась по дворцовым коридорам, в то время как няня, увлекшись политикой, с увлечением обсуждала очередные политические сплетни. Маленькую царевну перехватила на полдороги великая княжна Ольга Александровна. И когда вместе со своей ношей на руках она появилась в помещении ванной, няня так и не заметила бегство своей подопечной, увлеченно продолжая спорить. Когда государь в 1900 году заболел в Крыму, а точнее он был отравлен, ее горе не видеть своего отца не знало границ. Тревога взрослых, видимо, передалась и ей. Приходилось запирать дверь детской, иначе она пробиралась в коридор и предпринимала попытки добраться до него. Первый вечер болезни императрица пришла навестить детей, и на ней была брошка с миниатюрным портретом императора. Малышка Мария, заметив брошку, забралась на колени к матери, всхлипывая и плача, покрывала нарисованное лицо поцелуями. И ни один вечер во время его болезни она не пожелала идти спать, если не поцелует эту миниатюрку. Сколько любви, нежности к отцу было в сердце этого маленького ангела с голубыми глазами. Государь Николай II и государыня Александра подарили своему отечеству великое духовное богатство. Воспитанных в православной вере, исполнивших беззаветно свое служение в царстве земном и всем сердцем и помышлением устремленные в царствие небесное четырех прекрасных дочерей и цесаревича-наследника. Все дети императора Николая II и императрицы Александры Федоровны были парфирородными. Парфирородный или багрянородный? Это ребенок уже царствующих миропомазанных родителей, которые уже явились носителями божественной сакральной власти, особая благодать для страны. Если ребенок рождался от императора и императрицы, то на нем было больше власти, Божьего благословения. То есть он был уже не обычный, а благословенный, соврожденный священной властью в крови. Святой равноапостольный император Константин Великий даже издал однажды указ, дававший право на престол только парфирородным. Название идет от императорского дворца в Константинополе, одна из комнат которого была целиком отделана парфиром. В ней и рождались царевичи и царевны. Михаил Псел говорил, что для новорожденных детей императоров использовались особые багряные пеленки. Царевна Анна Комнина, говоря о своем детстве, употребляет выражение «самых, как говорится, парфирных пеленок». Первая православная византийская царевна Анна, ступившая на русскую землю Крыма и ставшая женой великого князя Владимира, первая русская правительница, тоже была парфирородной. Вот и парфирородная царевна Мария Николаевна была православной царевной, что называется, самых парфирных пеленок. Она с самого рождения была частью мира вселенских царей, призванных хранить православную веру во всем мире до второго пришествия Христа Спасителя. Эта вера была для нее чем-то естественным, просто выросшим из младенчества, воспитания, примера родителей. В беседе с матерью, еще совсем юная, царевна Мария говорит: «Знаешь, это очень странно, но когда я вышла из комнаты Алексея после молитвы, у меня было такое чувство, будто я пришла с исповеди. Такое приятное небесное ощущение. И не было в этой вере ничего искусственного, придуманного. Искренность и простота великой княжны Марии была необыкновенна и вела на себя просто, как простая русская девушка, видя в каждом человеке брата и сестру». Предстательство парфирородных царей и их детей имело особую силу. Приведу один пример. Среди различных проектов государя-императора Николая II было и создание в России подводного флота. У нас был самый большой в мире подводный флот и самый результативный. Среди кораблей, которые спускались на воду, был один уникальный корабль. Его спустили в 1912 году. Это был катамаран по подъему затонувших подводных кораблей. Название у него было древнерусское – Волхов. И покровительницей его стала царевна Мария Николаевна. Так вот, катамаран Волхов пережил две мировые войны. Он пережил переворот, он пережил гражданскую войну. И до сих пор служит в Черноморском флоте. Но что самое удивительное, что он вообще не ржавеет. У него не потекла ни одна заклепка, не поплыл ни один болт. В настоящее время это уникальное свидетельство великой эпохи государя-императора. И покровительницей его была царевна Мария. Государь все свое правление старался убрать преграды, которые масонские круги возводили между царем и народом, противопоставляя их друг другу. И царевна Мария стала воплощением мечты об этом единстве. Она была истинно народная русская девушка. В своих воспоминаниях игумен Серафим приводит один случай, который очень ярко подтверждает это. Во время царского юбилейного путешествия в 1913 году в одном из посещаемых государем монастырей Владимирской епархии Мария Николаевна заметила больную старушку-схемонахиню, сидящую в кресле далеко в стороне. Во время молебна царевна попросила отца подойти к этой страдалице и утешить ее. Кончился молебен. Государь пошел из храма и вдруг неожиданно для всех сворачивает с дороги в сторону и подходит к больной схемонахине, которая от нечаянной радости заплакала. Государь поговорил с больной, ободрил и попросил от нее благословения и молитв. По его примеру поступили и дети. Старица от духовного восторга умильно плакала слезами радости. А виновница всего Мария Николаевна торжествовала, что имела возможность порадовать больную страдалицу скорби беспросветных. Так эта юная царевна жизнерадостным лицом и любвеобильным сердцем всюду вносила радость и мир, являясь для всех ангелом утешения. Но и в жизни этого земного ангела были свои тяжелые моменты. Несколько раз положение цесаревны Марии было столь трудным, что опасались за ее жизнь. И даже совсем было прощались с ней. Так, в августе 1913 года великая княжна Мария Николаевна заболела. Ей потребовалось срочно удалить миндалины. В царском селе поднялась паника. Доктор Скляров рассчитывал, что предстоит обычная несложная операция. Но едва она началась, как у юной великой княжны обильно хлынула кровь. Доктор испугался и растерялся. В этой экстремальной ситуации императрица Александра Федоровна проявила свой характер и свою способность в экстренных ситуациях контролировать не только свои эмоции, но и окружающих. Она спокойно взяла трясущегося от страха доктора за руку и тихо, но твердо проговорила: «Прошу вас, закончить операцию, доктор». Несмотря на то, что кровотечение продолжалось, мне удалось успешно завершить операцию, и царевна Мария скоро выздоровела. А вот второй раз это было в марте 1917 года, в охваченном огнем Петрограде. Когда все дети слегли скорью, великая княжна Мария держалась дольше всех и была опорой матери. Она слегла с этой болезнью последняя, и болезнь приняла очень тяжелую форму. Царевна Мария уже принимала последнее причастие из рук священника. Мать еженочно тихой тенью сидела у постели дочери, отказываясь, чтобы ее сменили. И даже в дневнике всегда крайне сдержанного императора Николая II появляется несколько раз очень тревожные записи, отмечающие температуру дочери, ее слабость, потерю сознания. Когда стало немного легче, император, вернувшись из Могилева, не оставлял вниманием свою любимую больную, читал ей вслух книги, рассказывал веселые истории и молился, молился. Поздравление как чудо. Господь не оставил. Мария Николаевна медленно поправлялась. Очень сильно исхудала, потеряла свои роскошные волосы. Их пришлось остричь. Осталось на лице только огромные голубые глаза. И взгляд все больше напоминал отцовский. Сияние царских глаз. Но чаще в своей короткой жизни великая княжна Мария Николаевна сама ухаживала за больными. Во время войны царевны Мария и Анастасия посещали раненых солдат в госпиталях. Но особое место в этом ряду принадлежит госпиталю в Федоровском городке. Этому лазарету по обычаю были присвоены имена обеих великих княжон – Марии и Анастасии. В лазарете Федоровского городка в Царском селе трудились сама императрица, ее старшие дочери царевны Ольга и Татьяна. Они присутствовали на операциях, перевязывали раненых, ухаживали за ними. Государина принимала даже участие при оперировании тяжело раненых. Великая княжна Мария и Анастасия помогали им, заботясь о раненых. Федоровский русский городок, в палатах которого разместился госпиталь, был частью государева проекта возрождения Руси. Городок был построен императором как духовный центр Святой Руси, ее Малый Китежград. Его цель – сохранение и воссоздание художественных народных традиций Руси. Архитектурный ансамбль, обнесенный Кремлевской стеной со сторожевыми башнями, бойницами, каменными оградами с богатой резьбой, воротами, воссоздавал архитектуру Древней Руси. По инициативе государя в Федоровском городке появилось общество возрождения художественной Руси. Здесь собирались русские представители искусства. Достоевский как-то говорил о предназначении образа русского инока, что минуют годы искушений, люди устанут проливать кровь, захотят вспомнить лик Христа, будут искать и увидят лик Христов в русском иноке. И предназначение русского городка состояло в том, что когда нечисть сгинет с русской земли, люди захотят увидеть облик Святой Руси и найдут его в образах, созданном в Федоровском городке царского села. В росписях одной из палат, отдохновенной, мы можем найти удивительную икону позднего письма конца XVIII века «Душа чистая», в которой чистота души человеческой представлена как царевна с крыльями ангельскими за плечами. Как близко был этот образ по своим смыслам святым царственным дочерям с их чистой душой. В Федоровском русском городке для раненых нередко устраивались концерты при поддержке великих княжон и императрицы. На одном из таких концертов произошло удивительное событие. В госпитале проходил службу русский поэт Сергей Есенин. В апреле 1916 года Сергея Александровича призвали на армейскую службу. По ходатайству Григория Ефимовича Распутина его назначили санитаром царско-сельский военно-санитарный поезд номер 143 ея императорского величества государыни императрицы Александры Федоровны, который причислялся к царско-сельскому лазарету Федоровского городка. 22 июля 1916 года, день святой равноапостольной Марии Магдалины, в Федоровском городке отмечали те за именинство царевны Марии Николаевны. Ее честь в лазарете в этот день был организован особый концерт. Современники пишут, часов около 4 к лазарету подъехал императорский автомобиль. В машине императрицы 4 великих княжны. Осмотрев сначала лазарет, побеседовав с ранеными офицерами, все вместе отправились на концерт. Вели концерт Сергей Есенин и актер Владимир Сладкопевцев. Есенин вначале прочитал приветствие императрицы. Сергей Есенин как раз выпустил свой первый сборник стихов «Радуница». В этом сборнике все самые чистые, светлые произведения о красоте Божьего мира, о вере в бессмертие, о Христе, который по русским дорогам ходит простым странником, о любви к родной земле. Сами эти произведения были больше похожи на дивные русские духовные стихи, которые Сергей любил слушать с детства, когда вместе со своей бабушкой ходил на богомолье. Стихи произвели на Александру Федоровну огромное впечатление. «Зашумели под затоном тростники, плачет девушка царевна у реки. Погадала краснодевица в седмик, расплела волна ног из повелик. Ах, не выйти в жены девушки весной! Запугал ее приметами лесной. Ходит девушка по бережку грустна, ткет ей саван, нежно-пенная волна». Красивые стихи, сказала императрица. Но очень грустные. Да, как и сама Россия, ответил поэт. И попросил благоизволения подарить сборник царице. Сделал на нем надпись в древнерусском стиле. «Ея императорскому величеству, богохранимой царице-матушке Александре Федоровне, от боярышника соломенных суемов, слова молитвенного раба рязанца Сергия Есенина». А затем он попросил и получил от императрицы разрешение посвятить ей целый цикл в своей новой книге «Голубень». Поздравляя с именинами царевну Марию Николаевну, он прочел пророческое стихотворение, которое называлось «Молодым царевнам». В этом стихотворении он царевин увидел русскими березками в венцах, но березками почему-то горящими. В багровом зареве закат шипуч и пенен, березки белые горят в своих венцах. Приветствует мой стих молодых царевин и кротость юную в их ласковых сердцах, где тени бледные и горестные муки, они тому, кто шел страдать за вас, протягивают царственные руки, благословляя их в грядущий час. На луже белом, в ярком блеске света, рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть. и вздрагивают стены лазарета от жалости, что им сжимает грудь. Все ближе тянет их рукой неодолимой туда, где скорбь кладет печать на лбу. О, помолись, святая Магдалина, за их судьбу. Багровое зарево заката. Этот свет, с одной стороны, был символом царской власти, с другой – на иконах знака мученичества. Как он угадал? За 2 года до гибели всех царевень, предчувствуя их участь, которая их постигнет в печально известном Патевском доме. Мария Магдалина, царевна Мария Николаевна. «Ключи Марии», которые Есенин считал главным произведением, и в котором, как в глади озера Светлояр, где находится невидимый Китежград, отразились образы Святой Руси и всего того, что было пето и говорено на заседаниях и встречах в Федоровском городке, и неизгладимый образ истинно русской, почти сказочной царевны Марии и ее сестер. Императрица услышала это пророчество и настолько растрогалась, что сняла со своей руки перстень и вручила его юному поэту. Долгое время поэт с ним не расставался, этот перстень сохранился родственниками поэта и хранится до сих пор. Есенин помнил о своих встречах с дочерьми царя всю свою оставшуюся жизнь. Мать Сергея Татьяна Федоровна говорила в деревне сестре Кате: «Никому не болтай, что Сергей у царицы был. Все равно не поверят. Где им?» Сборник стихотворений Есенина «Голубень», который он решил посвятить императрице Александре Федоровне, вышел уже после февральского предательства союзников. Посвящение цензурой было снято. И, как утверждает Георгий Иванов, некоторые букинисты в Петербурге и в Москве сумели раздобыть несколько корректурных оттисков «Голубеня» с роковым: «Благоговейно посвящаю я императорскому величеству, богохранимой царице-матушке Александре Федоровне». Анна Ахматова, вспоминая посвящение Есениным сборника стихов императрицы, писала: «Да, он принес сборник, который готовил издать. На этом сборнике он написал посвящение Александре Федоровне». Тираж стихов сборника «Голубень» с посвящением императрицы, как я уже сказала, был изъят и уничтожен через год после переворота, и стихотворение «Молодым царевнам» будет запрещено большевиками. Последний раз Есенин читал стихи в Федоровском городке 19 февраля 1917 года после богослужения в Федоровском соборе в трапезной палате. Царская семья в это время была в Тобольске. И там они вспоминали трапезную палату. Особое место в Федоровском городке – это двухэтажный дом из белого камня, отделанный узорами, напоминавшим грановитую палату Московского Кремля. В нем было много сводчатых палат, расписанных старинным русским орнаментом, узорчатых лестниц с переходом. Он был обставлен специально сделанной мебелью в русском старинном стиле. Сама палата расписана была древними русскими гербами. Там было огромное деревянное блюдо с изображением витязя, принимающего у бояр хлеб-соль. Оно было покрыто красивым орнаментом с вделанными в нем уральскими самоцветами. А своды соседней столовой были расписаны текстами из русских пословиц. «Добрая весть, коли говорят, пора есть». «Русский аппетит ничему не вредит. Рыба – вода, ягода – трава, а хлеб – всему голова. Что там ни говори, а на русской черной каше выросли богатыри». Царевна знала все эти поговорки. Русские сказки, русские смыслы были неотъемлемой чертой ее самой сути, ее характера. И этот древний русский мир в царевне Марии Николаевне нашел свое наиболее полное выражение. И во внешнем облике русской красавицы – и в ее умении легко общаться с простыми людьми, находить ключик к сердцу простого русского человека, качество, которое выделяло ее среди сестер. Сергей Александрович Есенин в феврале 1917 года не нарушил свою клятву, данную царю по уставу того времени на кресте Спасителя и Святом Евангелии. В одной из своих заметок того времени он с сожалением отметил, что на смену царской власти пришло царство хаоса. Писатель Левин писал, что только Есенин заметил в февральские дни, что произошла не великая бескровная, а началось время темное и трагическое. Он напишет в 1917 году поэму «Товарищ», в которой будут такие строки: «Но вдруг огни сверкнули, залаял медный груз и пал сраженной пулей младенец Иисус. Слушайте, больше нет воскресенья, тело его предали погребению». Есенин отказался присягать временному правительству Керенского и дезертировал из армии. А 14 декабря 1917 года поэт принимает в царском селе Федоровском городке на монархическом собрании клятвенное обещание на верность службы царю Николаю II. Спустя несколько дней напишет пророческое стихотворение памяти императора Николая II. «Лишь пред тобой немеет лира, наш царь, наш мученик-герой, сраженный злобою всемирной, святой наш Николай II». По сути, первое прославление государя. Это понимает поэт-хулиган, но не понимает священство. А ведь царю Николаю II приносили присягу не только военные, но и духовенство. Ведь согласно законам российского государства, император, яко христианский государь, есть верховный защитник и хранитель догматов государствующей веры и блюститель правоверия и всякого в церкви в святой благочиния. В всем смысле император именуется главой церкви. Однако на защиту интересов христианского государя столичное духовенство почему-то не встало. Хотя товарищ оберпрокурора Святейшего Синода князь Живахов обратился сразу к Синоду с просьбой выпустить воззвание к народу о недопустимости беспорядков, прочитать его в церквах, расклеить на улицах. Но предложение было отвергнуто. И даже в ссылку царская семья поехала без священника. Свой арест и ссылку семья приняла с удивительным смирением. Сколько было провокаций в это время, но ни одной вспышки гнева, ни крика, ни плача, ни желания мстить. Великая княжна Мария Николаевна здесь оставалась миролюбивой, кроткой, любящей. Она могла найти подход и договориться даже с охранниками, которые с особым уважением и почтением относились к ней, выделяя ее из всей семьи. Из письма Марии из Тобольска Зинаиде Толстой Мария Николаевна пишет: «Мы живем тихо, гуляем по-прежнему 2 раза в день, погода стоит хорошая. Эти дни были довольно морозны. А у вас, наверное, еще теплая погода. Завидую, что вы видите чудное море. Сегодня в 8 часов утра мы ходили к обедне. Как всегда, радуемся, когда нас пускают в церковь. Конечно, эту церковь нельзя сравнить с нашим собором, но все-таки лучше, чем в комнате. Сейчас все сидим у себя в комнате, сестры также пишут. Собаки бегают и просятся на колени. Часто вспоминаю царское село и веселые концерты в лазарете. Как все это кажется давно было, правда? Но мне пора окончать. Всего хорошего желаю вам, крепко вас обнимаю. Всем вашим сердечный привет». Когда в апреле 1918 года императора должны были увезти из Тобольска, Александра Федоровна приняла решение сопровождать супруга. Вместе с ними поехала дочь Мария. Уже из Екатеринбурга она писала сестрам: «Скучаю по тихой, спокойной жизни в Тобольске. Здесь почти ежедневно неприятные сюрпризы. Только что были члены областного комитета и спросили каждого из нас, сколько мы имеем денег. Мы должны были расписаться. Так как вы знаете, что у папы и мамы с собой не было ни копейки, то они подписали ничего, а я 16 рублей, которые Анастасия мне дала на дорогу. В остальных все деньги взяли комитет на хранение и оставили каждому понемногу. Выдали им расписку, предупреждают, что не гарантируют нас от новых обысков. Кто бы мог подумать, что после 14 месяцев заключения так с нами будут обращаться? Надеемся, что у вас лучше, как было и при нас». И продолжение. «Трудно написать что-нибудь хорошее, так как здесь этого слишком мало. Зато Бог не оставляет. Солнышко светит, птички поют», — писала Мария брату Алексею из Екатеринбурга 2 мая 1918 года. 14 июня 1918 года Мария отметила в доме Ипатьева свой последний 19-й день рождения. Царевна Мария очень любила детей. Она постоянно возилась с маленькими детишками, будь то дети великих князей, или дети повара, или крестьян в Могилеве. Она мечтала быть матерью и в детстве говорила, что хотела бы иметь не менее 20 собственных детей. Кто ответит за неродившихся царских детей? И когда мы покаемся, что допустили, чтобы Россию лишили царских деток, этих прекрасных парфирородных дочерей? Вернемся к началу нашего рассказа. Помните, на крещение царевну Марию сопровождали отряды собственного императорского величества конвоя, лейб-гвардии кубанские, терские казачьи сотни, одетые в парадные мундиры. А где они были, когда царевны молились, томились в заточении? И не пришло ли время принести покаяние в том, что в том далеком Тобольске и страшном Ипатьевском доме эти хрупкие чистые царевны остались без защиты казаков, гвардейцев, клявшихся им тоже верность? Последняя записная книжка царевны Марии, как и у старших сестер, в синем кожаном переплете с золотой монограммой осталась незаполненной. Мария Николаевна только начала переписывать в нее свое любимое стихотворение «Казачья колыбельная песнь Лермонтова». «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки баю, тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. Стану сказывать я сказки, песенку спою. Ты ж дремли, закрывши глазки, баюшки баю. По камням струится терек, плещет мутный вал. Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал. Но отец твой старый воин закален в бою. Спи, малютка, будь спокоен, баюшки баю. Сам узнаешь, будет время бранное житье, смело вденешь ногу в стремя и возьмешь ружье. Я сидельце боевое шелком разошью. Спи, дитя мое родное, баюшки баю. Дам тебе я на дорогу образок святой. Ты его, молясь Богу, ставь перед собой. Да готовясь в бой опасный, помни мать свою. Спи, младенец мой прекрасный, баюшки баю.
1: Братья и сестры, передачу к 127-й годовщине со дня рождения великой княжны, святой царевны-мученицы Марии Николаевны Романовой подготовила и провела кандидат философских наук Ирина Александровна Трушина, доцент Северо-Западной академии государственной службы при президенте Российской Федерации.

ландыш весенний, мудрость хранил в лучистых глазах. Танечка, словно фиалка смиренья,

краски, раненым воинам без колебания помощь и утешение несли. В письмах их трепет любви бесконечной, в каждой строке чистота их сердец. Жизнь их короткая стала нам вечным светом, что дарит.

Добрый вечер, дорогие отцы, братья и сестры. Добрый вечер, уважаемые сограждане. В эфире радиошкола «Трезвение» ведет Владимир Михайлов. Тема нашей сегодняшней беседы – о личном спасении. Беседа из цикла «Завещание пастырей добрых», и конкретно мы будем опираться в ней сегодня на труды епископа Феофана Затворника. И вот я хотел бы начать наш разговор, дорогие братья и сестры, и назвать его «17 советов немощным». Советы, которые, повторяю, выбраны из трудов епископа Феофана Затворника. И первый совет заключен в том, что существо покаяния в изменении на лучшее. Подчеркиваю, существо покаяния в изменении на лучшее. Черты образа Божия восстанавливаются в человеке в двух вариантах – при крещении и при покаянии, говорит епископ Феофан. Здесь наклонность не уничтожена.

0: Так, как вот и святые вот эти, великомученицы Екатерина, Варвара, Параскева. А Параскева, вы помните, мужескую крепость приемша, женскую же нема что, отвергши. Дьявола победи и мучителя посрами. О, какая сила у женщины была. Имеем ли мы такую силу?
1: Нет.
0: Правильно говорить, действительно не имеем. Вот. О, какая возлюбленная бывает любовь ко Христу. Все отвергается земное и ищут горнего. Вот так должны искать горнего Иерусалима каждая христианин и христианка. Любить Господа, служить Господу в доброй совести и жить по Божьему закону. А Божий закон говорит, и научитесь от меня кротости и смирения. И обрящите покой душам вашим. Вот где покой-то. Мы думаем, что счастье в деньгах, счастье в материальных ценностях, счастье в пышных обедах, там, кто пышные там создают дворцы, палаты белокаменные. А оказывается, это счастье это Боги по любви. Вон пустынники Петра и Афонского, наверное, слышали пещеры. Его привезли на фон, высадили, он нашел пещерку. И 40 с лишним лет он подвязался. Как дьявол искушал его, как не прищал. Он шел за Господом, молился. И вот однажды, когда один охотник, охотясь, шел по следу оленя, он увидел не то человека, не то зверя, волосами обросшего, и он испугался. Кто же это такой? Что за человек-то? Как это можно? 40 лет не видел этот Петр Афонский людей. И вот смотрите, он крикнул ему, вернись, я раб Божий. И вот потом, когда уже приехали на лодке с братьями, с другими, чтобы побеседовать со старцем, они увидели лежащего и скрещенными руки на груди. Вот. Вот возлюбленные братья и сестры, ему не нужны были царские палаты. А как демон искушал его? Иди, ты там будешь проповедовать, там будет хорошо тебе. А зачем ты несешь такую тесноту? А когда он призывал Божью Матерь, то все, и юноши, которые приходили, сразу куда-то пропадали. Он видел, что это дьявольское наваждение, и не уходил никуда отсюда. Вот так часто бывает и нам. Да зачем ты это делаешь? Зачем ты творишь милостыню? Зачем ты творишь добрые дела? Это все бесполезно. Все равно они не примут, не зачтут это. А надо не смотреть, как... Помните, Господь говорит, не будьте как лицемеры, которые дают, и чтобы получать им награду. А вы когда делаете, что пусть правая рука, не знаете, что делает левая. Это Господь что тайное. Тайное дает милостыня, она приносит плод старицы. Как он говорит, что тайное, то дает тайна, то будет явно для Господа. Да. Вот так возлюбленный.
2: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

Братья и сестры, 14 июня по православному календарю или 27 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, священномученика Николая Пресвитера, благоверного князя Мстислава во святом крещении Георгия Храброго Новгородского, преподобного Мефодия игумена Пешножского, преподобного Елисея Сумского

Братья и сестры, 14 июня по православному календарю или 27 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святаго пророка Елисея. Святой пророк Елисей жил за 900 лет до Рождества Христова. Он силою Божией творил много чудес, наставляя народ и призывая его к поклонению истинному Богу. Однажды, когда великий пророк Божий Илия на горе Хариве беседовал с Богом, Господь велел ему помазать Елисея в пророки вместо себя. Илия тотчас же пошел за Елисеем, который тогда пахал поле, и, возложив на него свою мелодь, одежда пророка, сообщил ему волю Божию. Елисей попросил позволения проститься с родителями, угостил в последний раз товарищей своих и потом пошел с Ильей, служил ему и внимал его наставлениям. Он уже не оставлял его до тех пор, когда великий пророк был взят на небо. Время это приближалось, и пророки, жившие в Израиле, говорили Елисею, что он скоро лишится учителя своего. Сам Илья знал, что приближается время отшествия его от земли. Он несколько раз убеждал Елисея оставить его, но Елисей хотел до конца быть с учителем своим. «Останься здесь», — сказал однажды Илья Елисею, — «Господь посылает меня к Иордану». «Я не оставлю тебя», — отвечает Елисей. Оба вместе дошли до Иордана. Илья ризой своею ударил по воде, и воды расступились, и они прошли посуху. Перешли на другой берег. Илья сказал ученику своему: «Проси у меня чего хочешь, прежде, нежели отойду от тебя». «Я желаю», — отвечал Елисей, — «чтобы духа пророческого, который в тебе, было вдвойне на мне». «Ты трудного просишь», — сказал Илья, — «но если ты увидишь, как я буду взят от тебя, то это знак, что Господь исполнит желание твое». Пока они шли и беседовали, вдруг увидели огненную колесницу и огненных коней, и в этой колеснице Илья был вихрем взят на небо. Елисей успел только воскликнуть: «Отец мой, колесница Израилева и кони его!» В это время одежда Ильи опустилась на него. Елисей принял ее с радостным благоговением и пошел обратно к Иордану. Он ударил одеждою по воде, воды расступились, и он прошел, как прежде. Видевшие это чудо воскликнули: «Дух Ильи почил на Елисее», и с тех пор благоговейно внимали его учению. Но были люди, которые не любили святого пророка за то, что он обличал их дурные поступки и укорял их за идолопоклонство. Они и детям своим не внушали уважения к служителям Божьим. Однажды Елисей, проходя через один город, был окружен злыми детьми, которые, смеясь над ним, кричали: «Иди, иди, плешивый!» Казнь тотчас же постигла их. Две медведицы выбежали из соседнего леса и растерзали 42 мальчика. Жители Иерихона жаловались Елисею, что вода у них плоха, и потому земля бесплодна. Святой пророк тотчас помог им. Во время войны все войско изнемогало от жары. По молитве пророка все рвы и иссохшие потоки внезапно наполнились водою. У одной бедной женщины умер муж, оставив много долгов. Взаимодавец грозил взять двух сыновей ее в рабы себе, если она не заплатит ему. Вдова рассказала Елисею про свое горе. «Нет ли у тебя чего-нибудь в доме?» – спросил ее пророк. «У меня ничего нет, кроме маленького кувшина масла», – отвечала вдова. «Пойди же», – сказал пророк, – «займи у соседок твоих побольше сосудов и разливай масло по сосудам, пока они не будут полны». Женщина исполнила повеление пророка. Масла оказалось так много, что она, продав его, заплатила все долги и еще купила хлеба для семейства своего. Елисей, странствуя по городам и селам, останавливался у добрых людей, которые рады были принять его. Между ними была одна благочестивая женщина, которая оказывала ему особенное уважение и любила слушать его. Она устроила для пророка комнату, в которой он жил, когда приходил в эту страну. Елисей был очень благодарен этой женщине за ее заботу о нем. Узнав, что она печалится о том, что у нее нет детей, пророк однажды сказал ей, что Бог даст ей сына. Пророчество исполнилось. К великой радости доброй женщины у нее действительно родился сын. Прошло несколько лет, ребенок рос здоров и весел.
Но однажды, во время жатвы, он пришел к отцу своему, который работал со служителями, и стал жаловаться на головную боль. Его отнесли к матери, положили к ней на колени, и через несколько часов он умер на ее руках. Горько плакала бедная мать. Она отнесла умершего отрока в комнату, устроенную для Елисея, на случай его прибытия, положила его на одр, а сама пошла к святому пророку на гору Кармил. Узнав о ее великом горе, Елисей призвал служителя своего Гиезия и, дав ему свой посох, велел положить его на тело отрока. Но мать упросила самого пророка идти с ней в ее дом. Навстречу им попался Гиезий и сказал, что он клал посох, как повелел пророк, но что ребенок не показывает признаков жизни. Тогда Елисей сам вошел в комнату, где лежал отрок, затворил за собою дверь и, помолившись Господу, лег на отрока, положил уста свои к устам его, и по его молитве Бог возвратил умершему жизнь. Елисей призвал мать и сказал ей, «Возьми сына твоего». Обрадованная мать пала к ногам человека Божия, славя и благодаря Господа. В стране сирийской жил храбрый военачальник по имени Нееман. Он заболел проказою, и никакие врачи не могли исцелить его. У жены Неемана была в услужении маленькая израильтянка, взятая в плен во время войны. Жалея о Неемане, она сказала госпоже своей, «Если бы господин ваш съездил к пророку Божию в Самарию, то он, наверное, бы получил исцеление». Жена Неемана передала мужу слова маленькой израильтянки, и Нееман попросил у царя позволения ехать в Самарию. Царь отпустил его и дал еще письмо к царю израильскому. Нееман, взяв с собою много золота, серебра и богатых одежд в дар тому, кто исцелит его, отправился в землю израильскую. Приехав, он подал царю письмо от царя сирийского, который писал, «Посылаю к тебе Неемана, слугу моего, чтобы ты очистил его от проказы». Опечалился царь израильский, когда прочел это письмо. «Разве я Бог, могущий мертвить и живить?» — воскликнул он. «Царь сирийский только ищет предлога, чтобы объявить мне войну». Елисей узнал о печали царя и послал сказать ему, «Почему печалишься? Пусть придет ко мне Нееман, и он узнает, что есть пророк Божий в Израиле». Нееман с многочисленной прислугою своею подъехал к дому Елисея. Пророк выслал к нему служителя и велел сказать, «Пойди, окунись 7 раз в водах Иордана и исцелишься». Гордый полководец рассердился. Он обиделся, что пророк сам не вышел к нему. «Я думал, — говорил он, — что пророк выйдет ко мне и призовет надо мною имя Бога своего и возложит руки на меня, а он посылает меня к Иордану. Разве наши реки близ Дамаска не лучше Иордана и всех вод израильских?» С этими словами он отправился было уже назад. Но служители упросили его последовать совету пророка. И Нееман, погрузившись 7 раз в водах Иордана, очистился совершенно от проказы. Тогда он с благодарностью возвратился к Елисею и, предложив ему богатые дары, золото, серебро и дорогие одежды, сказал, «Ныне я уразумел, что нет Бога, кроме того, которому поклоняются в Израиле. Прими же от раба твоего дары, которые он принес тебе». Но Елисей отказался от даров, и Нееман поехал в обратный путь, дав обещание не поклоняться более идолам, а молиться Богу Всевышнему. Гиези, служитель Елисея, увидел богатые дары, которые Нееман предлагал пророку, и ему пришла грешная мысль присвоить себе часть этих сокровищ. Когда смущает нас грешная мысль, то мы должны стараться удалить ее и просить на то помощи у Бога, который даст нам силу победить искушение. Но Гиези не сделал этого, а тотчас исполнил свое дурное намерение. Он побежал за удалявшимся Нееманом. Нееман, видя его, обратил назад колесницу свою и подъехал к нему. «Господин мой послал меня к тебе», — сказал Гиези. «К нему сейчас пришли 2 из сынов пророческих. Дай им талант серебра и 2 перемены одежд». Нееман с радостью дал 2 против просимого. Гиези, возвратившись домой, спрятал эти дары, а сам пошел к господину своему. Но Бог открыл пророку лукавство и корыстолюбие служителя его. «Где был ты?» — спросил Елисей у Гиезия. «Я никогда не отлучался», — отвечал Гиези.
прибавив новый грех к первому, ибо почти всегда одно согрешение влечет вслед и другое. «Разве сердце мое не было с тобою?» — сказал пророк. «И не видел ли я, как Неемон возвратился навстречу к тебе, и как ты взял от него серебро и одежды? Ты желаешь ценою их купить себе имение? Пусть проказа Неемона будет на тебе». Внезапно тело Гиезия покрылось трупьями и ранами. Какое страшное наказание постигло корыстолюбивого и лукавого Гиезия! Не всегда наказание так скоро следует за прегрешением. Но не забудем, что Господь видит все дела, даже все помышления наши, и накажет нас за те, которые достойны наказания, если не в этой жизни, то в будущей. Однажды, когда израильтяне воевали с сирийцами, донесли царю сирийскому, что пророк Елисей сообщает врагам его о всех его намерениях и тем вредит успеху его дела. Царь сирийский в гневе велел войску своему ночью окружить город, в котором он находился, чтобы взять пророка в плен. На рассвете один из служителей Елисея увидел множество неприятельского войска вокруг города, устрашился и сказал господину своему: «Что будем делать?» «Не бойся», — отвечал ему Елисей, — «с нами более силы, чем против нас». И Елисей стал молиться. «Господи», — говорил он, — «отверзи очи ему, да видит». И вдруг служитель увидел, что вся гора покрыта конницей и всадниками. Он понял, что пророка охраняют непобедимые силы небесные. По воле Господней враги пришли в смятение и, пораженные слепотою, попали в руки царя Израильского. Царь хотел умертвить пленных, но Елисей сказал ему: «Не твое оружие пленило их», и убедил царя к милосердию. Царь послушался его и отпустил пленных, напоив и накормив их. Много и других чудес совершил святой пророк Елисей. Несколько раз предсказывал будущее. Пророчества его описаны подробно в Библии в 4 книге царств. Он скончался в глубокой старости при царе Иоасе, которому предсказал победу над сирийцами. Однажды воины хоронили мертвого близ гробницы Елисея. По случаю нечаянного нападения неприятелей, они повергли мертвое тело в гробницу пророка. Умерши, коснувшись костей святаго пророка, ожил. Святой пророк Елисей, моли Бога о нас!

0: братья и сестры, 14 июня по православному календарю, 27 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает празднование Собора Дивеевских святых, в сонме которых яркими звездами сияют имена преподобных жен Дивеевских Александры Мельгуновой, Марфы Милюковой, Елены Мантуровой.
1: Под действием благодати, исходящей от святого угодника Божия Серафима, расцвела Дивеевская обитель, а в ней раскрылись на удивление всему миру два небесных цветка, две подвижницы, духовные дочери отца Серафима, дивные преподобные жены Дивеевские, Марфа и Елена. Батюшка Серафим не раз говорил, что четверо мощей будут со временем в Дивееве, то есть матушки-первоначальницы, батюшки Серафима и двух великих госпожей Дивеевских, схемонахини Марфы и монахини Елены Васильевны Мантуровой, и что будут они почивать у четырех низких столпов церкви Рождества Божией Матери. Причем батюшка говорил, что тела великих госпожей Дивеевских будут нетленными. И вот сбылось предсказание преподобного. 22 октября 2000 года наша православная церковь прославила в лике преподобных трех дивеевских жен – Александру, матушку-первоначальницу, Марфу и Марию. История Дивеева, этого благословенного града Царицы Небесной, начинается с матушки-первоначальницы, монахини Александры. Урожденная дворянка Нижегородской губернии Агафья Семеновна вышла замуж за полковника Мельгунова, богатого помещика, владевшего имениями в Ярославской, Владимирской и Рязанской губерниях. Но вскоре же после брака она овдовела, оставшись с младенцем девочкою. Будучи религиозную и желая сохранить в чистоте свое вдовство, она решила оставить мятежный соблазнительный мир и посвятить себя иноческой жизни. В Киеве, во Флоровском женском монастыре, раба Божья Агафья однажды после полуночной молитвы сподобилась в тонком видении узреть Пресвятую Богородицу и услышать от нее следующее: «Это я, госпожа и владычица твоя, которой ты всегда молишься. Я пришла возвестить тебе волю мою. Изыди отсюда и иди в землю, которую я тебе покажу. И прославлю имя мое там, ибо вместе жительства твоего я осную такую обитель великую мою, на которую низведу я все благословения Божии и мои со всех трех жребиев моих на земле, с Иверии, Афона и Киева. Иди же, раба моя, в путь твой». Агафья Семеновна, обходя многие места и монастыри, направилась к Сарову, где сподобилась вторичного видения Богоматери. «Вот здесь предел, который божественным промыслом положен тебе. Я сную здесь такую обитель мою, равной которой не было, нет и не будет никогда во всем свете. Это четвертый жребий мой во Вселенной. И благодать Всесвятаго Духа Божия и обилие всех благ земных с малыми трудами человеческими не оскудеют от этого места моего возлюбленного». Еще во Флоровском монастыре Агафья Семеновна приняла тайный постриг с именем Александры. Почему тайный? Потому что в это время было сильнейшее гонение на монастыри, и бродить монахам и монахиням строжайше воспрещалось. Как раз в эти годы жизни матушки, то есть в 60-е годы 18-го столетия, в России были закрыты больше половины всех монастырей, то есть более 500. Это была Голгофа русского монашества. Нечем было жить из-за отобрания монастырских пахотных земель, а также Голгофа крепостного крестьянства. Поэтому голгофский дух отобразился и на молитве благословенного Дивеева. Он предвещал наступившую потом всероссийскую Голгофу всего русского народа. В эту страшную эпоху и жила матушка Александра. Каковы были ее подвиги, это тайна Божия. Внешне же она продолжала жить очень просто, а все свое огромнейшее имение и деньги раздала, оставив только несколько тысяч на постройку Казанского храма. В 1788 году помещица села Дивеево Жданово, почитавшая Агафью Семеновну и знавшая от нее о дивном предсказании Царицы Небесной, пожертвовала ей 1300 квадратных сажен земли своей рядом с выстроенным Казанским храмом. Вот на этой жертве мать Агафья и поставила три кельи с надворными постройками и обнесла все деревянную оградою. Так зародилась обитель. Туда же передала она до 40 тысяч рублей, все оставшиеся средства свои, перед кончиною. А вскоре после этого Агафья Семеновна стала слабеть, хотя ей было всего лишь приблизительно 55 лет. Летом 1789 года игумену Пахомию с иеродиаконом Серафимом пришлось проезжать через Дивеево. Мать Агафья, совсем уже больная, просила отца Пахомия, настоятеля Саровской обители, не оставлять своим душевным попечением и необходимую материальную помощью остающихся ее сирот. Отец-настоятель указал на молодого иеродиакона Серафима, которому было в то время всего 30 лет, как на преемника своего в деле попечения об уделе Божией Матери. Скончалась матушка Агафья в иноческом чине с именем матери Александры. Труднее всего написать житие схемонахини Марфы, так же трудно, как написать житие ангела. Что об ангеле можно сказать? Ангелы пребывают в непрестанной молитве, но как можно описать сокровенную молитву? Она никому не видна. Молитва — это плод чистоты и целомудрия. Молитва грешника — не столько молитва, сколько плач о грехах. Чистые и целомудренные девы пребывают в словословии Господу Богу, а это посторонним не видно. Все это можно сказать о схемонахине Марфе. Батюшка Серафим ее очень высоко ставил, говоря, что она будет на небесах в великой славе. В летописи и в записках современников о ней написано очень мало, что пробыла она в Дивееве только 6 лет, что умерла 19-летней схимницей, что подобного раннего схимничества история церкви не знает, хотя в деле спасения продолжительность времени не обязательна. Все же приведем крупицы сведений о ней, которые имеются в летописи. Отец Серафим дал ей наставление о непрестанной молитве, молчании, кротости и полной откровенности ему. При этом он дал ей еще одну особую заповедь – ни на кого не смотреть в Сарове. А для этого она должна была носить платок так низко, чтобы видеть лишь под ногами своими. И однажды Мария спросила сестру, детски невинно: «А какие видом-то монахи, Параша? На батюшку, что ли, похожи?» Удивленная сестра, в свою очередь, спрашивает: «Ведь ты так часто ходишь в Саров, разве не видела, что спрашиваешь?» «Нет, Парашенька, ведь я ничего не вижу и не знаю. Батюшка Серафим мне приказал никогда не глядеть на них». Эта монахиня-ребенок стала самым близким по духу другом, чадом праведного старца. Ей он поверял самые великие тайны свои о будущей судьбе обители и вообще о духовной жизни, заповедуя при этом хранить крайнее молчание, что она и делала. После ее отпевания отец Серафим говорил о ней: «Какой она милости сподобилась от Господа! В Царстве Небесном, у престола Божия, близ Царицы Небесной, со святыми девами предстоит. Бывая в Дивееве, никогда не проходите мимо, а припадайте к могилке, говоря: „Госпожа и мать наша Марфа, помяни нас у престола Божия в Царстве Небесном“». Житие великой госпожи Дивеевской Елены Васильевны Монторовой многогранно и являет собой пример для многих интеллигентных девушек, стремящихся к духовной жизни или даже жизни в монастыре. Прежде всего, такой поразительный пример. Происходя из дворянской семьи, она вела жизнь своего круга, собираясь выйти замуж, и даже имела жениха, а монастырской жизни не помышляла. И вот путями промысла Божия об избранниках, даже не ведающих о своем избрании, она сделалась высочайшей духовной подвижницей. Началось все с того, что когда она ехала в своей карете и, остановившись, ступила на подножку, как вдруг увидела огромного огненного дракона, который со страшной быстротой спускался как раз к ее карете. Она воскликнула: «Царица небесная, спаси меня, и уйду я в монастырь!» Дьявол с такой же быстротой взвился вверх и улетел. Елена Васильевна упала в обморок, а придя в себя, она совершенно переродилась, стала другой. Вся ее веселая светская жизнь отлетела от нее совершенно. С этого времени она всецело стремилась к монашеской жизни. Получив благословение от батюшки Серафима, Елена Васильевна поселилась в келье матушки-первоначальницы Александры и оставалась там до самой своей смерти. Хотя батюшка Серафим назначил ее начальницей только что образованной киновии внутри канавки, но Елена Васильевна решительно отказалась быть начальницей. Однако отец Серафим все время считал ее начальницей и всем говорил о ней как о начальнице. Таково было ее смирение. Однажды Елене Васильевне предстояло умереть рано, в 27 лет, и быть, по словам батюшки Серафима, постоянно около Царицы Небесной. Однажды батюшка спросил ее: «Исполнишь ли ты мое послушание, матушка?» «Я всегда вас слушала», — ответила она, — «и всегда готова вас слушать. Михаил Васильевич, братец твой, болен у нас, и пришло время ему умереть, а он мне очень нужен для обители нашей, для сирот-то. Так вот, послушание тебе. Умри за брата».
2: «Благословите, батюшка, я боюсь смерти».
1: «Что нам бояться смерти, радость моя? Для нас с тобой будет лишь вечная радость». Вернувшись домой, она заболела и слегла в постель и сказала: «Теперь я уже больше не встану». Елена Васильевна скончалась, пробыв в Дивеевской обители всего 7 лет. Батюшка Серафим говорил о ней: «Ах, как бы видели, как душа ее летела, как птица спорхнула! Херувимы расступились! Она прислужница Матери Божией, фрейлина Царицы Небесной она». В жизни Серафима Дивеевской обители, как и в жизни государства и даже отдельных людей, были периоды большого подъема и периоды упадка. Этот общий закон не был чужд и благословенному Дивееву. Еще в далекие времена матушки-первоначальницы ей были даны Царицей Небесной великие обетования о будущей славе и величии этого четвертого удела Царицы Небесной. Строить же все начала матушка Александра в бедности, терпении и глубочайшей молитве. Эта молитва матушкина наложила отпечаток абсолютно на весь дух жизни дивеевских сестер. Молитва на мысленной Голгофе. Сострадание распятому Христу – самая глубокая молитва, отблески которой видят все православные христиане в Страстной четверг вечером и в пятницу на Плащанице. Как только была построена Вторая монастырская церковь Рождества Божией Матери, еще при жизни батюшки Серафима на царских вратах, по-видимому, по его указанию, было большое распятие во всей величине царских врат, перед которым день и ночь горела лампадка и читалась псалтирь. С этого начиналось. Когда же был построен Большой Летний Свято-Троицкий собор, то всю алтарную стену занимало на фоне черного сукна очень большое распятие, и больше ничего на заалтарной стенке не было. Это была Голгофа. Она была видна со всех мест собора. Такого никогда нигде не было во всей России. Это было, как некогда, предстояние на Голгофе Божией Матери Иоанна Богослова, равноапостольной Марии Магдалины и других жен мироносец. Матушка умерла в 1789 году, когда только начала утихать страшная екатерининская эпоха, во время которой было закрыто 500 монастырей, после еще недавнего указа сумасшедшего Петра III о введении в России лютеранства вместо православия. Многие монастыри были заброшены. Нищета всюду была страшная. С большими трудностями восстанавливалась Русская Православная Церковь при Павле I и Александре Благословенном, достигнув своего рассвета при великом Николае I. в начале его царствования наступило благословенное время и для Дивеева. Этот короткий период с 1825 года по 1833 год был вершиной. Батюшка Серафим прекратил свой затвор. Схимонахиня Марфа и Елена Васильевна жили в Дивееве именно в эти годы. С кончиной этих двух великих госпожей Дивеевских, а также со смертью самого батюшки, начался период больших испытаний для монастыря. Митрополит Филарет Московский писал, что трудно поверить в то, что бедным сестрам пришлось испытать. Плач стоял в Дивееве, пока государь Александр II не приказал синоду разобрать дело и прекратить беззаконие. В том 1862 году правда восторжествовала. Произошло объединение общинки матушки Александры и Киновии, и был утвержден монастырь. Началось благоденствие Дивеева. Затем пришли большие торжества 1903 года, прославление преподобного Серафима и посещение Дивеева их императорскими величествами. 14 лет после прославления Дивеев процветал. В 1927 году благословенный Дивеев, как и все остальные монастыри, был закрыт, и начался полный разгром церкви. Людям начало казаться, что близок конец света. Дивеев ушел в мир, продолжал существовать там, в Москве, в Нижнем Новгороде, Арзамасе и, конечно, главным образом в Муроме, во главе с матушкой-игуменьей Марией. Дивеев полвека был в миру. Теперь возрождается былая слава Дивеевского Свято-Троицкого женского монастыря. Четвертый избранный удел Божьей Матери есть последний перед концом мира. И от него по воскресении России засияет свет по многим местам возрождающейся России. Россия ведь дом Пресвятой Богородицы была, есть и будет до скончания века, только формы ее меняются. По окончании гонений и воскресении России будет великое возрождение. Первохристианская церковь была преимущественно молодежной. Большинство мучеников и мучениц были в молодых годах. Последняя христианская церковь будет такой же, пламенной, самопожертвованной. Нет, не подвигами и народным благочестием прославится эта эпоха, а огненным духом. Великое значение в этом будет иметь Серафимо-Дивеевская лавра, которая должна прославиться так же, как Афон и Киевская лавра в свое время. Великие духовные токи проистекут из этого благословенного града Царицы Небесной.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, во иже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали, день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Воеже не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веку.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Луки, 14-е зачало.
1: Премудрость прости, услышим святого Евангелия. Мир всем.

И все свидетельствуху Ему, и дивляхуся во славе всех благодати, исходящих из уст Его, и глаголаху, не сели и сын Иосифов, и рече к ним, всяко речите ми притчу сию, врачу исцелися сам, елико слышахом бывшее в Капернауме, сотвори изде в отечестве своем, рече же, аминь глаголю вам, яко некоторый пророк приятен есть в отечестве своем. Поистине же глаголю вам, многие вдовицы беша в одни гирины во Израиле, егда заключися небо 3 лета и месяц 6, якобы изглад велик по всей земли, и нико единый их послан бысть Илья токма в Сарепту Сидонскую к жене вдовице, и мнозе прокаженни беху пригили сей пророцы во Израиле, и ни един же от них очистися токма, Нейман, сирианин, и исполнишася все ярости в сонмище, слышавшиеся я, и восставши, изгнаша его вон из града, и ведоши его до верху горы, на ниже град их создан бяше, дабыши его не зринули, он же прошед посреди их,

И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившими из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, и в твоем отечестве то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина. Услышав это, в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился».

Назаретяне дивились слову Господа, а все же не веровали. Помешала зависть, как открыл сам Господь, и всякая страсть противна истине и добру. Зависть же больше всех, ибо существо ее составляют ложь и злоба. Эта страсть самая несправедливая и самая ядовитая и для носящего ее, и для того, на кого она обращена. В малых размерах она бывает у всякого, коль скоро равный, тем более худший брат, берет верх. Эгоизм раздражается, и зависть начинает точить сердце. Это еще не так бывает мучительно, когда и самому открыта дорога, но когда она заграждается и заграждается тем, к кому уже зачалась зависть, тогда стремлением ее нет удержу. Тут мир невозможен. Зависть требует свержения с горы своего противника и не успокоится, пока как-нибудь не достигнет этого или не сгубит самого завидующего. Доброхоты, у которых симпатические чувства преобладают над эгоистическими, не страдают от зависти. Это указывает путь к погашению зависти и всякому мучимому ею. Надо спешить возбудить доброходство, доброжелательность, особенно к тому, которому завидуешь, и обнаружить это делом. Тотчас зависть и стихнет. Несколько повторений в том же роде, и с Божьей помощью она совсем уляжется и уйдет. Но так оставить ее, зависть, и измучит, и сушит, и в гроб вгонит, когда не одолеешь себя и не заставишь делать добро завидуемому. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

14 июня, 27 июня по гражданскому календарю. Отвори дверь сердца. Когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 19. Не будем отчаиваться в появлении Христа и в нашем ожесточенном сердце. Доступ к Нему как бы закрыт. Мы сами упорно запираем двери сердца нашего ко всему хорошему и в безумной гордости отклоняем от себя единое на потребу и стараемся заглушить голос нашей совести, который не дает нам покоя. Но даже в этом упорном отчуждении, в этой, по-видимому, неприступной крепости, в которой мы запираемся, Господь может явиться неожиданно для нас среди всех наших себялюбивых, лукавых чувств, среди суетных помышлений и сказать нам: «Мир вам!» Господь хочет нашего спасения, и, покрывая все наши бесчисленные беззакония, Он стучится у двери нашего сердца. Найдя дверь эту закрытой, Он все-таки входит в нее и озаряет своим светом мрак нашей души. Господи Иисусе, проникни и в мое сердце. Ты, воскресивший мертвого, Ты сам воскресший Христос, воскреси и во мне заглохшее семя добра, и даже сквозь затворенную дверь войди в мое сердце, озари слепоту мою светом Твоего присутствия и дай мне услышать священное слово Твое. Мир вам!

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем», дневник православного священника.

14 июня по православному календарю, 27 июня по гражданскому 1899 года в царском селе родилась третья дочь государя-императора Николая II Александровича и государыни-императрицы Александры Федоровны Романовых, великая княжна Мария Николаевна Романова. В день тезаименитства ее 4 августа по гражданскому календарю в праздновании памяти святой равноапостольной Марии Магдалины. В своих воспоминаниях Петр Жильяр пишет: «Мария Николаевна была красивой девочкой, несколько большой для своего возраста, отличалась цветущим здоровьем и обладала чудными, серыми, большими глазами. Будучи простой в обращении, отличалась сердечной добротою, но не без некоторого упрямства. Великая княжна Мария Николаевна была самая красивая, типичная русская, добродушная, веселая, с ровным характером, приветливая девушка. Она любила и умела поговорить с каждым, в особенности с простым человеком. Во время прогулок в парке она часто заводила разговоры с солдатами охраны, расспрашивала их и прекрасно помнила, у кого как звать жену, сколько ребятишек, сколько земли в хозяйстве и другое. У нее находилось всегда много общих тем для бесед с ними. За открытость и простоту Марии ее сестры и цесаревич часто называли ее просто Машка. Говорили, что наружностью и силой она уродилась в своего дедушку, императора Александра III. И действительно, она была очень сильна. Когда больному младшему брату Алешеньке была нужна помощь, и он не мог передвинуться, он часто ее звал: «Машка, неси меня!» Она легко его подымала и несла. Мария заболела корью последней из семьи вследствие простуды в исторический вечер 27 февраля. Болезнь приняла особо тяжелую форму, перейдя в крупозное воспаление легких. И только сильный организм великой княжны помог в конце концов побороть тяжелую болезнь. Во время ареста она сумела расположить к себе всех окружающих, не исключая и комиссаров. А в Екатеринбурге охранники рабочие обучали Машу готовить лепешки из муки без дрожжей. До последних дней жизни она оставалась искренней, открытой для всех. Мученический венец приняла Мария в 18 лет, расстрелянная вместе со всей царской семьей в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге в 1 час 15 минут ночи с 16 на 17 июля 1918 года. Прославление для общецерковного почитания совершилось на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви 20 августа 2000 года. Память святой царевны мученицы Великой Княжны Марии совершается 17 июля, а также в первое воскресенье после 7 февраля соборного мучеников и исповедников российских. День ангела 4 августа. Память святой равноапостольной Марии Магдалины. День рождения Марии Николаевны Романовой 14 июня по православному календарю, 27 июня по гражданскому 1899 года.

Братья и сестры, наша передача посвящена 127-й годовщине со дня рождения святой царевны-мученицы Марии Николаевны Романовой, третьей дочери венценосной семьи святых царственных мучеников, которая родилась 14 июня по православному, 27 июня по гражданскому календарю 1899 года. Взошла на мученическую Голгофу Великая княжна Мария в 19 лет. Прославлена в лике святых всей семьей царственных страстотерпцев в 2000 году.

0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в студии Православного радио Санкт-Петербурга доцент Северо-Западной академии государственной службы при президенте Российской Федерации, кандидат философских наук, ваша покорная слуга Трушина Ирина Александровна. Сегодня царский день в России, день рождения святой царевны Марии. В лики святые нельзя наглядеться, в них чистота древнерусских икон. Свято хранятся в трепетном сердце буквы начальные ваших имен. Смотрите кротко, и ясно и прямо русским святым воплощением мечты. Ангелам быть в этом мире опасно, здесь не выносят такой чистоты. Вы с православным царем победили, Божьих святых подарив высоту. В белых одеждах при жизни ходили, в алых одеждах предстали Христу. Великая княжна Мария, ангел любви. Мария – самое красивое женское имя на земле. Это имя Царицы Небесной. Это любимое и самое распространенное русское имя. Сколько у нас ласковых его форм, сколько былин, сказок, песен сложено, где героинями были Маши, Машеньки, Маруси. И вот такой Марии, вобравшей в себя и любовь к Деве Марии, Царице Небесной, и ко всему истинно русскому, уходящему вглубь веков древней Святой Руси, и мужество верной спутницы Христа Марии Магдалины, вот такой Марии стала царевна Мария Николаевна, день рождения которой мы сегодня и отмечаем. Из дневника государя императора Николая II. «Счастливый день! Господь даровал нам третью дочь Марию, которая родилась в 12:10 благополучно. Ночью Алекс почти не спала, к утру боли стали сильнее. Слава Богу, все окончилось довольно скоро. Весь день моя душка чувствовала себя хорошо и сама кормила детку. Третья дочь царевна Мария родилась 14 июня 1899 года в Петергофе по старому стилю. Беременность у императрицы проходила тяжело. С обмороками. Последний месяц она вынуждена была передвигаться в кресле-каталке. Тяжелыми были и роды. «Какое счастье, что все благополучно закончилось», – писала великая княжна Ксения Александровна. «Все волнения и ожидания, наконец, позади. Роды проходили тяжело, опасались за жизнь обеих. Но мать и дочь удалось спасти. Малышка родилась здоровой, крепкой, не уступая в этом старшим детям». Родилась царевна Мария, как мы уже сказали, 14 июня по старому стилю, а на 14 день, как положено, 27 июня в церкви Большого Петербургского дворца было совершено крещение новорожденной, согласно церемониалу. Как это было красиво и торжественно! Как величественно и боговдохновенно была Россия в этом таинстве! Крещение младенцев из царской семьи, будущих наследников самодержцев в императорской России, было прежде всего сакральным таинством для всей Святой Руси, ибо благодать, сходящая на царственных младенцев, была благословением для всего народа. Это был древний торжественный ритуал, повторяющийся из века в век, одновременно и важное событие для всего мира, ибо тогда, в те времена, от России зависела его судьба. Была в этих крестинах и политическая составляющая. Потому, кто был приглашен на крестины, можно было определить политический расклад в мире. В крестные приглашались представители европейских королевских родов, дипломаты, посланники, российские иностранные министры. Утром из Нового дворца в Александрию отправился парадный кортеж. Его высочество, царевну Марию, везли на крещение в парадной золоченой карете, запряженной цугом 6 белоснежных лошадей. Их сопровождали отряды собственного его императорского величества конвоя, лейб-гвардии кубанские, терские казачьи сотни, одетые в парадные мундиры. Мать царевны императрицу Александру Федоровну и крестную, мать вдовствующую императрицу Марию Федоровну, сопровождали 500 молодых девушек, одетых одинаково в алые, расшитые золотом бархатные платья со шлейфом, а темно-зеленые золотом платья для дам более старшего возраста. А маленькая царевна Мария была одета в коротенькую крестильную рубашку, которая перешла и по наследству от отца императора Николая II. Всех дочерей императора крестили в той же рубашке, что и самого государя в 1868 году. Но вот беда, после крещения младшей дочери Анастасии рубашка в тот же день куда-то пропала. Ее так больше не смогли найти. Но сейчас было все в порядке. Маленькая царевна лежала на подушке из золотой парчи, накрытой золотым покрывалом. Ее внесли в храм, и несла ее первая по статусу придворная дама. Церковь была забита людьми. Народ стоял вокруг церкви. По совершении таинства был дан пушечный салют 101 выстрел, и при пении «Тебе, Бога, хвалим» и колокольном звоне церквей. От благодатной радости, любви, которой наполнились сердца, на глазах присутствующих были слезы. «Господь с нами, Царь с нами, и значит, все будет хорошо, Великая Святая Русь». А по совершении таинства император Николай II и императрица Александра Федоровна, которые на время крещения находились в ближайшем покое дворца, так как присутствие родителей по плоти не дозволялось во время совершения таинства крещения, вошли в церковь, и началась литургия, во время которой крестная мать императрица Мария Федоровна поднесла царевну ко причащению святых тайн Христовых. Когда запели «Да исполнится уста наша», канцлер российских императорских и царских орденов поднес на золотом блюде орден святой Екатерины, который Мария Федоровна возложила на княжну. Так начался путь святой великомученицы царевны Марии Николаевны в Царствие Небесное. Эта юная царевна была для всех светлым ангелом любви. Она была на редкость красивой, а доброта и любовь были главными чертами ее характера. Однажды малышку хотели наказать за то, что она стащила несколько обожаемых ванильных булочек с родительского чайного стола. Тогда те, кто пили чай, а это были государь Николай II и императрица, облегченно вздохнули. И государь сказал: «Не нужно наказывать. Я очень рад увидеть, что она человеческий ребенок. Я боялся, что у нее скоро вырастут крылья, как у ангела». Красавица царевна пользовалась всеобщей любовью. Ее смело можно назвать русской красавицей, писали о ней современники. Высокая, статная, с соболиными бровями, ярким румянцем на открытом лице, она особенно мила русскому сердцу. Смотришь на нее и представляешь ее одетой в русский боярский сарафан. Вокруг ее рук чудятся белоснежные кисейные рукава, на высоко вздымающейся груди самоцветные камни, а над высоким белым челом кокошник с самокатным жемчугом. Ее глаза освещают все ее лицо особенным лучистым блеском. Они по временам кажутся черными, длинные ресницы бросают тень на яркий румянец ее нежных щек. Она весела и жива, но еще не проснулась для жизни. В ней верно таятся необъятные силы настоящей русской женщины. И характер этой девочки был истинно русский, любвеобильный, сострадательный и миролюбивый. Никогда она никого не оскорбляла и старалась всегда всех примирить. Это была юная миротворица. Не зря же те заименитство ее было в день святой мироносицы Марии Магдалины. Но в семье было у кого перенять дар нести мир людям. Дед, на которого была Мария Николаевна очень похожа, мы знаем его как императора Александра III, миротворца. И если бы он был жив, Мария Николаевна наверняка была бы его любимицей. Но у нее был еще один пример для миротворчества – это ее отец. Государя Николая II в мире знали как царя-миролюбца. Именно с таким определением звучало его имя на многих европейских газетах. Этого не могло заглушить даже то давление, которое оказывали масонские иудейские круги на общественность. Царь-миролюбец Николай II. Как прекрасно и точно. А главное – это правда. Ибо титул этот был дан государю за беспрецедентные заслуги в деле мира на планете. Он сделал все, что можно было сделать в это время для предотвращения войн. Именно государь созвал впервые в мире первую и вторую Гаагские конференции, а третья готовилась, но помешала Первая мировая война. На их основе позже возникнет Организация Объединенных Наций. Именно император Николай II создаст Гаагский трибунал. Этому противились все мировые элиты, все правители, особенно Германия и Англия. Но царь продавил, заставил их сесть за стол переговоров и подписать документы, которые давали надежду на мирное решение конфликтов. И благодаря государю, миролюбцу, в мире заговорили о мире как главной и безусловной ценности человечества. Человечество оценило этот шаг и выдвинуло русского царя Николая II на Нобелевскую премию, причем именно для него, открыв новую номинацию «Премия за мир». Но этот шаг оценили и слуги врага народа человеческого. Сделали все, чтобы этого не произошло. А затем сделали так, чтобы об этом забыли, и продолжают это дело и поныне. Отца миролюбца царевна Мария любила больше всех на свете. Об отношении великой княжны Марии к отцу вспоминали. Когда она только научилась ходить, она всегда пыталась сбежать из детской комнаты к своему папе. Где бы она ни видела его, в саду или в парке, она всегда звала его. И он всегда, как только видел или слышал ее, ждал ее и немного нес на руках. А на руках у папа это было высшим счастьем. С этим временем связан забавный эпизод. В очередном порыве добраться до папа маленькая Мария однажды удрала из ванны, как есть голенькая, помчалась по дворцовым коридорам, в то время как няня, увлекшись политикой, с увлечением обсуждала очередные политические сплетни. Маленькую царевну перехватила на полдороги великая княжна Ольга Александровна. И когда вместе со своей ношей на руках она появилась в помещении ванной, няня так и не заметила бегство своей подопечной, увлеченно продолжая спорить. Когда государь в 1900 году заболел в Крыму, а точнее он был отравлен, ее горе не видеть своего отца не знало границ. Тревога взрослых, видимо, передалась и ей. Приходилось запирать дверь детской, иначе она пробиралась в коридор и предпринимала попытки добраться до него. Первый вечер болезни императрица пришла навестить детей, и на ней была брошка с миниатюрным портретом императора. Малышка Мария, заметив брошку, забралась на колени к матери, всхлипывая и плача, покрывала нарисованное лицо поцелуями. И ни один вечер во время его болезни она не пожелала идти спать, если не поцелует эту миниатюрку. Сколько любви, нежности к отцу было в сердце этого маленького ангела с голубыми глазами. Государь Николай II и государыня Александра подарили своему отечеству великое духовное богатство, воспитанных в православной вере, исполнивших беззаветно свое служение в царстве земном и всем сердцем и помышлением устремленные в царствие небесное четырех прекрасных дочерей и цесаревича-наследника. Все дети императора Николая II и императрицы Александры Федоровны были парфирородными. Парфирородный или багрянородный? Это ребенок уже царствующих миропомазанных родителей, которые уже явились носителями божественной сакральной власти, особая благодать для страны. Если ребенок рождался от императора и императрицы, то на нем было больше власти, Божьего благословения. То есть он был уже не обычный, а благословенный, соврожденный священной властью в крови. Святой равноапостольный император Константин Великий даже издал однажды указ, дававший право на престол только парфирородным. Название идет от императорского дворца в Константинополе, одна из комнат которого была целиком отделана парфиром. В ней и рождались царевичи и царевны. Михаил Псел говорил, что для новорожденных детей императоров использовались особые багряные пеленки. Царевна Анна Комнина, говоря о своем детстве, употребляет выражение «самых, как говорится, парфирных пеленок». Первая православная византийская царевна Анна, вступившая на русскую землю Крыма и ставшая женой великого князя Владимира, первая русская правительница, тоже была парфирородной. Вот и парфирородная царевна Мария Николаевна была православной царевной, что называется, самых парфирных пеленок. Она с самого рождения была частью мира вселенских царей, призванных хранить православную веру во всем мире до второго пришествия Христа Спасителя. Эта вера была для нее чем-то естественным, просто выросшим из младенчества, воспитания, примера родителей. В беседе с матерью, еще совсем юная, царевна Мария говорит: «Знаешь, это очень странно, но когда я вышла из комнаты Алексея после молитвы, у меня было такое чувство, будто я пришла с исповеди. Такое приятное небесное ощущение. И не было в этой вере ничего искусственного, придуманного. Искренность и простота великой княжны Марии была необыкновенна и вела на себя просто, как простая русская девушка, видя в каждом человеке брата и сестру». Предстательство парфирородных царей и их детей имело особую силу. Приведу один пример. Среди различных проектов государя-императора Николая II было и создание в России подводного флота. У нас был самый большой в мире подводный флот и самый результативный. Среди кораблей, которые спускались на воду, был один уникальный корабль. Его спустили в 1912 году. Это был катамаран по подъему затонувших подводных кораблей. Название у него было древнерусское – Волхов. И покровительницей его стала царевна Мария Николаевна. Так вот, катамаран Волхов пережил две мировые войны. Он пережил переворот, он пережил гражданскую войну. И до сих пор служит в Черноморском флоте. Но что самое удивительное, что он вообще не ржавеет. У него не потекла ни одна заклепка, не поплыл ни один болт. В настоящее время это уникальное свидетельство великой эпохи государя-императора. И покровительницей его была царевна Мария. Государь все свое правление старался убрать преграды, которые масонские круги возводили между царем и народом, противопоставляя их друг другу. И царевна Мария стала воплощением мечты об этом единстве. Она была истинно народная русская девушка. В своих воспоминаниях игумен Серафим приводит один случай, который очень ярко подтверждает это. Во время царского юбилейного путешествия в 1913 году в одном из посещаемых государем монастырей Владимирской епархии Мария Николаевна заметила больную старушку-схемонахиню, сидящую в кресле далеко в стороне. Во время молебна царевна попросила отца подойти к этой страдалице и утешить ее. Кончился молебен. Государь пошел из храма и вдруг неожиданно для всех сворачивает с дороги в сторону и подходит к больной схемонахине, которая от нечаянной радости заплакала. Государь поговорил с больной, ободрил и попросил от нее благословения и молитв. По его примеру поступили и дети. Старица от духовного восторга умильно плакала слезами радости. А виновница всего Мария Николаевна торжествовала, что имела возможность порадовать больную страдалицу скорбей беспросветных. Так эта юная царевна жизнерадостным лицом и любвеобильным сердцем всюду вносила радость и мир, являясь для всех ангелом утешения. Но и в жизни этого земного ангела были свои тяжелые моменты. Несколько раз положение цесаревны Марии было столь трудным, что опасались за ее жизнь. И даже совсем было прощались с ней. Так, в августе 1913 года великая княжна Мария Николаевна заболела. Ей потребовалось срочно удалить миндалины. В царском селе поднялась паника. Доктор Скляров рассчитывал, что предстоит обычная несложная операция. Но едва она началась, как у юной великой княжны обильно хлынула кровь. Доктор испугался и растерялся. В этой экстремальной ситуации императрица Александра Федоровна проявила свой характер и свою способность в экстренных ситуациях контролировать не только свои эмоции, но и окружающих. Она спокойно взяла трясущегося от страха доктора за руку и тихо, но твердо проговорила: «Прошу вас, закончить операцию, доктор». Несмотря на то, что кровотечение продолжалось, мне удалось успешно завершить операцию, и царевна Мария скоро выздоровела. А вот второй раз это было в марте 1917 года, в охваченном огнем Петрограде. Когда все дети слегли скорью, великая княжна Мария держалась дольше всех и была опорой матери. Она слегла с этой болезнью последняя, и болезнь приняла очень тяжелую форму. Царевна Мария уже принимала последнее причастие из рук священника. Мать еженочно тихой тенью сидела у постели дочери, отказываясь, чтобы ее сменили. И даже в дневнике всегда крайне сдержанного императора Николая II появляется несколько раз очень тревожные записи, отмечающие температуру дочери, ее слабость, потерю сознания. Когда стало немного легче, император, вернувшись из Могилева, не оставлял вниманием свою любимую больную. Читал ей вслух книги, рассказывал веселые истории и молился, молился. Поздравление как чудо. Господь не оставил. Мария Николаевна медленно поправлялась. Очень сильно исхудала, потеряла свои роскошные волосы. Их пришлось остричь. Осталось на лице только огромные голубые глаза. И взгляд все больше напоминал отцовский. Сияние царских глаз. Но чаще в своей короткой жизни великая княжна Мария Николаевна сама ухаживала за больными. Во время войны царевны Мария и Анастасия посещали раненых солдат в госпиталях. Но особое место в этом ряду принадлежит госпиталю в Федоровском городке. Этому лазарету по обычаю были присвоены имена обеих великих княжон – Марии и Анастасии. В лазарете Федоровского городка в Царском селе трудились сама императрица, ее старшие дочери царевны Ольга и Татьяна. Они присутствовали на операциях, перевязывали раненых, ухаживали за ними. Государина принимала даже участие при оперировании тяжело раненых. Великая княжна Мария и Анастасия помогали им, заботясь о раненых. Федоровский русский городок, в палатах которого разместился госпиталь, был частью государева проекта возрождения Руси. Городок был построен императором как духовный центр Святой Руси, ее Малый Китежград. Его цель – сохранение и воссоздание художественных народных традиций Руси. Архитектурный ансамбль, обнесенный Кремлевской стеной со сторожевыми башнями, бойницами, каменными оградами с богатой резьбой, воротами, воссоздавал архитектуру Древней Руси. По инициативе государя в Федоровском городке появилось общество возрождения художественной Руси. Здесь собирались русские представители искусства. Достоевский как-то говорил о предназначении образа русского инока, что минуют годы искушений, люди устанут проливать кровь, захотят вспомнить лик Христа, будут искать и увидят лик Христов в русском иноке. И предназначение русского городка состояло в том, что когда нечисть сгинет с русской земли, люди захотят увидеть облик Святой Руси и найдут его в образах, созданном в Федоровском городке царского села. В росписях одной из палат, отдохновенной, мы можем найти удивительную икону позднего письма конца XVIII века «Душа чистая», в которой чистота души человеческой представлена как царевна с крыльями ангельскими за плечами. Как близко был этот образ по своим смыслам святым царственным дочерям с их чистой душой. В Федоровском русском городке для раненых нередко устраивались концерты при поддержке великих княжон и императрицы. На одном из таких концертов произошло удивительное событие. В госпитале проходил службу русский поэт Сергей Есенин. В апреле 1916 года Сергея Александровича призвали на армейскую службу. По ходатайству Григория Ефимовича Распутина его назначили санитаром царско-сельский военно-санитарный поезд номер 143 Ея Императорского Величества государыни императрицы Александры Федоровны, который причислялся к царско-сельскому лазарету Федоровского городка. 22 июля 1916 года, в день святой равноапостольной Марии Магдалины, в Федоровском городке отмечали те за именинство царевны Марии Николаевны. Ее честь в лазарете в этот день был организован особый концерт. Современники пишут, часов около 4 к лазарету подъехал императорский автомобиль. В машине императрицы 4 великих княжны. Осмотрев сначала лазарет, побеседовав с ранеными офицерами, все вместе отправились на концерт. Вели концерт Сергей Есенин и актер Владимир Сладкопевцев. Есенин вначале прочитал приветствие императрицы. Сергей Есенин как раз выпустил свой первый сборник стихов «Радуница». В этом сборнике все самые чистые, светлые произведения о красоте Божьего мира, о вере в бессмертие, о Христе, который по русским дорогам ходит простым странником, о любви к родной земле. Сами эти произведения были больше похожи на дивные русские духовные стихи, которые Сергей любил слушать с детства, когда вместе со своей бабушкой ходил на богомолье. Стихи произвели на Александру Федоровну огромное впечатление. «Зашумели под затоном тростники, плачет девушка царевна у реки. Погадала краснодевица в седьмик, расплела волна ног исповелик. Ах, не выйти в жены девушки весной! Запугал ее приметами лесной. Ходит девушка по бережку грустна, ткет ей саван, нежно-пенная волна». Красивые стихи, сказала императрица. Но очень грустные. Да, как и сама Россия, ответил поэт. И попросил благоизволения подарить сборник царице. Сделал на нем надпись в древнерусском стиле. «Ея императорскому величеству, богохранимой царице-матушке Александре Федоровне, от боярышника соломенных суемов, слова молитвенного раба рязанца Сергия Есенина». А затем он попросил и получил от императрицы разрешение посвятить ей целый цикл в своей новой книге «Голубень». Поздравляя с именинами царевну Марию Николаевну, он прочел пророческое стихотворение, которое называлось «Молодым царевнам». В этом стихотворении он Саивин увидел русскими березками в венцах, но березками почему-то горящими. В багровом зареве закат шипуч и пенен, березки белые горят в своих венцах. Приветствует мой стих молодых царевен и крутость юную в их ласковых сердцах, где тени бледные и горестные муки, они тому, кто шел страдать за вас, протягивают царственные руки, благословляя их в грядущий час. На луже белом, в ярком блеске света, рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть, и вздрагивают стены лазарета, от жалости, что им сжимает грудь. Все ближе тянет их рукой неодолимой туда, где скорбь кладет печать на лбу. О, помолись, святая Магдалина, за их судьбу. Багровое зарево заката. Этот цвет, с одной стороны, был символом царской власти, с другой – на иконах знака мученичества. Как он угадал? За 2 года до гибели всех царевень предчувствуете их участь, которая их постигнет в печально известном Патевском доме. Мария Магдалина, царевна Мария Николаевна. «Ключи Марии», которые Есенин считал главным произведением, и в котором, как в глади озера Светлояр, где находится невидимый Китежград, отразились образы Святой Руси и всего того, что было пето и говорено на заседаниях и встречах в Федоровском городке, и неизгладимый образ истинно русской, почти сказочной царевны Марии и ее сестер. Императрица услышала это пророчество и настолько растрогалась, что сняла со своей руки перстень и вручила его юному поэту. Долгое время поэт с ним не расставался, этот перстень сохранился родственниками поэта и хранится до сих пор. Есенин помнил о своих встречах с дочерьми царя всю свою оставшуюся жизнь. Мать Сергея Татьяна Федоровна говорила в деревне сестре Кате: «Никому не болтай, что Сергей у царицы был. Все равно не поверят. Где им?» Сборник стихотворений Есенина «Голубень», который он решил посвятить императрице Александре Федоровне, вышел уже после февральского предательства союзников. Посвящение цензурой было снято. И, как утверждает Георгий Иванов, некоторые букинисты в Петербурге и в Москве сумели раздобыть несколько корректурных оттисков «Голубеня» с роковым: «Благоговейно посвящаю я императорскому величеству, богохранимой царице-матушке Александре Федоровне». Анна Ахматова, вспоминая посвящение Есениным сборника стихов императрицы, писала: «Да, он принес сборник, который готовил издать. На этом сборнике он написал посвящение Александре Федоровне». Тираж стихов сборника «Голубень» с посвящением императрицы, как я уже сказала, был изъят и уничтожен через год после переворота, и стихотворение «Молодым царевнам» будет запрещено большевиками. Последний раз Есенин читал стихи в Федоровском городке 19 февраля 1917 года после богослужения в Федоровском соборе в трапезной палате. Царская семья в это время была в Тобольске. И там они вспоминали трапезную палату. Особое место в Федоровском городке – это двухэтажный дом из белого камня, отделанный узорами, напоминавшим грановитую палату Московского Кремля. В нем было много сводчатых палат, расписанных старинным русским орнаментом, узорчатых лестниц, переходом. Он был обставлен специально сделанной мебелью в русском старинном стиле. Сама палата расписана была древними русскими гербами. Там было огромное деревянное блюдо с изображением витязя, принимающего у бояр хлеб-соль. Оно было покрыто красивым орнаментом с вделанными в него уральскими самоцветами. А своды соседней столовой были расписаны текстами из русских пословиц. «Добрая весть, коли говорят, пора есть». «Русский аппетит ничему не вредит. Рыба – вода, ягода – трава, а хлеб – всему голова. Что там ни говори, а на русской черной каше выросли богатыри». Царевна знала все эти поговорки. Русские сказки, русские смыслы были неотъемлемой чертой ее самой сути, ее характера. И этот древний русский мир в царевне Марии Николаевне нашел свое наиболее полное выражение. И во внешнем облике русской красавицы – и в ее умении легко общаться с простыми людьми, находить ключик к сердцу простого русского человека, качество, которое выделяло ее среди сестер. Сергей Александрович Есенин в феврале 1917 года не нарушил свою клятву, данную царю по уставу того времени на кресте Спасителя и Святом Евангелии. В одной из своих заметок того времени он с сожалением отметил, что на смену царской власти пришло царство хаоса. Писатель Левин писал, что только Есенин заметил в февральские дни, что произошла не великая бескровная, а началось время темное и трагическое. Он напишет в 1917 году поэму «Товарищ», в которой будут такие строки: «Но вдруг огни сверкнули, залаял медный груз и пал сраженной пулей младенец Иисус. Слушайте, больше нет воскресенья, тело его предали погребению». Есенин отказался присягать временному правительству Керенского и дезертировал из армии. А 14 декабря 1917 года поэт принимает в царском селе Федоровском городке на монархическом собрании клятвенное обещание на верность службы царю Николаю II. Спустя несколько дней напишет пророческое стихотворение памяти императора Николая II. «Лишь пред тобой немеет лира, наш царь, наш мученик, герой, сраженный злобою всемирной, святой наш Николай II». По сути, первое прославление государя. Это понимает поэт-хулиган, но не понимает священство. А ведь царю Николаю II приносили присягу не только военные, но и духовенство. Ведь согласно законам российского государства, император, яко христианский государь, есть верховный защитник и хранитель догматов государствующей веры и блюститель правоверия и всякого в церкви святой благочиния. В всем смысле император именуется главою церкви. Однако на защиту интересов христианского государя столичное духовенство почему-то не встало. Хотя товарищ оберпрокурора Святейшего Синода князь Живахов обратился сразу к Синоду с просьбой выпустить воззвание к народу о недопустимости беспорядков, прочитать его в церквах, расклеить на улицах. Но предложение было отвергнуто. И даже в ссылку царская семья поехала без священника. Свой арест и ссылку семья приняла с удивительным смирением. Сколько было провокаций в это время, но ни одной вспышки гнева, ни крика, ни плача, ни желания мстить. Великая княжна Мария Николаевна здесь оставалась миролюбивой, кроткой, любящей. Она могла найти подход и договориться даже с охранниками, которые с особым уважением и почтением относились к ней, выделяя ее из всей семьи. Из письма Марии из Тобольска Зинаиде Толстой Мария Николаевна пишет: «Мы живем тихо, гуляем по-прежнему 2 раза в день, погода стоит хорошая. Эти дни были довольно морозны. А у вас, наверное, еще теплая погода. Завидую, что вы видите чудное море. Сегодня в 8 часов утра мы ходили к обедне. Как всегда, радуемся, когда нас пускают в церковь. Конечно, эту церковь нельзя сравнить с нашим собором, но все-таки лучше, чем в комнате. Сейчас все сидим у себя в комнате, сестры также пишут, собаки бегают и просятся на колени. Часто вспоминаю царское село и веселые концерты в лазарете. Как все это кажется давно было, правда? Но мне пора окончать. Всего хорошего желаю вам, крепко вас обнимаю. Всем вашим сердечный привет». Когда в апреле 1918 года императора должны были увезти из Тобольска, Александра Федоровна приняла решение сопровождать супруга. Вместе с ними поехала дочь Мария. Уже из Екатеринбурга она писала сестрам: «Скучаю по тихой, спокойной жизни в Тобольске. Здесь почти ежедневно неприятные сюрпризы. Только что были члены областного комитета и спросили каждого из нас, сколько мы имеем денег. Мы должны были расписаться. Так как вы знаете, что у папы и мамы с собой не было ни копейки, то они подписали ничего, а я 16 рублей, которые Анастасия мне дала на дорогу. В остальных все деньги взяли комитет на хранение и оставили каждому понемногу. Выдали им расписку, предупреждают, что не гарантируют нас от новых обысков. Кто бы мог подумать, что после 14 месяцев заключения так с нами будут обращаться. Надеемся, что у вас лучше, как было и при нас». И продолжение. «Трудно написать что-нибудь хорошее, так как здесь этого слишком мало. Зато Бог не оставляет. Солнышко светит, птички поют», — писала Мария брату Алексею из Екатеринбурга 2 мая 1918 года. 14 июня 1918 года Мария отметила в доме Ипатьева свой последний 19-й день рождения. Царевна Мария очень любила детей. Она постоянно возилась с маленькими детишками, будь то дети великих князей, или дети повара, или крестьян в Могилеве. Она мечтала быть матерью и в детстве говорила, что хотела бы иметь не менее 20 собственных детей. Кто ответит за неродившихся царских детей? И когда мы покаемся, что допустили, чтобы Россию лишили царских деток, этих прекрасных парфирородных дочерей? Вернемся к началу нашего рассказа. Помните, на крещение царевну Марию сопровождали отряды собственного императорского величества конвоя, лейб-гвардии кубанские, терские казачьи сотни, одетые в парадные мундиры. А где они были, когда царевны молились, томились в заточении? И не пришло ли время принести покаяние в том, что в том далеком Тобольске и страшном Ипатьевском доме эти хрупкие чистые царевны остались без защиты казаков, гвардейцев, клявшихся им тоже верность? Последняя записная книжка царевны Марии, как и у старших сестер, в синем кожаном переплете с золотой монограммой осталась незаполненной. Мария Николаевна только начала переписывать в нее свое любимое стихотворение «Казачья колыбельная песнь Лермонтова». «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки баю, тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. Стану сказывать я сказки, песенку спою. Ты ж дремли, закрывши глазки, баюшки баю. По камням струится терек, плещет мутный вал. Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал. Но отец твой старый воин закален в бою. Спи, малютка, будь спокоен, баюшки баю. Сам узнаешь, будет время бранное житье, смело вденешь ногу в стремя и возьмешь ружье. Я сидельце боевое шелком разошью. Спи, дитя мое родное, баюшки баю. Дам тебе я на дорогу образок святой. Ты его, молясь Богу, ставь перед собой. Да готовясь в бой опасный, помни мать свою. Спи, младенец мой прекрасный, баюшки баю.
1: Братья и сестры, передачу к 127-й годовщине со дня рождения великой княжны, святой царевны-мученицы Марии Николаевны Романовой подготовила и провела кандидат философских наук Ирина Александровна Трушина, доцент Северо-Западной академии государственной службы при президенте Российской Федерации.

как ландыш весенний, мудрость хранил в лучистых глазах. Танечка, словно фиалка смирения, крутость сияла в прекрасных чертах.

мозги раненым воинам без колебания помощь и утешение несли. В письмах их трепет любви бесконечной, в каждой строке чистота их сердец. Жизнь их короткая стала нам вечным светом, что дарит.

Добрый вечер, дорогие отцы, братья и сестры. Добрый вечер, уважаемые сограждане. В эфире радиошкола «Трезвение» ведет Владимир Михайлов. Тема нашей сегодняшней беседы – о личном спасении. Беседа из цикла «Завещание пастырей добрых», и конкретно мы будем опираться в ней сегодня на труды епископа Феофана Затворника. И вот я хотел бы начать наш разговор, дорогие братья и сестры, и назвать его «17 советов немощным». Советы, которые, повторяю, выбраны из трудов епископа Феофана Затворника. И первый совет заключен в том, что существо покаяния в изменении на лучшее. Подчеркиваю, существо покаяния в изменении на лучшее. Черты образа Божия восстанавливаются в человеке в двух вариантах – при крещении и при покаянии, говорит епископ Феофан. Здесь наклонность не уничтожается, но корень их, вот этих пороков, подсекается. И человек сознательно, то есть работа мозга, и ревностно, работа сердца, переходит на сторону добра в покаянии. Покаяние освобождает от наказания. Доказательство в раздирании священником покаянной записки на исповеди мы часто наблюдаем. Человек в этом случае объявляется невиновным. Меры исправления, посылаемые промыслом Божиим, не суть наказания, а именно изглаживание следов порока, братья и сестры. Вот мы должны то, что мы в порядке попущения Божия испытываем, это не наказание, а изглаживание следов порока. Второе. У нас два вида страстей – неприязненные и похотные. Так вот, с неприязненными чувствами спастись нельзя. Поэтому, если оклеветали, например, вас, принимайте это как эпитимию за то, в чем вы сами себя считаете виновными. Вы-то знаете, в чем вы виновны. И принимайте вот эти клеветы на вас как эпитимию. Неприязнь, она от хотения нашего отстоять свою гордыню, свои некие права. Вот от чего неприязнь. А с похотными чувствами тоже спастись нельзя. Похоть, она от хотения нашего усладить плоть свою. Так вот, надо твердо стоять в противостоянии своим вот этим недобрым чувствам и неприязненным, и похотным. Третье, на что обращает владыка Феофан наше внимание, что у человека три жизни. Жизнь духовная, она направлена на обеспечение жизни вечной, вне срока жизни на земле, ибо дух бессмертен. Жизнь душевная, она направлена на устроение земного быта, то есть долгосрочная, сравнительная, измеряется годами она. И жизнь телесная – это забота о жизни тела, это сиюминутная жизнь, с коротким настроем, здесь часы в ходу. И редко бывает, чтобы у человека все три эти вида жизни были равнозначны. Обычно что-то преобладает. Сегодня у нас многие живут ради быта, а многие ради тела, и только, ну, не более 10%, мы знаем это, в общем-то, из различных исследований, они живут ради духа, не более 10%, братья и сестры. В-четвертых, давайте посмотрим, что нам советует владыка. Он спрашивает, что следует контролировать и пресекать, и отвечает, контролировать и пресекать надо рассеяние, когда теряет человек память о Боге. Обычно это характерно для беззаботной жизни. Так детей, к сожалению, своих многих, многие из нас приучают жить. Далее это пленение сердца чем-либо из чувств или при мыслях об этом, о желанном. Это более трудное препятствие для преодоления. Если мы будем преодолевать, то его тяжелее, чем рассеяние преодолять, так как человек прикован мыслями к желанному, например, к семье, к творчеству. Да, тоже, вот понимаете, это один из вариантов, который надо контролировать и пресекать, чтобы не было вот такого греховного пленения сердца. Далее это приверженность пище. Вот чрезмерность не ведет к добру. И надо искать себе верное правило в пище и питье тоже. Ничего ради плоти стараться не делать, но только делать для здоровья. И никогда не пресыщаться. То есть прекращать
прием пищи при первых признаках насыщения. Это обращение к людям, в первую очередь с излишним весом я хотел бы направить. Задумайтесь, братья и сестры. Далее, без пищи и сна нельзя обойтись. Это общеизвестно. Поэтому враг рода человеческого ловит нас на этом пути через многоедение и многоспание. Надо бодрствовать, братья и сестры. И давайте действительно согласимся, как распространено это явление сегодня, особенно многоспание. Я бы сказал, даже, значит, оно более распространено, чем многоедение даже, хотя и толстых у нас сейчас очень много стало. Дальше, больше всего надо остерегаться впасть в гордость. Здесь такие шаги поражения бывают. Вот при впадении в гордость. Это самоценность завышенная. Дескать, я нечто, такой человек утверждает, а другие ничто.

Мое, что я хотел бы сказать, при укорах в свой адрес, вот как надо поступать. Вот прежде всего не высказывать оскорбления вовне, то есть не ругаться. Это бессилие демонстрируешь. Если вас укорили, не ругайтесь, вовне не выдавайте вот это. Далее прогонять недоброе чувство к оскорбителям надо. Стараться сменить вот это недоброе на доброе. Так мы обретаем любовь к людям, если будем стремиться вот к этому. Надо терпеть все со смирением. Так мы тренируем, братья и сестры, волю, когда терпим. И надо понимать, что зависть людская от слабости их, покрывая эту зависть спокойным отношением, мы как бы гасим волнение таким своеобразным волнорезом. Как бы. Вот наше спокойствие – это волнорез, который вот укоры в наш адрес вот он разбивает. В-девятых, поговорим о прошении к Богу. Если мы лично раньше мало молились о своей участи, то следует каяться перед Господом и давать перед Ним обет в келейном своем правиле впредь на Него, Господа, на Него едино уповать. И обет этот должен даваться со всей серьезностью и исполняться должен усердно. Братья и сестры, обет – это обещание высшей силе, какой для нас является Господь, обещание возблагодарить Его своим отвержением на будущее от порока. Для сравнения вникнем в понятие «зарок». Вот такое есть понятие. Оно идет от осознания неполезности своих греховных действий. В этом случае человек зарекается, то есть запрещает себе порочные действия впредь. Это своеобразное эпитимия для человека. Подчеркнем еще раз, обет – это благодарение Господа, а зарок – самоограничение человека, вот разница между ними. Обет дают келейно или соборно, бывает и третий вариант – исповедально, то есть перед священником. Сегодня мы особенно нуждаемся в развитии практики принятия обета в трезвости, ибо многие наши сродники и друзья утрачивают человеческое достоинство с помощью водки, пива, курения и тому подобных пороков добровольного безумия. Приняв обет трезвости, мы обретаем помощь Божию, то есть рядом с нами Господь как бы ставит ангела-стража, отгоняющего падшего ангела страсти, беса пьянства, например, и других. Если же кто-то стал сильным, то он может помочь и другому, это аксиома. Вот почему апостол Павел говорит, если брат твой изнемогает от вина, не пей вина. В практическом плане это означает изгнание из освященного Божьим благословением места сил зла. Это подобно тому, как в темное место внесли источник света. Естественно, тьма рассеивается. Вот обет трезвости, это и есть тот светильник, который рассеивает тьму пьянства. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы это с вами понимали. И вот хотелось бы, значит, остановиться еще на пособии в молитве. Вот пособие в молитве – это наша милостыня. Ибо, желая милостыни от Бога, надо и самим быть милостивыми. Если же были немилосердны раньше, не давали милостыни, то каяться в этом и посильно исправляться. И вот я, братья и сестры, из опыта работы православных трезвенников Санкт-Петербурга скажу, что нам известно, что очень трудно помогать пьющим, курящим сродникам, если в роду есть ушедшие из жизни пьяницы, блудники, курящие люди, не принесшие перед собственной смертью плоды, достойные покаяния. Очень трудно молиться за других, за живых людей. Пьяницы, блудники Царство Божие не наследуют, говорит Священное Писание. Однако на земле остались мы, потомки этих бедолаг, которые Царство Божие не наследуют. И дело нашей чести человеческой вступиться за своих сродников, которые уже ничем не могут себе помочь. И наша помощь прежде всего через дела милости приходит к ним, и она должна быть вот такой милосердной, так как церковь за пьяниц и других усопших в нечестии не молится, мы это знаем. А в келейном правиле нам не достает молитвенной силы, проще говоря, молитвенники, мы неумелые, плохие, проще говоря, братья и сестры, давайте будем так откровенны.
И в этой ситуации остается подключить к нашим просьбам благодарность немощных. Вспомним, как Господь благодарит тех, кто оказал помощь немощным, голодным, холодным и тому подобное. Он воспринимает это так, словно человек милосердный оказал помощь непосредственно ему.

0: Богу. Воспользуемся этим Божьим милосердием к тем, кто помогает немощным братьям своим. Практически это означает, что за пьющих сродников надо помогать людям жить трезво. За блудников надо помогать благочестивым семьям в их укоренении в благочестии. За куривших, например, сродников надо помогать другим людям не курить и так далее. То есть это, в общем-то, понятно, но делать это надо, братья и сестры. И вот, ожидая желаемого от Бога, нельзя самим предрешать, что Он определит. Господь следует полностью уповать на волю Божию. Но желать лучшего и просить, настойчиво просить об этом Бога, это мы имеем, так сказать, возможность и должны делать. С другой стороны, недостаток покорности Богу искажает молитву и лишает ее силы. То есть не надо укорять Бога за то, что Он медлит нам на помощь. Смиренно ждите и продолжайте вот это молитвенное делание. Десятый момент, который, значит, вот хотелось бы в этом плане отметить, это связано со средствами массовой информации. Безумие средств массовой информации вот рассмотрим на примере журнала «Отечественные записки» в ноябре 1854 года. Вот этот номер анализирует святитель Феофан. И вы посмотрите, как это все связано с сегодняшней нашей жизнью. Вот слова святителя. «Прочитавши статью, невольно приходишь к мысли, уж не в фантастическом ли мире мы живем? Умники наши перестали следовать законам здравого смысла, а избрали себе в руководители воображение и фантазию. И вместо истины проповедуют свои мечтания, кое не свыше, а из преисподней. Как пары набиваются им в голову, и язык их изрекает их, распаляем от гиены». От Иакова, глава 3, стих 6. «А между тем все-таки считаются умниками и стоят на службе распространителей просвещения». И еще там же он говорит. «Теперь ли нам восставать на веру и набрасываться на какую-нибудь тень, когда ни в чем другом не можем находить для себя утешения и опоры, кроме веры?» Вот как святитель говорит. «Братья и сестры, прошло полтора века с того времени, сменилось порядка 7 поколений людей. Сегодня очевидно, что ситуация с информационным воздействием на людей многократно усугубилась. Обезумевший народ, подобно штормовым возмущениям, периодически крушит все вокруг себя, разрушая и государство, и нравственность, поднимаясь даже на веру отцов, впадая в богоборчество. Горе нам, безумцам! И сегодня средства массовой информации, в авангарде которых растленные деятели от телевещания, продолжают будоражить людей химерными, адскими идеями, среди которых главное – право на безумие. Что может противостоять этому разгулу безумства? Нам ясно, противостоять может только православие. Однако путь к православию лежит через нравственность, без которой человек всего лишь млекопитающее животное, скот самопожирающий. Нравственные законы ограничивают наше самопожирающее скотство, но утверждаются они в народе через семью и начальную школу, когда человек открыт для воспитания. Вот почему враг рода человеческого так ополчается на основу семейной жизни. – Вот почему так болеют нравственно и духовно наши педагоги всех уровней квалификации и направленности. Братья и сестры, согласимся с этим. Здесь хочется еще раз призвать радиослушателей не путать информированность и знания. Искушение сегодняшнего дня через средства массовой информации в том, что они, средства массовой информации, дают много информации. Но знания от этого мы практически не приобретаем. Это нечто подобное натаскиванию собак или тренингу животных в нужном для владельца направлении. Будем же трезвиться, бодрствовать, чтобы не уподобиться вот этому скотскому состоянию, братья и сестры. И 11-й вопрос, который хотелось бы рассмотреть, вот какие дела и труды по делу спасения нам нужны? Во-первых, возыметь отвращение ко всем грехам, не только по делам, но и в мыслях, и в сочувствии этим и грехам. Трудно, скажем себе, но надо, необходимо. Надо определить себе дела, противоположные греховным. Это каждый себе устанавливает, братья и сестры, каждый себе. Здесь полезно обратиться к современным утверждениям псковских старцев. что миром сейчас овладели сребролюбие, блуд и пьянство. Отсюда вывод, что любой православный обязан ради Христа, ради ближних своих, ради собственного спасения все свои устремления направить на противоположные этим порокам добродетели, то есть на нестяжательность, на целомудрие и трезвение. Причем не на словах это распространять, а на деле утверждать. Личный пример обретения этих добродетелей сегодня необходим, если мы желаем Царства Небесного для себя, близким своим и соотечественникам. И нельзя заменять одну из добродетелей другой. Здесь все необходимо. То есть необходимо противостоять и сребролюбию, и блуду, и пьянству через нестяжательность, целомудрие и трезвение. Далее нам необходимо избегать плотоугодия. Речь идет в данном случае о потворстве своим страстям, как на мысленном, так и на чувственном уровне, а равной в делах услаждения тела. Установить себе молитвенный чин домашний и церковный, то есть личные правила посещения храма, личные правила домашней молитвы. Они, братья и сестры, у каждого свои, хотя и похожие. Далее надо упорядочить знакомство, общение, избегать случаев, которые толкают к порокам. Особое внимание этому должны уделять молодые люди, чтобы не шло накопление такое греховности через зрение, слух и тому подобное, потому что это накопление идет, и потом достигает критической массы. Надо держать память смерти и помнить, что Бог все видит. И, конечно же, хранить себя в надежде и вере. Вот 12-е, что хотелось бы рассмотреть, это то, что церковь есть живой союз всех верующих, живых и умерших. Во Христе, братья и сестры, все живы. Это аксиома для нас, православных. Но кто не крестится водою и духом, не внидет в Царствие Небесное. Мы слышим эти слова. Другого не дано. Хотя есть исключения. Мы знаем, что есть, кроме еще крещения водою и духом, есть крещение кровью и слезами. Но это исключение, повторяю, которое подтверждает вот правило. На небе разрешенным является только то, что разрешено на земле. То есть нельзя в нечистоте попасть на небо, чтобы там очиститься как-то. Надо здесь. Это надо делать здесь, на земле, до смерти. Поэтому внезапно умершие с каким-то неразрешенным грехом, если они были достойны Царства Божия, нередко возвращаются на землю для завершения покаяния, это мы знаем. А другие же ждут помощи от родных в худшем, чем хотелось бы месте, если они, значит, не совсем созрели для Царства Небесного, но близки были. Умирающие вне веры церкви похожи на самоубийц. Столь только разница, что лишают они себя жизни вечной и идут смерть вечную. А самоубийцы, так сказать, уже лишают себя и, значит, вот жизни и здесь, на земле-то. Родители наши, умершие без должного покаяния, вне церковной молитвы, подобны умершим некрещенным деткам. За них надо молиться, чтобы Господь по милосердию сотворил им и по нашей вере в это милосердие. Братья и сестры, трудно найти для верующих сейчас более актуальную и более трудоемкую тему, чем помощь усопшим сродникам нашим в обретении Царства Небесного. Общеизвестно, что минимум три ушедших из жизни поколений наших в 20 веке, которые уходили из жизни, имели большие затруднения в отправлении православных обрядов. Десятилетиями не посещали церковь, не исповедались, не причащались христовых тайн. Их переход в мир иной не сопровождался приличными молитвами и обрядами православного погребения. Теперь нам, живущим сегодня, надо в посильной степени восполнить недостаток прошлого. Сейчас Бог дал нам возможность покаяния. Царство жидовствующих марксистов-ленинцев разрушено. Однако остались их символы на земле. Вспомним и мавзолеи, статуи разные, названия улиц и площадей и тому подобное. И еще больше этих символов в душах наших. Покорность лжевождям, покорность лжепастырям, приверженность к антиправославным идеям. Многие в душе уже перестали быть русскими. Они люди советские и гордятся. Вот прошло 10 лет после того, как Советский Союз упразднен, они себя советскими числят. Мы должны крестом и молитвой изгонять тьму из душ своих, то есть зажигать свет Христовой веры. И в таком виде принимать все меры, чтобы вымолить из адских мук и от смерти души своих дорогих сродников. Братья и сестры, это непросто, но мы должны, значит, это делать. И вот 13-й вопрос, который я хочу сегодня поднять, это моление ко святым не идолопоклонство, как некоторые, так сказать, враги церкви утверждают. Если бы мы почитали святых богами, это было бы идолопоклонство. Но мы, братья и сестры, чтим наших святых как слуг Божьих. Мы, чада церкви, просим друг друга молиться за нас здесь, на земле. И никто не думает, что это идолопоклонство. Отошедшие в Царство Небесное, братья и сестры наши, вместе с нами остаются в Церкви Божией. Так что святые могут за нас молиться из горнего мира, потому что мы в одной церкви. Более того, угодники Божии из числа наших сродников возвращаются на землю в образе ангелов-хранителей, помогают нам. Так святой Иоанн Кронштадтский, мы знаем, братья и сестры, и другие хранят город наш. Они являются ангелами-хранителями нашего города. Вот 14-е, о внутренних грехах. Речь идет о тех случаях, когда дела грешные прекращены, и борьба тут переходит внутрь, в сердце. Мы знаем, что многие, особенно пожилые или больные, в таком состоянии находятся. Так вот, это этапы этой борьбы следующие. Сначала идут помыслы, но мы знаем, что это еще не грех. Но потом, если помыслы не поборол, не отбросил, приходит сочувствие. Это уже начало греха. А затем пожелание греха приходит. И после уже приходит склонение наше, согласие на дело греха. Приходит решение согрешать. Это и есть внутренний грех. Склонение нас ко греху, согласие и решение согрешить при случае или в принципе. Хотя, возможно, человек в делах такого, на деле такого никогда не сделает, но он уже грешен, так как оправдал грех в сердце своем. Вот в чем соль вопроса. Грех в сердце своем оправдал. Это по 14 вопросу было. А теперь по 15. Не горевать об умерших, если они ушли в мир иной достойно. Вот. А только о тех, которые мир иной ушли достойно. Такие люди смотрят на нас и помогают нам перед Господом своими молитвами. Это родовые ангелы-хранители наши. Если они есть, род не погибнет. Хороший монах сохраняет до 7 поколений сродников, до и после, то есть и те, которые умерли до него, и которые после него. И в нашем клубе, вот когда бывает архимандрит Иннокентий, то мы помним и знаем о том, что он в 4-м поколении святого Иннокентия Московского. Братья и сестры, смотреть на такого человека, и то вот такое большое духовное удовольствие. 16-й, что я хотел сказать. Можно ли спастись, вот живя в миру? Это актуальнейший для нас вопрос. Нам надо очень важно вот разобраться, так как пугают нас со всех сторон, вроде бы уже и выхода-то никакого нет. Но вот что отвечают нам святые отцы. Если жить по-мирски, то спастись нельзя, ибо мир страстен. И это люди, живущие в мире страсти, это живущие исключительно по страстям, в совокупности и порядке установленном, чтобы удовлетворять страстям. Жизнь семейная и гражданская не сама по себе мирская, а бывает такую, если строится по порядкам ради удовлетворения страстей. И если в обычной жизни завести порядки жизни по заповедям Божьим с прогнанием всего страстного, то тогда это будет уже не мирская, а святая жизнь Богом благословенная». Так что многие братья и сестры сейчас скрыто живут в белом иночестве, то есть по сильной аскезе. Вспомним, что беседу сегодня мы ведем на основе трудов святителя Феофана Затворника. И посмотрите, как разительно отличаются эти заветы святителя Феофана от призывов горе пророков, зовущих нас сегодня какими-то нелепыми делами политического толка заниматься. Жить по заповедям Божьим – вот лекарство святости, которое в практическом плане реализуется через заповеди милосердия для тела и для души. И тут без личного примера, братья и сестры, без личного примера благочестивой жизни никак обойтись. Никто не поверит словам, если достойных дел у нас не будет. И вот мы должны помнить это, что если мы хотим спасти, живя в миру, мы должны жить по заповедям Божьим и, значит, вот в практическом плане через заповеди милосердия для тела и для души. И 17-й вот под вопрос из этой темы: где цвести может духовная жизнь? Так вот, духовная жизнь не безусловно зависит от внешней обстановки. Ибо она, духовная жизнь, вся во внутреннем строе, братья и сестры, и властвует над внешним. То есть внутренний строй властвует над внешним. Поэтому духовной жизнью можно жить в любых обстоятельствах. И в городе, и в деревне, и в семье, и в одиночестве, и в прочих условиях жизни. Надо только к происходящему относиться с открытыми глазами. Не прятаться от жизни, а принимать ее в Боге, то есть соединив свою волю с волей Божией, братья и сестры. И тут, конечно, не обойтись без вопроса общения с иноверами, вернее, с неверами, общения с неверами, давайте. Вот лучше всего избегать разговоров и встреч с неверами, ибо злые беседы расливают доброе настроение души. Обратите внимание, как после бессмысленного времяпровождения в обществе неверов чувствуете себя обворованными и испачканными так как время у нас такие беседы крадут. А вот как следует поступать. Услышав что-то противное вере, не допускать это в сердце свое, направлять его мимо ушей, заняв мысли свои краткой молитвой, отвлекая внимание свое от речения веры, то есть не слушая его даже полуха, занимайте сердце свое убеждением, что вера наша непреложна истина во всех пунктах. Восстанавливайте сердце в своем убеждении о недалекости ума и недоброкачественности сердца говорящего. Такое отношение сделает душу вашу камнем, от которого дурные речи отскакивают. Обращайтесь по ходу дела к молитве, взывайте к ангелу-хранителю, Матери Божией, к Спасителю. После встречи и разговора обязательно опровергните запавшее недоумение или через разговор с опытным человеком, или через посредство книг. Не оставляйте занозу в сердце своем, но непременно сделайте, чтобы следа не осталось в душе, ибо оставленный след будет подобен камням под ноги идущему, как муть в источнике воды, другое сравнение. И вот хотелось бы здесь сказать о вере, воспитании ее. Знание Бога дается от рождения, оно в самой природе человеческой, в его духе. У самых диких народов есть вера, потому что без нее человек не человек. Воспитание лишь развивает то, что есть в человеке, оно развивает веру и дает ей определенный вид. Общество передает только образ веры своей, а не саму верующую силу и потребность в ней. Но вера в обществе образуется также из души человеческой, где вера стоит наперед всего, изначально как бы. То есть она была, есть и будет, ибо это образ Божий себя так проявляет в вере. И вот тут зададимся вопросом, а кто такие неверы? И я словами Феофана Затворника вот процитирую. «Они выступили из природы человеческой, исказили себя и изуродовали». Как бы кто глаза себе выколол или отрезал нос. Если все имеют веру, следует, что норма жизни человеческой неотложно содержит и веру. Следовательно, кто не имеет веры, тот отступает от всей нормы, есть нравственный урод. Такого ранга суть все неверы. Вот Феофан Затворник как говорит. Неверы, выступившие из нормы человеческой, ищут обоснование своей позиции в ненормальностях. Но по их высказываниям и Бога нет, и души нет, и указывают при этом на дурачков от природы, на больных людей они. Однако у дурачков от природы души связаны на весь период их земного бытия. Потому что если бы развязать их, вот этим людям, души, не обобраться бы бед от них, ни другим, ни им самим. Вот в чем смысл. Здесь есть о чем задуматься, братья и сестры, нам. Ибо примеров деятельности безумия у нас достаточно в жизни, когда вот безумные люди действуют. Чего нам еще, значит, искать чего-то? А деятельная жизнь? Значит, вот я перечислю несколько пунктов. Употребим посильный труд на творение добрых дел. Удержим помысел свой Богу. И он, Бог, сохранит нас. Помнить надо каждое утро, что будешь давать отчет Богу. Бодрствуй против духа уныния. Мужество сердца, помни, это есть помощь себе в жизни по Богу. Телесные труды с разумом – это ограда добродетелей, а нерадение, леность – это мать страстей. Венец добродетели – любовь, а полнота страстей – самооправдание. Чистая молитва разрешает узы страстей. Не ослабляй себя в молитвах, укрепляй свое рассуждение в мыслях. Приобретай навыки к безмолвию, от него родится подвижничество. Блюди себя от вина, оно разжигает страсти и изгоняет страх Божий. Станем во страхе Божьем, братья и сестры, не ложны. Вот она, деятельная жизнь. Кратко, но во всяком случае достаточно полно. Жив Господь!
1: Братья и сестры, вы слушали беседу Владимира Алексеевича Михайлова из цикла «Радиошколы трезвения».
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу магистра богословия протоиерея Александра Пороченко.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Христос воскресе! В наше время многие люди впадают в состояние уныния, отчаяния, депрессии, опускаются руки, и люди ждут, думают, когда же это все закончится. Другие люди, наоборот, чересчур оптимистичны. И вот как в наше время сохранить спокойствие и равновесие? Ведь с одной стороны, Господь сказал, что многими скорбями и болезнями предстоит войти в Царство Небесное. И в Откровении на Богослова он видел великое множество людей, которых никто не мог сосчитать. То ему был дан ответ, что эти те люди, которые пришли от великой скорби. То есть ни одного там нету человека, который вошел в Царство Небесное, нет великой скорби. И в то же время апостол Павел пишет всегда «радуйтесь». Был такой австрийский психотерапевт Виктор Франкл. Он прошел и выжил в нацистском лагере. И вот он писал, что первыми погибали те, кто думали, что скоро все закончится. Вторыми те, кто думали, что когда-то это закончится. И в основном выживали те, кто сконцентрировал свое внимание на своих делах. И вот действительно, как сказал Господь, что не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день позаботится сам о себе. И довольно человеку забот на день сегодняшний. Есть даже такая песня, есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Потому что многие люди, кто-то живет прошлым, а кто-то живет будущим, но нас Господь учил жить здесь настоящим, вот на данный момент. Есть даже выражение «счастливые часовни наблюдают». Почему? Потому что именно они живут вот этим временем. Кстати, в Царстве Небесном там люди живут именно настоящим. И тогда человек никуда не спешит. Тогда человек доволен тем, что есть. И вот то же самое необходимо стяжать и нам. Приложить свои усилия, насколько мы можем. И просить Господа, чтобы Господь помог нам выжить в это время. В первую очередь психологически. Как сказано в Деяниях апостольских, что при утешении от Духа Святого Церковь умножалась. И сам Христос сказал в Евангелии от Иоанна, «Пошлю вам иного утешителя, Духа истины, который от Отца исходит. Он наставит вас на всякую правду». То есть никто так не может утешить человека, как Дух Святой. И когда эта благодать Святого Духа касается сердца человека, в самой тяжелой, в самой трудной скорби, ему становится намного легче. У него появляются силы идти дальше, идти вперед. У него возникает желание идти вперед. И потому это очень важно, всегда нам надо просить утешителя Духа истины. Потому что люди по-разному ищут себе утешение. То есть кто-то искусственно даже пытается потреблением каких-то средств. Кто-то сам себя внушает, кто-то ждет по телевизору, когда же покажут, что скоро все закончится, когда же будет все хорошо. Хотя очень часто люди жаловались о том, что после просмотра вот, телевидения, интернета, наоборот, настроение пропадает. То есть как-то так еще больше становится гневливый, раздраженный. Так вот, я стараюсь лично сам, то, что меня начинает раздражать, если я чувствую что-то не то, я оттуда просто ухожу, не смотрю. Потому что, как бы мы ни знали новости, все равно от этого ничего не изменится. А вот если мы в это время помолимся Богу, то, конечно, Господь может поменять, так как и судьба ниневитян, вы помните, что все в руках Господних, но Господь смотрит на нас. Он смотрит, как мы себя ведем и что мы делаем. Потому что ждать, когда кто-то что-то сделает, это долго будет. А вот делать от себя, то Господь может все поменять. Потому что неизвестно на самом деле, когда закончится война. Неизвестно, как это все пройдет. То есть кто бы что ни говорил, кто бы что ни обещал, но все на самом деле знает только Бог. Очень часто так происходит, что люди ошибаются. Очень часто. Так что сами не раз слышали, какие давали прогнозы, а они потом не сбывались. Потому что, как есть такое выражение, хочешь рассмешить Господа Бога, поделись с Ним своими планами. Ведь наша, какая должна быть в жизни задача? Господи, да будет воля Твоя. То есть, вот как Христос молился, если возможно, да минует меня чаша сия. Но не моя, а Твоя воля да будет. Одна женщина пожилая рассказывала, что ей говорила ее бабушка, которая прошла Голодомор. И вот она говорит, что те, кто не опускал руки и молился Богу, в основном они все и повыживали. А вот те, кто опускали руки, отчаялся, переставал надеяться на Бога, то в основном эти и погибали. То есть все зависит от того, насколько человек тесно общается с Богом. Ничто так не утешает именно Господь. Потому что вот заметьте, когда тяжело, плохо, помолившись, уже становится легче. Причастившись, поисповедовавшись, уже становится намного легче. И уже это благодать, потому что Христос в нас. И эта благодать, она уже нас утешает, она нам помогает, она направляет нас. Не то, что мысли, даже действия наши уже совсем другие. Это наблюдали те люди, которые меняли свою жизнь. И вот когда началась война, казалось бы, надо изменить свою жизнь, надо ближе стать к Богу. Но, к сожалению, особого такого движения не произошло. Кто-то уехал, кто-то пошел на войну, кто-то остался, кто-то ждет манны с небес и так далее. Но многие ли пошли в храм? Многие ли стали менять свою жизнь духовную? Многие ли стали избавляться от страстей и пороков? А на самом деле сейчас злобы и ненависти становится еще больше. То есть казалось бы, что наказание Господь дает, то есть голод, болезни и войны. Это три наказания Божьих. И надо уже как было бы задуматься, но вместо этого все равно ждут, вот, когда же этих убьют, когда же этих выгонят там, и так далее. Неужели такие люди думают, что кому-то от этого станет легче? Ведь надо же понимать, что там, где ненависть, там, где гнев, там, где злоба, там, где осуждение, там нет Бога, там нет ангелов его, там есть бесы. И, понятное дело, они только сделают все хуже. И чем больше будем надеяться с таким сердцем, чем больше на лучшее, тем хуже даст Господь. Потому что сказано, даст тебе Господь по сердцу твоему. Вот так писал Давид. Даст тебе Господь по сердцу твоему. И вот надо посмотреть, что в сердцах наших. А если взять вот эту всю ненависть и умножить на всех людей, которые у нас живут, на миллионы людей, что получится? Что получится каждый день? То есть какую, скажем, негативную силу мы извергаем? Если только тогда, когда мы будем тесно общаться с Богом, если мы начнем на свои грехи смотреть, ведь намного же легче прощать человека, когда ты осознаешь свои грехи, когда ты понимаешь, что ты Богу несравненно больше должен, то ты сам хочешь простить других, чтобы Бог тебя простил. А если человек не ощущает своего долга, своей, скажем, своей греховности перед Богом, ну да, грешен, как все, то и прощать ему неохота. Ему охота, чтобы он увидел месть. А Господь ее потому не дает, чтобы человек не насыщался этим, чтобы он не привыкал к этому. Как говорил Серафим Саровский за одного своего послушника, что ему легко будет войти в Царство Небесное, потому что он чужих грехов не замечает, а видит только свои. И вот сегодня Евангелие, мы тоже с вами, братья и сестры, читали, как один слепой учуял, что идет Христос, начал кричать: «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй меня!» И вот ему начинали прищеть, то есть запрещали ему, пытались ему заткнуть рот. То есть что ты, мол, со своим это? Ты грешник. Раз ты слепой, значит, ты очень грешный. А раз ты очень грешный, значит, сиди и кайся. И не отвлекай учителя, у него и так без тебя хватает хлопот. Тут надо другим людям, более достойным. А ведь как Господь и говорит, что садитесь на последние места, когда будете званы на пир. То есть, что это значит? Мистический смысл этого выражения. Что мы часто садим себя мысленно в какие-то условия комфортные. То есть, что мы достойны более этого или этого. А вот когда человек поймет, что он ничего не достоин, тогда ему намного легче будет. Потому что действительно, кто его знает, что будет дальше. Но когда человек надеется на лучшее, но готовится к худшему, понимая, что он и того не достоин, слава Богу за то, что есть, то если даже эти условия и придут тяжелые, то ему намного легче будет их перенести. Потому что он психологически уже к этому был подготовлен. Ведь как говорил один офицер спецназа, что человек, попадая в тяжелую какую-то экстремальную ситуацию, обычно теряется по той простой причине, что он не был до этого готов. Притом он может быть даже и сильнее того, кто на него нападал. Но от неожиданности, именно от неожиданности такое происходит. И вот слепец этот понимая, что он грешен. Ведь действительно, что грехи, то есть такие тяжелые болезни, это следствие грехов личных или родовых. Но он вместо этого еще более начинает вопить. «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй меня». Чем больше ему затыкали рот, тем сильнее он кричал. И Господь говорит, подведите его ко мне. Я говорю, что ты хочешь? Он говорит, чтобы мне избавиться от слепоты. Он говорит, иди, вера твоя спасла тебя. И вот как это понимать по-нашему? То есть, когда мы молимся, просим Господа, особенно в тяжелых ситуациях, всегда найдется какие-то обстоятельства, которые будут закрывать нам рот. Ну, то есть, либо уныние будет бес посылать, либо люди будут отвлекать какие-то житейскими и так далее. Ну, много вариантов есть. Но нам надо взять пример с этого человека. Он еще больше вопил, еще больше кричал. Понимая, с одной стороны, что он недостоин, но в то же время, имея надежду, веру, а ведь Господь так и сказал, вера твоя спасла тебя, он получил то, что он хотел. Вот так и мы должны просить, вот так и мы должны вопить. Не просто я молился, оно ничего не помогает. Или там вы молитесь, и ничего лучше не становится. Если бы не молились, я думаю, было бы еще хуже намного. Нам надо именно вопить Господу, чтобы Господь помиловал, чтобы жертв было как можно меньше, и чтобы мы извлекли пользу из этого максимально, ибо любящим Бога все содействует ко благу. И всегда будем просить Господи, утешителю, душа истины, приди, вселись в нас, очисти, вразуми, направь нас и утеши, дай нам помощи и помоги тем, кто в беду попал, помоги тем, кому очень тяжело. Помоги малодушным, как и сказал апостол Павел, малодушные утешайте. Сильные должны носить немощи друг друга, потому и должны как можно чаще мы ходить в храм, и как можно чаще молиться Господу и о себе, о своих семьях, о живых и усопших, и, конечно, о тех, кому очень тяжело, плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных. Аминь.
0: Братья и сестры, вы слушали беседу магистра богословия протоиерея Александра Проченко.

подарок. В аэропорту перед полетом пассажиров пропускают через особые ворота. Если кто-то захочет пронести в самолет бомбу или гранату, раздастся предупреждающий звонок. Охрана схватит человека, замыслившего недоброе, и не даст ему взлететь в небо. Так и в Царство Небесное, где ожидают каждую чистую душу, не пропустят того, кто затаил зло в своем сердце. Чтобы нас не задержала небесная охрана и не запретила полет нашей душе, заглянем в нее сами и посмотрим, какими желаниями и мыслями мы живем. Как-то одну девочку спросили: «Что ты больше всего любишь делать?» Не задумываясь, она ответила: «Дарить». Все время, свободная от уроков и домашних дел, она старается дарить людям радость. То какому-нибудь малышу игрушку смастерит или варежки свяжет, то старушке-соседке продукты из магазина принесет. Она и сама как подарок. Смотришь на нее, и мир становится светлее. Таких охрана в небесное царство охотно пропустит. Других радовала. Теперь лети, сама радуйся. Дари людям радость, милая.

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, болящего протоиерея Игоря, протоиерея Александра, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Иоанна с прихожанами, протоиерея Никифора, иерея Евгения, иерея Александра, монаха Соловья.

тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны со сродниками, путешествующего Григория со сродниками, заключенного Сергия, болящей Марии, болящей Натальи, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, болящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, болящей Иулии со сродниками, болящей Натальи со сродниками, Надежда со сродниками, болящего Олега со сродниками.

заключенного воина Иоанна, Александра, болящей Нины, Кирилла, Киры с очадами, болящей Валентины, Дмитрия, болящей Нины, болящей Галины, болящей Оли.

Василия с очадами, болящей Натальи с очадами, Виктора, Ксении с очадами, болящего Петра, болящей Елены, Владимира, болящей Людмилы, Александра, Елены, Анастасии.

0: Андрея со сродниками, Людмилу с очадами, Андрея, болящего Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
1: Пробился луч едва заметный в моей израненной душе. Внезапно небо стало светлым, молился кто-то обо мне. Где темнота пугать пыталась, лишив покоя и тепла, вдруг солнце в небе показалось. Молился кто-то за меня. И где, казалось, нет надежды, в душе неверия стена. Молился кто-то, как и прежде, за недостойного меня. Отняло горе и ненастье, и стало радостно душе. Забились вновь потоки счастья. Молился кто-то обо мне. Легко решились вдруг задачи, вновь вера крылья обрела. Дух воспарил в мольбе горячей. Молился кто-то за меня. Молитва горы переставит, проблемы тысячи невзгод. Бог ходатайство принимает, ответ душе уставший шлет. Молитесь, люди, друг за друга, ведь в самой трудной жизни час прорыв из замкнутого круга получит кто-нибудь из нас. Внезапно небо стало светлым, молился кто-то о тебе. Молитва луч едва заметный, противостать способен тьме.

Ах, как птицы поют, так в неволе не спеть. Ублажают себя Божье слово, свобода. Соловьи, соловьи, я б хотел умереть под акафист подобного рода. Соловьи, соловьи, я б хотел умереть под акафист подобного рода. Не ищите во мне злоязычество, суть. Кто ж меняет Творца на творенье? Отложите пока человеческий суд. Распахните сердца на мгновенье. Отложите пока человеческий суд. Распахните сердца на мгновенье. Так ликуй же, ликуй, непогоде назло. Окажи здесь живущим услугу. Совершай до утра прославление без слов. Призывай благодать на кругу. Совершай до утра прославление без слов. Призывай благодать.

Однажды Корнилий поехал с ним в обитель на Богомоле, да там и остался навсегда, приняв иноческий образ. Поселился он в убогой келье, подвязаясь в молитве послушании. Игумен Герасим установил тогда вседневную службу и весь монастырский обряд по подобию Киево-Печерского. В 1529 году Корнилия, являвшего пример богоугодной жизни, возвели в сан игумена и избрали настоятелем. То было время архиепископства Макария в Новгороде. И такой должности мог удостоиться лишь единомышленник владыки, сторонник единства России. Начались неутомимые труды Корнилия по благоустроению жизни не только в монастыре, где число братьев за его время возросло от 15 до 200, но и среди окрестных жителей. Воодушевляя своих подопечных к ревностному исполнению устава, игумен строго наблюдал монашеское общежитие и хранил обитель от соблазнов, искореняя вольности богатых вкладчиков, которые позволяли себе жить рядом с монахами, нарушая общие правила. Один из таких насельников, будучи выдворен из монастыря, явился рабща на игумена к архиепископу Макарию, но тот приказал отправить жалобщика в обитель и наложил на него строгую эпитимию. Для разраставшейся обители требовалось и расширение строительства. Деревянную церковь святых сорокамучеников севастийских Корнилий перенес за монастырскую ограду в Печерский посад, где она находится и поныне. Рядом с ней поставил он в 1540 году часовню во имя великомученицы Варвары и палаты для принятия царя и именитых людей. А на освободившемся месте в обители воздвиг Благовещенскую церковь. В Пскове на Усохе в 1538 году игумен устроил монастырское подворье с каменной церковью во имя Божьей Матери Адигитрии. Возводя новые храмы и постройки, блаженный игумен заботился и о созидании паствы, обращая к христианству местных язычников племени Чуть. Он открывал приходы, больницы и дома для сирот. Вновь обращенным эстом сам писал иконы, а в монастыре устроил также иконописную мастерскую. При игумене-просветителе была создана богатая монастырская библиотека, а с 1558 года заведены большой синодик, кормчая книга и описание чудес Печерской иконы Богоматери.

1531 году преподобный Корнилий закончил в последней редакции свой труд «Повесть о начале Печерского монастыря». Каждый камень в обители напоминает о славном игумене, и не только как создателе и украсителе, но и как о летописце. Исполняя поручение царя, он вместе с преданным помощником Васяном Муромцевым взялся за государственное летописание, традиции которого были переняты Псково-Печерским монастырем у Псковской или Азаровской обители. Псковский летописный свод старца Васяна, правленный игуменом Корнилием, до сих пор хранится в публичной библиотеке нашего города. В дни ужасного мора на Псковщине, когда церкви стояли без пения, было вскопано все могилье, и псы влачили мертвых по полям, а люди бежали из селений в леса, игумен Корнилий бесстрашно ходил по деревням, приобщал святых тайн здоровых и отпевал укрытых ям приставившихся. Тогда поднялась и окрепла в народе вера и любовь к обители, и многие потянулись сюда с надеждой и упованием. Заботясь о всех обездоленных, Корнилий в Пскове хлопотал о закреплении за монастырем свободных земель и заселял их бедняками. И люди стали смотреть на обитель не иначе, как на Божий град, где получают утешение все страждущие и обремененные.

А в 1558 году, когда Иоанн Грозный начал Семилетнюю войну с Ливонием, в это время Корнилий при помощи Павла Заболоцкого окружил монастырь крепкой каменной стеной из плит высотой в 5 и шириной более 2 аршин, длиной же в 380 сажен и с крепостными бойницами над святыми воротами. Игумен тогда возвел каменную церковь во имя святителя Николая и тем самым поручил истинному защитнику веры христианской охранять православную обитель на неспокойной границе. Под каменное крыльцо храма было сложено оружие для защиты Николы Ратного, выполненного в виде деревянной статуи, держащей в правой руке меч, а в левой – детинец с храмом. Святые ворота принимали богомольцев, изборские – гонцов с Псковской дороги, а нижние – сани, колымаги да повозки. В народе хранится предание, что построение ограды сопровождалось чудесным успехом. Материал доставлялся быстро, средства не истощались. Эти крепостные стены надежно оберегали обитель. В течение 50 лет никакой враг не смел приблизиться к ней. Она же разрасталась, укреплялась и украшалась. Там, где раньше шумел дубовый лес над пещерами, теперь среди яблоневого и вишневого сада золотились шатры Успенского собора. Выше холмов поднял Пафнутий из белого камня звонницу. В ее палатах под шестипролетной колокольницей устроил он маленький храм. Так вокруг оврага вырос каменный город с круглыми и брусяными башнями. Стены храма белили старой изборской известью, смешанный со льном. В облике монастыря один из его описателей замечает духовный образ. Спадая вниз и снова поднимаясь, стена монастырская, кажется, призывает каждого не падать духом. За падением наступает для сильной души снова поднятие ввысь. Эти мощные спады стены и ее поднятия говорят также о том, что монастырь по своей цели не был крепостью, а стал ею по необходимости.

0: Ливонские немцы, образовавшие в Лифляндии свой орден, представляли угрозу православию. Верный его исповедник Корнилий шел в завоеванные Иоанном IV города для проповеди и строительства храма. Русские мирно уживались здесь с эстами, левыми, финскими и другими племенами, не видя притеснений со стороны победителей. Иноверцы принимали их образ жизни, обычаи, нравы, чему, несомненно, способствовал обитель со своими святынями. Ее строгий порядок, жизнь иноков, наполненная трудами, молитвой и христианскими подвигами милосердия, благолепие церковных служб и крестных ходов, исцеление от чудотворных икон и святых мощей преображали души. Нередко случалось, что зашедшие в обитель из любопытства уходили просвещенные светом истины. Так было во все дни монастырской жизни.
1: Братья и сестры, вы слушали передачу, посвященную собору Псково-Печерских святых, празднование в честь которых наша Святая Православная Церковь совершает в четвертую неделю по Пятидесятнице –

0: Братья и сестры, нашу программу продолжает православный писатель Валерий Николаевич Лялин.
1: Воспоминания схимника Феодора об отце Симеоне. Отец Симеон, жил он в келье Печерского монастыря 20 ступеней под землей. Это была келья очередного духовника братьи. «Не зашибись-то головою, — говорил он откуда-то из-под земли, когда я, постучав с молитвой Иисусовой, спускался к нему на исповедь. Он встречал с тонкой восковой свечечкой в руке, садился со мной у угла, покрытого темной скатертью стола. На стене висела большая икона, картина Воскресения Христова с припавшей к ногам воскресшего святой Марии Магдалиной. Говорил Симеон просто, с псковским акцентом, о падающем в грех послушнике, только бы не прилакомился. Днем отец Симеон работал в столярной мастерской или на Святой горе с пчелками. До избрания своего на должность духовника братьев Печерского монастыря жил он много лет на монастырском хуторе Мустищево с послушником, братом Константином, в безмолвии и уединении. Вспоминал мне о своем начальном послушании, когда вступил в братство Печерского монастыря ламповщика. Он заправлял в монастырю лампы, кроме других работ. Последние годы отец Симеон страдал ревматическими болями от жизни под землей и на уклоне горы, где протекал ручей Каменец. На супротив епископского дома искусно построил себе деревянную келью для дневного отдыха. Большой толпой шли к нему печерянки за советами и для исповеди. Это походило на старчество. Также прилеплялся к нему печерский юродивый Васенька Чарский, 30-летний, но детски простой и наивный молитвенничек. Отец Симеон на собранные по печерам Васеньки копейки покупал ему сапоги и другую одежду. Во время чтения Евангелия заранее литургии в подземном Успенском соборе часто плакал, прерывая чтение. Я прислуживал ему за этой ранней литургиями. «Собирался я до войны на Валаам, — говорил мне отец Симеон, — да не доехал, война задержала, Первая мировая война». Отец Симеон был прост, ревнитель безмолвия, старец по дарованию от Бога. В этой простой и суровой внешней оболочке таился дивный огненный цветок любви Божией. Господи, благослови! Псково-Печерский старец Симеон Желнин. О спасении! Дело спасения столь важно, что все дела мира сего, как бы они ни казались великими в сравнении с этим делом, первейшим и важнейшим, суть как бы безделья, или как тело без духа. Святые отцы называют дело спасения наукой из наук и искусством из искусств. Все науки и знания — суть ничто без науки спасения. Священное Писание нам говорит, что спасение во мнозе совете, то есть должно совершаться со многим рассуждением. А посему нам должно обращаться с этим вопросом к опытным старцам и духовникам. Если кого разумного, то есть опытного в духовной жизни увидишь, то ходи к нему с раннего утра, и пусть твоя нога истирает пороги дверей его. Надо знать, что путь спасения — путь креста, а не льготной жизни. В деле спасения важнейшую роль играет Священное Писание и Писание святых отцов. Это лучшее руководство ко спасению. Сколько погибло крещенных христиан от того, что не хотели обратить внимание на основания нашей веры, священной книги. Некий святой отец сказал: «Все думы ваши посвятите прилежному чтению священных книг. Из них вы увидите, как спасти свои души». Через чтение священных книг спасающийся избегает многих опасностей, ошибок и заблуждений, в особенности, если он не имеет счастья быть под руководством опытного духовного отца. От незнания священного писания происходит ереси и развратная жизнь. Незнание Писаний — незнание Христа. Но при чтении священных книг надо иметь осторожность ни в коем случае не читать инославных сочинений. В них нет Духа Святаго. У них свой дух мрачный, льстивый, дух ереси, темной и гордой. После чтения священных книг немалую также роль для спасения души играет покаяние. Кроме покаяния нет иного пути ко спасению. Ныне люди спасаются только скорбями и покаянием. Без покаяния нет прощения, нет исправления. Душа человеческая погибает. Если бы не было покаяния, то не было бы и спасающихся. Покаяние есть лестница, вводящая в рай. Да, в покаянии вся тайна спасения. Как это просто, как ясно. Но мы как поступаем? Оставляем указанное нам Богом спасительное покаяние и стремимся к упражнению в мнимых добродетелях, потому что они приятны для наших чувств. Потом мало-помалу неприметным образом заражаемся мнением. Посему желающему спастись надо чаще каяться. Бремя грехов наших снимается покаянием и исповедью. Желающий спасти свою душу должен помнить, что спастись невозможно без скорби и искушений, а посему и должен благодарить Бога за все скорбное, болезни, несчастья, клеветы, обиды, неприятности, гонения и тому подобное есть спасение для человека. Скорби есть по преимуществу удел спасающихся последнего времени. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Деяние 14:22. Спасение наше на кресте, а именно в крестных страданиях. Через напрасные скорби и страдания мы прививаемся ко кресту Христову, из него приемлем силу крестную, очищающую, освящающую, и благословение Божие привлекающую. Нет иного пути ко спасению, как только через Голгофу и крест. Как нельзя без воздуха дышать, без пищи жить, без ног ходить, так нельзя без скорбей войти в Царствие Небесное. Кто чуждается скорбей, тот отрекается от своего спасения и за временную сладость в этой жизни лишается вечного пресноблаженного покоя. Наша жизнь — одна минута в сравнении с вечностью, и потом нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас, если будем достойны в будущем веке. Кроме вышесказанного, желающий спастись должен приобрести, по слову святаго Варсонуфия, великое смирение, а чтобы приобрести его, надо знать, в чем оно состоит. Смирение же состоит в том, что человек признает себя грешником, не делающим никакого добра перед Богом. Смирение — это когда он тщательно соблюдает молчание, когда не усиливается, чтобы кто-либо принял его слова, когда он отвергает собственную волю, удерживает зрение, постоянно имеет грядущую смерть перед глазами, воздерживается от лжи, не произносит пустых слов, старшему не противоречит, терпеливо переносит бесчестие и понуждает себя переносить труд и скорби. Истинно смиренный всех как себя любит, никого даже мысленно не осуждает, всех жалеет, всем желает спастись, в себе же видит свою греховную нечистоту и со страхом помышляет, как будет отвечать на суде Божием, но не предается отчаянию или унынию, а твердо надеется на Спасителя своего. Истинно смиренный, если имеет какие от Бога дарования, молитву или слезы, или пост, или что иное, все сие тщательно скрывает, ибо похвала людская, как моль или ржа, все изъедает. Истинно смиренный себя всегда осуждает, молит Бога даровать ему благодать, не оправдываться. Смиренный, когда появляются нехорошие мысли, укоряет себя в таком грешнике, как я, и должно быть такие недостатки. Смиренный сознает себя достойным всякого наказания за злое произволение сердца своего, но он не бежит от Бога и не отчаивается во спасении своем, а к тому, кого оскорбил, и кто готов праведно наказать его, к тому самому благонадежно обращаясь, взывает: «Боже, милости буди мне грешному!» Смиренный делает добро тому, кто делает ему зло. Смиренный говорит о каждом брате в сердце своем: «Поистину он лучше меня», и почитает его выше, разумнее себя, и приписывает свои подвиги противоположнику Богу. Смиренный чувств ненависти, прикословия и непокорства и обладает добрыми качествами, беззлобен, приветлив, удобо умилен, милосерден, тих, беспечален, бодр, неленностен, не любопытствует о непостижимых предметах, смиренный, все последние избирает, одежды любит самые простые и всякие трудные работы исправляет безропотно. Чтобы соделать спасение своей души, недостаточно ограничить себя одним уклонением от зла, но надобно делать и добро. А святитель Иоанн Златоуст говорит нам к тому же, что спасение не в том состоит только, чтобы не делать зла, но и в том, чтобы самим мужественно терпеть зло. Спастись невозможно тому, кто ничего не делает для спасения ближнего, а посему самое главное внимание христианина должно быть обращено на спасение душ наших ближних. Живи для других, и сам спасешься. Спасение еще заключается в борьбе с нашими страстями. Кто в семье живет, тому спасение и от семейных добродетелей. Весьма важную роль играет для спасения дружба и связь с людьми, и место, где мы живем. Слово Божие нам говорит: «С преподобным преподобен будешь, и с развращенным развратишься». И удобное уединенное место дает удобство для спасения. Уединение удаляет от человека суету мирскую, оставляет его самим собою и Богом. Уединение способствует очищению сердца и помышлений. Оно возбуждает подвиги и самоотречение. От уединения рождаются умиление и кротость, пребывание в келье, в молчании, в упражнении, как в молитве, так и в поучении день и ночь закону Божию, делает человека благочестивым. Спасение души далее немало зависит от последних минут жизни по слову Спасителя: «В чем застану, в том и буду судить». Вообще, вся эта кратковременная земная жизнь с ее бедствиями и скорбями дана человеку, чтобы он употребил ее на свое спасение, то есть на возвращение себя от смерти к жизни. Спасение или оживотворение Духом Святым совершается при посредстве Искупителя Господа нашего Иисуса Христа. Закончу свое слово древним поучением. «Милостыней стяжи себе помилование от Бога, смирением вечную славу, чистотою и целомудрием венец, кротостью в рай вхождение, молитвою с ангелами житие. Стяжи себе трудом покой, молитвенным бдением общение с Богом, постом и жаждою наслаждение вечными благами. Имей рассуждение духовное, возноси ум свой к Богу, но не своди идолу, размышляя, что рано или поздно все в землю возвратимся. Внимай чтению книг божественных, сокрушайся о грехах, говори одну правду, уста чаще открывай для молитвы, а руки отверзай на подаяние нуждающимся, сердце удержи от гнева, в теле сохрани чистоту, в пище воздержание, колено преклоняй на поклонение Богу. Если сохранишь сие, то и будешь чадом света и сыном Царствия Небесного, спасешь душу свою. Продолжим далее. Как бороться с осуждением? Добрый человек всех людей видит добрыми, а злой и лукавый не только криво, но и прямо ходящих подозревает, укоряет, осуждает и злословит. Осуждаем же мы наших ближних от того, что не стараемся познать самих себя. Кто занят познанием самого себя, своими недостатками, грехами, страстями, тому некогда замечать за другими. Помня собственные грехи, о чужих мы никогда не подумаем. Безумно оставить своего мертвеца, свою душу, и идти плакать над мертвецом ближнего. Осуждая порочных людей, мы сами себя осуждаем, потому что и мы не свободны от грехов. Когда мы покроем согрешение брата своего, тогда и Бог покроет наши согрешения. А когда мы обнаружим грех брата, и Бог объявит согрешения наши. Язык осуждающего злее ада. Даже ад возьмет только злых, а язык пожирает и злых, и добрых. Строгий суд о ближнем показывает недоброжелательство, а ненависть к человеку. Осуждая других и черня их честь, мы сами себя бесчестим. Осуждающий вредит троим, себе самому, слушающему его и тому, о ком говорит. Ибо не только осуждать грешно, но и слушать осуждающий грех. Кто говорит клевету, сказал некто, и кто слушает ее, оба имеют дьявола, один на языке, а другой в ушах. Если бы ты был добр, то не стал бы говорить худо о другом. Даже явных грехов нам оглашать не должно. Будем лучше замечать в других добродетели, а в себе находить грехи. Чтобы не осуждать, мы должны заниматься своей душою, узнавать свои душевные болезни, свою нищету. Узнать самого себя – самое трудное и самое полезное знание. Сподобившийся увидеть себя, говорят отцы, выше сподобившегося увидеть ангелов. Многие хотят узнать, что делается в чужих странах, а что в своей душе находится, не знают и не ищут, а ведь познание себя, своей греховности и есть начало спасения. Для того же, чтобы лучше и вернее узнать, изучить себя, нужно следить постоянно, не только за своими словами и действиями, но и за мыслями, чувствованиями, желаниями, как корнем наших слов и дел. Чтобы приучить себя никого не осуждать, нам надо сразу же помолиться о согрешающем, дабы Господь исправил его. Надо воздохнуть о ближнем, дабы вместе с тем воздохнуть и о себе. Не осуждай ближнего, тебе грех его известен, а покаяние его неизвестно. Чтобы не осуждать, надо бегать от осуждающих и хранить свой слух. Возьмем одно правило для себя – осуждающим не верить, и другое – никогда не говорить худо об отсутствующих. Не мысли ни о ком зла, иначе сам сделаешься злым, ибо добрый помышляет доброе, а злой — злое. Будем помнить старинные народные поговорки: «В чем кого осудишь, в том и сам побудешь. Знай себя, и будет с тебя». Краткий путь ко спасению не осуждать. Вот путь без поста, без бдения и труда. Что такое добрые дела? Ответ мы найдем в книге «Уставы». Вот что там пишется. Почитать всех людей, тело свое умерщвлять и порабощать, не искать утех, любить пост, быть чужду делам века сего, не быть многоядущим, вечной жизни желать духовным желанием, бояться дня судного, страшиться гиены, не любить многословия и слов, смех возбуждающих, часто прилежать молитве, грехи свои со слезами и стенаниями каждодневно исповедовать Богу молитве, не желать, чтобы называли тебя святым, прежде чем будешь таким, не любить состязаний, прежде захода солнца мириться с тем, с кем придется размолвиться, никогда не отчаиваться в милосердии Божьем. Много еще имеется добрых дел, но одно выше всех — это рассуждение или духовная мудрость, о которой не все знают. Она достигается через молитву и смирение временем и опытностью, и каждая добродетель нуждается в ней по слову святого Антония Великого. Не всякое добро угодно Богу, а только сделанное правильно с рассуждением, как говорят, в разуме. Например, можно поститься, но с ропотом на пост или на пищу, или на приготовителя пищи. Можно поститься, но осуждать непостящихся, поститься и гордиться, или тщеславиться постом. Поститься от мертвого мяса, а есть живое, языком обижать или осуждать ближнего. Можно также терпеть болезнь или скорбь, но роптать на Бога или людей, жаловаться на свою участь, раздражаться, обижаться. Можно исповедоваться в грехах, но утаить грех, или не простить обидчика, или не иметь веры, чтобы тебе грехи простятся. Оправдывать себя, не сокрушаться о грехах и не иметь намерения исправить свою жизнь. Можно молиться, но без участия сердца, или рассеянно, или с ленностью, или поспешно, или дремать при этом. Такие добрые дела бывают неугодны Господу, так как делаются без рассудительности. Духовную же мудрость можно приобрести через вопрошания и беседы со старцами и духовниками, то есть духовно мудрыми отцами, через чтение священных книг, особенно святоотеческих и старческих, через посещение храма Божия, где проповедуется Божье Слово. Не излишне также сказать, что к мудрости относится мудрое употребление времени, беззлобие, смирение, память смертная, трезвение духовное, мудрость знать, когда сказать и когда промолчать. Мудрость еще заключается в выборе друга и вообще лица, которому можно было бы доверить свою душу мудрость иметь общение с теми, кто может быть полезен своею праведной беседой. Мудрость делать все с советом опытных, обдуманно. Даже расходовать деньги только на нужное есть тоже мудрость. Дорогие радиослушатели, вы прослушали наставление псково-печерского старца Симеона Желнина о спасении.

Сегодня мы вспоминаем выдающегося русского изобретателя Ефима Алексеевича Черепанова. Вместе со своим сыном Мироном, построившего первый в России паровоз и железную дорогу. Ефим Черепанов родился в 1774 году на Урале в семье крепостных крестьян, приписанных к выйскому заводу Демидовых. Совсем молодым человеком он был принят на выйский завод в качестве мастера-металлурга и вскоре обратил на себя внимание Демидовых своими незаурядными способностями. В 1807 году Черепанов-старший был уже ответственным за устройство и исправность гидротехнических сооружений и водяных двигателей на всех 9 нижнетагильских заводах. Родившийся у него в 1803 году сын Мирон с ранних лет пристрастился к механическому искусству и помогал отцу. В 1813 году он в возрасте 12 лет по причине высокой грамотности был принят в контору выискового завода. В 1820 году Ефим Черепанов построил свою первую опытную паровую машину. Постройка паровой машины стала возможной после создания Черепановым-старшим в конце 1810-х годов при выискском заводе механического заведения, где под его руководством работали кузнецы, слесари и плотники. Со временем оно превратилось в выискую машиностроительную фабрику. В 1821 году Ефим Черепанов был направлен Демидовым в Англию для выяснения причин падения сбыта уральского железа. По его заключению, падение сбыта было напрямую связано с техническим отставанием производства. К 1824 году Ефим Черепанов убедил Демидова заняться модернизацией и приступить к строительству паровых машин. Вскоре машина была готова и превзошла все ожидания. Отец и сын Черепановы стали готовить рабочие чертежи новой паровой машины. И в 1826 году получили согласие и 10 тысяч рублей на ее сооружение. Была создана 30-сильная паровая машина для медного рудника, а вслед за ней еще две более мощные. Всего с 1824 года Черепановы изготовили более 20 машин мощностью от 2 до 60 лошадиных сил. Мечтая о постройке паровых телег, отец и сын Черепановы приступили к сооружению паровоза. В августе 1834 года первый русский паровоз был пущен на колесопроводы. Он перевозил 3,5 тонны груза со скоростью до 15 км в час по чугунной рельсовой дороге, проложенной на 800 метров. В марте 1835 года завершилось сооружение второго паровоза грузоподъемностью 17 тонн. В нем были воплощены передовые технические идеи того времени. Благодаря Черепановым Россия стала второй страной в мире после Англии, где строились свои паровозы. 15 июня 1842 года Ефим Черепанов скончался, выезжавший еще накануне смерти по делам службы. Сын всего на 7 лет пережил отца и умер 5 октября 1849 года. Братья и сестры, в рубрике «День сегодняшний в русской истории» мы рассказали вам о выдающемся русском изобретателе Ефиме Алексеевиче Черепанове.

как ландыш весенний, мудрость хранил в лучистых глазах. Танечка, словно фиалка смирения, крутость сияла в прекрасных чертах.

мозги раненым воинам без колебания помощь и утешение несли. В письмах их трепет любви бесконечной, в каждой строке чистота их сердец. Жизнь их короткая стала, помощь и утешение несли. В письмах их трепет любви бесконечной, в каждой строке чистота их сердец. Жизнь их короткая стала нам вечным светом, что дарит.

14 июня по православному календарю, 27 июня по гражданскому, день рождения святой мученицы, великой княжны Марии Николаевны Романовой, третьей дочери святого царя-мученика императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Помнишь ли ты имена их, Россия? Кровью залита их жизнь и заря. Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Четыре дочери голубицы было у нашего царя. Когда ты видишь крыл голубиных сияний в лазуре неба над золотым церковным крестом, это их души, чистые вестники покаяния, посланные тебе, Россия, самим Христом.

Святая мученица Великая Княжна Мария родилась в 1899 году 14 июня по православному, 27 июня по гражданскому календарю в Царском селе. В своих воспоминаниях учитель царских детей Пьер Жильяр пишет: «Мария Николаевна была красивой девочкой, несколько большой для своего возраста, отличалась цветущим здоровьем и обладала чудными серыми глазами. Будучи простой в обращении, отличалась сердечной добротой, но не без некоторого упрямства. Великая княжна Мария Николаевна была самая красивая, типично русская, добродушная, веселая, с ровным характером, приветливая девушка. Она любила и умела поговорить с каждым, в особенности с простым человеком. Во время прогулок в парке вечно она бывала заводила разговоры с солдатами охраны, расспрашивала их и прекрасно помнила даже, у кого как звать жену, сколько ребятишек, сколько земли и тому подобное. У нее находилось всегда много общих тем для бесед с солдатами, с простыми людьми. За свою простоту она получила даже в семье простую кличку «Машка». Так звали ее сестры и цесаревич Алексей. Просто Машка. Говорили, что наружностью и силой она уродилась в императора Александра III. И действительно, она была очень сильна. Когда больному Алексею Николаевичу нужно было куда-нибудь передвинуться, он не мог, то он звал в первую очередь ее на помощь. «Машка, неси меня!» Она легко подымала его и несла. Когда семья болела корью, то она заболела самой последней. И болезнь ее приняла тяжелую форму, перейдя в крупозное воспаление легких. И только сильный организм великой княжны Марии Николаевны помог, в конце концов, побороть тяжелую болезнь. Но неоднократно положение ее принимало критическое состояние. Во время ареста она сумела расположить к себе

для всех окружающих, не исключая и комиссаров Панкратова и Яковлева. А в Екатеринбурге охранники рабочие даже обучали ее готовить лепешки из муки без дрожжей. Царевна Мария типичная русская, добродушная, веселая девушка. У нее были большие темно-синие глаза. Сестры прозвали их «Марийны блюдца». В семье она была самая простая, ласковая, любила возиться и нянчиться с маленькими детьми. И она была в полном подчинении у младшей сестры Анастасии. На свою мученическую Голгофу она взошла в возрасте 19 лет, расстрелянная вместе со всей царской семьей в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге в 1:15 ночи с 16 на 17 июля 1918 года. День тезаименитства великой княжны Марии Николаевны 4 августа. По гражданскому календарю 22 июля, по православному календарю. Это память святой равноапостольной Марии Магдалины. Она была прославлена в 1990 году местно в Сурожской, Екатеринбургской, Владивостокско-Приморской, Луганской, Барнаульской, Одесской епархиях Русской Православной Церкви. А для общего прославления и церковного почитания она была причислена к лику святых со всей царской семьей страстотерпцев на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви 20 августа 2000 года.

книге «Письма святых царственных мучеников и заточения» мы прикасаемся душой к документальным свидетельствам, и ныне сердце сжимается от боли, читая о тех днях, о тех страданиях, которым пришлось принести семье святых царственных мучеников. Охрана была подчинена областному военному комиссару Шае Голощекину, несколько раз в неделю производившему обход. Часто его сопровождал комиссар юстиции Янкель Юровский и председатель областного совдепа Вайсбард. Все трое были иудеями, главарями местной ЧК. Вот кто распоряжался жизнью и судьбой населения Уральской области, и в руках которых оказалась царская семья. Условия жизни в доме Патьева были несравненно более тяжелыми, чем в Тобольске. Если до сих пор царственные мученики шли тернистым, крестным путем, то здесь поистине началось восхождение на Голгофу, длившиеся 78 дней для их величества и великой княжны Марии Николаевны.

Надзиратель, некий слесарь-пьяница Авдеев, давал полную волю своим низменным инстинктам и изощрялся все в новых и новых притеснениях заключенных. Каждый день был долгой пыткой. Рабочие, составляющие внутреннюю охрану, царили в доме и имели в любое время доступ во все комнаты. Все движения узников подсматривались, все слова подслушивались. В комнате великих княжон была даже снята дверь. Царская семья начинала день с общей молитвы. Обед был в 3 часа. Вечером подавали легкий ужин и чай. Состояние здоровья наследника сильно ухудшалось. Очень дурно обращались с юными великими княжнами. Они не смели без позволения пойти в уборную, и когда шли туда, к ним приставали с грубыми шутками. По вечерам их заставляли играть на пианино. В их присутствии пели неприличные песни и скверно ругались. Стены в уборной и в прилегающих к ней комнатах и на балконе были покрыты порнографическими рисунками, неприличными словами и оскорбительными надписями. Издевательства были настолько бесстыдными, что, несомненно, и родители, и их августейшие дети подвергались невыносимой нравственной пытке. Государыня и великие княжны находили утешение в пении духовных песнопений. Молитва помогала им глубже уходить в себя и не замечать ужасной действительности. Часто доносились из нижнего этажа пьяные голоса, горланившие непристойные куплеты, а сверху из комнат царской семьи точно с неба лились в ответ херувимская песнь и другие божественные напевы. И это пение смущало даже самые жестокие сердца красногвардейцев. Только вера поддерживала их силы. Учитель царских детей Пьер Жильяр, наблюдая за ними, говорил: «Однако вера очень сильно поддерживала мужество заключенных. Они сохранили в себе ту чудесную веру, которая уже в Тобольске вызывала удивление окружающих и давала им столько сил и столько ясности в страданиях. Они уже почти порвали со здешним миром». Царская семья переносила все тяжелые испытания с величайшим достоинством и ни на что не жалуясь, с христианским смирением и страдальческой кротостью, производившими глубокое впечатление на всех окружающих. И вот настроение большей части русских охранников начинает постепенно меняться. Они удивлены незлобивостью царственных узников, подкуплены их простотой и мягкостью обращения, поражены их истинным благочестием и глубокой религиозностью, чувствуют себя обезоруженными перед их несокрушимой бодростью и величием духа. Духовная высота государя и его семьи внушают нам уважение, и многие из них начинают сознавать. Один из них писал, что они не похожи ни на кого, поэтому они внушают нам уважение. Казалось бы, те обстоятельства должны были их озлобить, но мы видим обратное. Они были просты в обращении. И понемногу у этих темных людей просыпалась совесть. Непристойные песни слышались все реже. Хулиганские выходки, издевательства уступали место раскаянию и состраданию.
Несмотря на то, что еще при временном правительстве каждому из царственных узников была выдана продовольственная карточка, а позднее, когда власть захватили большевики, они были переведены на солдатский паек и испытывали крайнюю нужду не только в денежных средствах, но и в продуктах питания, царская семья продолжала самоотверженно оказывать широкую помощь всем нуждающимся, которые имели счастье с ней соприкасаться. Как это видно из писем, например, от великой княжны Марии Николаевны Вере Георгиевне Капраловой. «Посылаем вам, милая Вера Георгиевна, посылку с едой. Надеюсь, что дойдет. Но, наверное, не раньше, как через месяц. На днях вам писали. Получили вы письмо? Ваши письма доходят, но не все. У нас все, слава Богу. Пока всего хорошего. Крепко вас целуем. Вашей сестре скажите сердечный от нас привет. Храни вас Бог, Мария».

из письма великой княжны Марии Николаевны великой княжне Ксении Александровне, родной сестре святого царя-мученика Николая II. Спасибо большое, тетя Ксения, душка, за открытку. Письмо папа передал. Теперь пересылаю тебе. Сегодня чудная погода. Сидела утром и грелась на солнце. Навезли много дров. Папа пилит, мы ему помогаем. За этот год научились колоть и пилить. А что вы делаете? Как поживаете? Выходит ли бабушка, императрица Мария Федоровна, на воздух? Собираемся пить во время службы. Начали спиваться. Но регент еще не был. В том числе, и поэтому и не знаем, успеем ли пить в субботу. Почти каждое воскресенье играем маленькие пьески. Теперь уже весь запас вышел. Придется повторять. Сейчас сестры мешают писать, так как пихаются и громко говорят. Вообще, когда мы собираемся все четвером у себя в комнате, то шуму бывает очень много. Поем хорошие песни, изображаем зурну, и выходит совсем удачно. Папа и сестры идут гулять, и меня зовут. Всего хорошего, моя дорогая. Крепко тебя и всех целую. Христос с тобою. Твоя Мария.

А вот передо мной письмо, датированное 1918 года, 2 марта. Письмо адресовано одному из бывших раненых офицеров, находившихся на излечении в Федоровском лазарете в Царском селе. Лазарет великих княжон Марии Николаевны и Анастасии Николаевны, куда великие княжны часто приходили, навещая больных и раненых. В этом письме мы видим отражение той жизни, которую испытывали сестры в заточении. Живем мы четверо, все в одной комнате. Утром занимаемся, повторяем историю, языки. Гуляем два раза в день по двору и крошечному саду. Устроили во дворе горку, катаемся с нее. Для развлечения разучиваем маленькие пьески, которые разыгрываем по праздникам. Раньше нас пускали по праздникам в церковь, но потом решили не пускать, кроме двунадесятых праздников. Зато разрешают служить дома всеночную и обедню. Происходит это в зале. Довольно уютно устраиваем здесь церковь из своих образов. Но все же это не так хорошо, как в церкви. С грустью вспоминаем Федоровский собор, наше царское село. Помните, как все мы говели и причащались в Нижнем пещерном храме? Там всегда бывало какое-то чудное настроение. Теперь не знаем, как будем говеть. Скоро уже пост. Время летит со страшной быстротой. Скоро год, как мы не видели своих знакомых. Ну да ничего, Бог даст опять всем встретиться. Сейчас мама и сестры поют. Хотим сами во время службы дома петь. Не знаю, как выйдет. Я еще ни разу не пела в хоре по-настоящему, но между собой мы часто поем. Из старых раненых нам некоторые пишут. Такое письмо от великой княжны Марии Николаевны.

Сохранилось письмо из Тобольска, адресованное Анне Александровне Вырубовой в девичестве Танеевой, ближайшей подруге, самолитвеннице, святой царственной мученице, государыне императрицы Александры Федоровны. Из этого письма мы видим, что не только государыня императрица Александра Федоровна любили Анну Александровну Танееву, но и все дети очень горячо любили эту дивную женщину, дивной внутренней красотой и внешней. Это письмо поздравления ко дню ангела Анны Александровны. Горячо любимая моя, как поживаешь? Очень приятно было о тебе услышать. Все мы здоровы и много гуляем по двору, катаемся с горы. Эти дни сильный мороз, так что мама сидит дома. Наверное, получишь эту открытку уже в феврале, поэтому поздравляю тебя с Днем Ангела, 16 февраля. Помоги тебе Бог в будущем и благословит тебя. Много о тебе вспоминаем. На днях написала письмо родным, не знаю, получит ли. Храни тебя Господь на всех путях. Не скучай, милая. Бог даст, все будет хорошо. И опять будем вместе. Целую тебя крепко, как люблю. Твоя Мария.

В завершение хотелось бы прочитать письмо от государыни императрицы Александры Федоровны Анне Александровне Вырубовой из Тобольска, датированное 2 апреля 1918 года. Почему именно это письмо? Здесь мы находим те строки, которые открывают нам глубину мученической души святой царицы-мученицы Александры. Ведь жена супруга, венценосная супруга, это душа семьи. И становится понятно, кто укреплял и что укрепляло так святых царственных мучеников. Ведь сердце матери, его настроение изливает те солнечные благодатные лучи на окружающих детей. И тем самым эта святая любовь так укрепляла всех детей. И государь Николая. Вот это письмо Анне Александровне Вырубовой. «Милая моя, год, что с тобой простились, много все пережили, но Господь своей милостью не оставит своих овец погибнуть. Он пришел в мир, чтобы своих в одно стадо собрать, и сам Всевышний охраняет их. Душевную связь между ними никто не отнимет, и свои своих везде узнают. Господь их направит, куда им нужно идти. Промысел Божий недостижим человеческому уму. Да осенит нас премудрость, да войдет и воцарится в душах наших, и да научимся через нее понимать. Ведь говорим мы все одним духом. Дух свободен, Господь ему хозяин. Душа так полна, так живо трепещет от близости Бога, который невидимо окружает своим присутствием. Как будто все святые угодники Божии особенно близко и незримо готовят душу ко встрече Спасителя мира. Жених грядет, приготовимся его встречать, отбросим грязные одежды и мирскую пыль, очистим тело и душу, подальше от суеты. Все суета в мире. Откроем двери души для принятия жениха, попросим помощи у святых угодников. Не в силах мы одни вымыть наши одежды. Поторопимся ему навстречу. Он за нас грешных страдает. Принесем ему нашу любовь, веру, надежду, души наши. Упадем ниц пред его пречистым образом. Поклонимся ему и попросим за нас и за весь мир прощение. И за тех, кто забывает молиться, и за всех-всех, да услышит и помилует. И да согреем мы его нашей любовью и доверием. Облегшись в белые ризы, побежим ему навстречу, радостно откроем наши души. Грядет он, царь славы, поклоняемся его кресту и понесем с ним тяжесть креста. Не чувствуешь ли его помощь, поддержки несения твоего креста? Невидимо его рука поддерживает твой крест. На все у него силы хватит. Наши кресты — только тень его креста. Он воскреснет скоро, скоро и соберет своих вокруг себя и спасет Родину, ярким солнцем озарит ее. Он щедр и милостив. Как тебе дать почувствовать, чем озарена моя душа? Непонятный, необъяснимой радостью объяснить нельзя, только хвалю, благодарю и молюсь. Душа моя и дух Богу принадлежит. Я чувствую ту радость, которую ты иногда испытывала после причастия или у святых икон. Как тебя, Боже, благодарить?
Я недостойна такой милости. О, Боже, помоги мне не потерять, что ты даешь. Душа ликует, чувствует приближение жениха. Грядет он. Скоро, скоро будем его славить и петь. Христос воскресе! И здесь Александра Федоровна, как бы глядя на свое состояние со стороны, немного улыбается и добавляет: «Я неэкзальтированная женщина, дитя мое, солнце озарило душу мою, и хочу с тобой поделиться, не могу молчать. Торжествует Господь, умудряет сердце, увидит все языцы, яко с нами Бог. Слышишь ли мой голос? Расстояние ничего не значит. Дух свободен и летит к тебе, и вместе полетим к Богу, преклонимся перед Его престолом. Я спокойна, это все в душе происходит. Я раз нехороший сон видела, кто-то старался от меня отнять радость и спокойствие. Но я молилась, вспоминая, что надо беречь то, что дано. Знаю, что это дар Господень, чтобы мне все перенести. И Государь спокоен, и это чудо. Ураки святого Иоанна Тобольского молились за тебя. Не грусти, дитя мое, Господь поможет. И далее Александра Федоровна цитирует слова преподобного Серафима: «Укоряемы, благословляйте, гонимы, терпите, хулимы, утешайтесь, злословимы, радуйтесь». Святой преподобный Серафим Саровский. Вот наш путь с тобой. Претерпев и до конца, спасется, тянет в Саров. Готовимся петь литургию дома. На праздник Благовещения. Пора заканчивать. Нежно обнимаю и целую твою маму. Помоги тебе Бог и Пресвятая Богородица со всеми святыми. Твоя. Вот с каким состоянием души и благодатным настроением встречала свой мученический час, восходила на Голгофу Святая Царственная Семья. Святые Царственные Мученики, молите Бога о нас.

0: как лиса летать училась. Повстречались как-то раз лиса и журавль.
1: «Как дела, кума-лиса?»
2: «Все бы хорошо, куманек, да вот летать я не умею».
1: «Так давай я тебя научу. Садись верхом».
0: Уселась лиса на журавля, поднялись они высоко в небо. Земля внизу меньше горошины.
1: «Ну что, кума, готова?»
2: «Да уж готова! А как летать-то?»
1: «А вот прямо так и лети!»
0: Сказал журавль и сбросил лису со спины. Та камнем полетела вниз, хорошо еще, что в сток сена угодила. Журавль следом спустился.
1: «Ну что, кума, научилась летать?»
2: «Ой, летать-то вроде бы летаю, только садиться тяжело».
1: «Ну, раз так, влезай снова. Теперь посадку отрабатывать будем».
0: Кое-как, кряхтя и охая, взгромоздилась лиса журавлю на спину. Унес он ее выше прежнего, аж под самые облака, и опять сбросил вниз. На этот раз угодила лиса в болото. По самую шею увязла, на силу выбралась. А летать так и не научилась.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, болящего протоиерея Игоря, протоиерея Александра, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Иоанна с прихожанами, протоиерея Никифора, иерея Евгения, иерея Александра, монаха Салафиила, монахини Херувимы, болящей Любови, болящего Павла, Константина, тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны со сродниками, путешествующего Григория со сродниками, заключенного Сергия, болящей Марии, болящей Наталии, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, болящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, болящей Иулии со сродниками, болящей Наталии со сродниками, Надежда со сродниками, болящего Олега со сродниками, тяжко болящей Наталии, воина Германа, заключенного Алексея, заключенного воина Иоанна, Александра, болящей Нины, Кирилла, Киры с очадами, болящей Валентины, Дмитрия, болящей Нины, болящей Галины, болящей

болящего Петра, болящей Елены, Владимира, болящей Людмилы, Александра.

0: Андрея, болящего Сергия со сродниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию запись беседы с протоиереем Игорем Гагариным, священником храма во имя святого благоверного великого князя Александра Невского города Балашиха Московской области.
1: Вы знаете, как называют 90-й псалом?
2: Да.
1: «Живые помощи».
2: Вы знаете, это еще то, что вы сказали, это еще не самое смешное. Я слышал «живые помощи». Я объясняю, почему. Потому что ленточка вот обвязывается. Ну, а помощи тоже, они как бы предназначены для какого-то типа что-то опоясания. Да? Ну, не опоясания, а же. Так вот, как-то бабушка, да, и говорила вот это развед, вот живые помощи. Так что даже вот так это называют.
3: Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Речет Господи, заступник мой еси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчей и от словесей мятежно. Плещма своима осенит тебя, и под крыли Его надеешися, оружием обыдет тебя истина Его. Не убоишься от страха ночнаго, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от сряща и беса полуденного. Падет от страны твоей я тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обачи очима твоим осмотрише, и воздаяние грешников узрише, яко ты, Господи, упование мое. Вышнего положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу твою. На аспиды Василиска наступишь, и попереши льва и змея. Яко на мя упова и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его. Долготой дни исполню его и явлю ему спасение мое.
1: Мария спрашивает. Мне сказали, читая 90-й псалом, он защищает. Это правда? Какую защиту он дает? Я много рассказывал. Думаю, что кто-то даже помнит эти мои рассказы. Когда я в начале 90-х на год уезжал далеко на другой конец земного шара, мама не могла мне дать ни денег, ни вещей, ничего. Она прощалась со мной на целый год, мне было 16 лет. И она неверующая дала мне неверующему, написанной на листе А4, молитву. Я только спустя годы понял, что это, собственно, 90-й псалом. То есть вот настолько сильна вера в силу этой молитвы, что она способна защитить, даже если ее не читать. Отсюда вопрос первый. Способен ли 90-й псалом защитить вот так, даже если его не читать? Даже если не знать о нем, ты просто, не знаю, пояс надел с 90-м псалмом, там молитву себе убрал во внутренний карман.
2: Ну, первое, что хочется сказать... Это, конечно, нет. Потому что тут уже явно магизмом попахивает. Все-таки как могут какие бы то ни было вещи, пусть даже самые освященные, будь то крест или еще что-то, помогать человеку, который не верит во все это. Но, с другой стороны, я могу сам себе сейчас немножечко противоречить. Я думаю, что если мать дает кому-то вот эту ленточку, поясок живой помощи и так далее. И она верит, что вот пусть будет с тобой, потому что веришь, не веришь, пусть это будет с тобой, то ее вера может все-таки и через вот эту, потому что вера, благодать, она действует и через материальные предметы, мы с вами знаем, да, и через иконы, через вещи святые и так далее. И я думаю, что по вере вот того, кто дал эту святыню человеку, возможно, помощь Божия и будет. Но если не там, не здесь этого нету, как-то мне трудно себе представить, чтобы... У меня был, кстати, один знакомый, у него сын погиб в перестрелке, криминальной перестрелке, в 90-е годы. И он мне тогда с горечью говорил: батюшка, вот у него ведь всегда была эта самая ленточка живой помощи в кармашке, он носил, и не помогло ему, застрелили. Ну, что тут ответишь? Так что...
1: Известно, кто автор 90-го псалма?
2: Ну, церковь утверждает, священное предание, что, и писание, что это Давид, что автором этого псалма является Давид, как и подавляющее большинство других псалмов. Конечно, библеисты могут с этим спорить, но, тем не менее, общепризнанное мнение большинства, что это псалом царя Давида. И это очень важно, мне кажется, тоже помнить, потому что, ну, я думаю, что если мы говорим о псалме 90-м, вообще, наверное, надо об этом псалме говорить в контексте всей псалтыри. И личность человека, из сердца которого, мне даже не помню слово, написал, которого-то, из сердца которого излились эти прекрасные стихи, 90-го псалма, и большинство других, она для нас чрезвычайно интересна, потому что, ну, наверное, всегда, когда мы, я уж тут скажу такое слово, произведение искусства, это тоже произведение искусства, духовное искусство, поэзия, когда мы знакомимся, для нас интересно и важно знать личность автора этого произведения. Она тоже помогает много и в нем самом понять. В этом отношении, да, мне кажется, о 90-м псалме надо говорить, наверное, в контексте всей псалтыри. Угу.
1: Вы сказали стихи. Это несколько неожиданно звучит в отношении вот именно молитвы, какого-то сакрального, да, вот обращения к Богу. Нет в этом никакого противоречия. Вот я чувствую, просто сформулировать не могу, да? Я знаю, что вот все священное писание, оно тоже называется стих такой-то, глава такая-то, стих такой-то. Но все равно это не стихи, это повествование, я это понимаю. Здесь же поэтическое произведение.
2: Да, да. Ну, вообще в Библии мы знаем сами, что есть отрывки, есть места достаточно большие, где это, конечно, проза, а есть очень много, это и псалтырь, это и песнь песни, и экклесиасты, и многие пророческие отрывки, которые нельзя воспринимать иначе, как песни, вот, как поэзия. Да, это поэзия, конечно, поэзия в самом высоком смысле этого слова, потому что я бы даже так сказал, вот видите, вы говорите, вот совместима ли поэзия, да, и молитва, но мне думается, я знаю, что многие историки культуры склонны считать, что как раз-то первично была как раз-то молитва и богослужение, а вот и первоначальные поэтические произведения были как раз-то вот это молитвы. А затем постепенно как-то уже стали расходиться, и духовная поэзия, она как была, так и осталась. И самым, даже не скажу, что одним из самых ярких, а не побоюсь его, самым ярким явлением этой духовной поэзии, конечно, является псалтырь. Потому что для меня уже всегда вот удивительно, и вот опять же личность Давида, за что, почему мы так благодарны ему, что три

в обитель и наложил на него строгую эпитимию. Для разраставшейся обители требовалось и расширение строительства. Деревянную церковь святых сорокамучеников Севастийских Карелий перенес за монастырскую ограду в Печерский посад, где она находится и поныне. Рядом с ней поставил он в 1540 году часовню во имя великомученицы Варвары и палаты для принятия царя и именитых людей. А на освободившемся месте в обители воздвиг Благовещенскую церковь. В Пскове на Усохе в 1538 году игумен устроил монастырское подворье с каменной церковью во имя Божьей Матери Адигитрии. Возводя новые храмы и постройки, блаженный игумен заботился о созидании паствы, обращая к христианству местных язычников племени Чуть. Он открывал приходы, больницы и дома для сирот. Вновь обращенным эстом сам писал иконы, а в монастыре устроил также иконописную мастерскую. При игумене Просветителе была создана богатая монастырская библиотека, а с 1558 года заведены большой синодик, кормчая книга и описание чудес Печерской иконы Богоматери.

1531 году преподобный Корнилий закончил в последней редакции свой труд «Повесть о начале Печерского монастыря». Каждый камень в обители напоминает о славном игумене, и не только как создателе и украсителе, но и как о летописце. Исполняя поручение царя, он вместе с преданным помощником Васяном Муромцевым взялся за государственное летописание, традиции которого были переняты Псково-Печерским монастырем у Псковской или Азаровской обители. Псковский летописный свод старца Васяна, правленный игуменом Корнилием, до сих пор хранится в публичной библиотеке нашего города. В дни ужасного мора на Псковщине, когда церкви стояли без пения, было вскопано все могилье, и псы влачили мертвых по полям, а люди бежали из селений в леса, игумен Корнилий бесстрашно ходил по деревням, приобщал святых тайн здоровых и отпевал укрытых ям приставившихся. Тогда поднялась и окрепла в народе вера и любовь к обители, и многие потянулись сюда с надеждой и упованием. Заботясь о всех обездоленных, Корнилий в Пскове хлопотал о закреплении за монастырем свободных земель и заселял их бедняками. И люди стали смотреть на обитель не иначе, как на Божий град, где получают утешение все страждущие и обремененные.

А в 1558 году, когда Иоанн Грозный начал Семилетнюю войну с Ливонием, в это время Корнилий при помощи Павла Заболоцкого окружил монастырь крепкой каменной стеной из плит высотой в 5 и шириной более 2 аршин, длиной же в 380 сажен и с крепостными бойницами над святыми воротами. Игумен тогда возвел каменную церковь во имя святителя Николая и тем самым поручил истинному защитнику веры христианской охранять православную обитель на неспокойной границе. Под каменное крыльцо храма было сложено оружие для защиты Николы Ратного, выполненного в виде деревянной статуи, держащей в правой руке меч, а в левой – детинец с храмом. Святые ворота принимали богомольцев, изборские – гонцов с Псковской дороги, а нижние – сани, колымаги да повозки. В народе хранится предание, что построение ограды сопровождалось чудесным успехом. Материал доставлялся быстро, средства не истощались. Эти крепостные стены надежно оберегали обитель. В течение 50 лет никакой враг не смел приблизиться к ней. Она же разрасталась, укреплялась и украшалась. Там, где раньше шумел дубовый лес над пещерами, теперь среди яблоневого и вишневого сада золотились шатры Успенского собора. Выше холмов поднял Пафнутий из белого камня звонницу. В ее палатах под шестипролетной колокольницей устроил он маленький храм. Так вокруг оврага вырос каменный город с круглыми и брусяными башнями. Стены храма белили старой изборской известью, смешанный со льном. В облике монастыря один из его описателей замечает духовный образ. Спадая вниз и снова поднимаясь, стена монастырская, кажется, призывает каждого не падать духом. За падением наступает для сильной души снова поднятие ввысь. Эти мощные спады стены и ее поднятия говорят также о том, что монастырь по своей цели не был крепостью, а стал ею по необходимости.

0: Ливонские немцы, образовавшие в Лифляндии свой орден, представляли угрозу православию. Верный его исповедник Корнилий шел в завоеванные Иоанном IV города для проповеди и строительства храмов. Русские мирно уживались здесь с эстами, ливами, финскими и другими племенами, не видя притеснений со стороны победителей, иноверцы принимали их образ жизни, обычаи, нравы, чему, несомненно, способствовал обитель со своими святынями. Ее строгий порядок, жизнь иноков, наполненная трудами, молитвой и христианскими подвигами милосердия, благолепие церковных служб и крестных ходов, исцеление от чудотворных икон и святых мощей преображали души. Нередко случалось, что зашедшие в обитель из любопытства уходили просвещенные светом истины. Так было во все дни монастырской жизни.
1: Братья и сестры, вы слушали передачу, посвященную собору Псково-Печерских святых, празднование в честь которых наша Святая Православная Церковь совершает в четвертую неделю по Пятидесятнице –

0: Братья и сестры, нашу программу продолжает православный писатель Валерий Николаевич Лялин.
1: Воспоминания схимника Феодора об отце Симеоне. Отец Симеон, жил он в келье Печерского монастыря 20 ступеней под землей. Это была келья очередного духовника братьи. «Не зашибись-то головою, — говорил он откуда-то из-под земли, — когда я, постучав с молитвой Иисусовой, спускался к нему на исповедь. Он встречал с тонкой восковой свечечкой в руке, садился со мной у угла, покрытого темной скатертью стола. На стене висела большая икона, картина Воскресения Христова с припавшей к ногам воскресшего святой Марии Магдалиной. Говорил Симеон просто, с псковским акцентом, о падающем в грех послушнике, только бы не прилакомился. Днем отец Симеон работал в столярной мастерской или на Святой горе с пчелками. До избрания своего на должность духовника братьев Печерского монастыря жил он много лет на монастырском хуторе Мустищево с послушником, братом Константином, в безмолвии и уединении. Вспоминал мне о своем начальном послушании, когда вступил в братство Печерского монастыря ламповщика. Он заправлял в монастырю лампы, кроме других работ. Последние годы отец Симеон страдал ревматическими болями от жизни под землей и на уклоне горы, где протекал ручей Каменец. На супротив епископского дома искусно построил себе деревянную келью для дневного отдыха. Большой толпой шли к нему печерянки за советами и для исповеди. Это походило на старчество. Также прилеплялся к нему печерский юродивый Васенька Чарский, 30-летний, но детский простой и наивный молитвенничек. Отец Симеон на собранные по печерам Васеньки копейки покупал ему сапоги и другую одежду. Во время чтения Евангелия заранее литургии в подземном Успенском соборе часто плакал, прерывая чтение. Я прислуживал ему за этой ранней литургиями. «Собирался я до войны на Валаам, — говорил мне отец Симеон, — да не доехал, война задержала, Первая мировая война». Отец Симеон был прост, ревнитель безмолвия, старец по дарованию от Бога, в этой простой и суровой внешней оболочке таился дивный огненный цветок любви Божией. Господи, благослови! Псково-Печерский старец Симеон Желнин. О спасении! Дело спасения столь важно, что все дела мира сего, как бы они ни казались великими в сравнении с этим делом, первейшим и важнейшим, суть как бы безделья, или как тело без духа. Святые отцы называют дело спасения наукой из наук и искусством из искусств. Все науки и знания — суть ничто без науки спасения. Священное Писание нам говорит, что спасение во мнозе совете, то есть должно совершаться со многим рассуждением. А посему нам должно обращаться с этим вопросом к опытным старцам и духовникам. Если кого разумного, то есть опытного в духовной жизни увидишь, то ходи к нему с раннего утра, и пусть твоя нога истирает пороги дверей его. Надо знать, что путь спасения — путь креста, а не льготной жизни. В деле спасения важнейшую роль играет Священное Писание и Писание святых отцов. Это лучшее руководство ко спасению. Сколько погибло крещенных христиан от того, что не хотели обратить внимание на основание нашей веры, священной книги. Некий святой отец сказал: «Все думы ваши посвятите прилежному чтению священных книг. Из них вы увидите, как спасти свои души». Через чтение священных книг спасающийся избегает многих опасностей, ошибок и заблуждений, в особенности, если он не имеет счастья быть под руководством опытного духовного отца. От незнания священного писания происходит ереси и развратная жизнь. Незнание Писаний – незнание Христа. Но при чтении священных книг надо иметь осторожность, ни в коем случае не читать инославных сочинений. В них нет Духа Святаго. У них свой дух – мрачный, льстивый, дух ереси, темной и гордой. После чтения священных книг немалую также роль для спасения души играет покаяние. Кроме покаяния нет иного пути ко спасению. Ныне люди спасаются только скорбями и покаянием. Без покаяния нет прощения, нет исправления. Душа человеческая погибает. Если бы не было покаяния, то не было бы и спасающихся. Покаяние есть лестница, вводящая в рай. Да, в покаянии вся тайна спасения. Как это просто, как ясно. Но мы как поступаем? Оставляем указанное нам Богом спасительное покаяние и стремимся к упражнению в мнимых добродетелях, потому что они приятны для наших чувств. Потом мало-помалу неприметным образом заражаемся мнением. Посему желающему спастись надо чаще каяться. Бремя грехов наших снимается покаянием и исповедью. Желающий спасти свою душу должен помнить, что спастись невозможно без скорби и искушений, а посему и должен благодарить Бога за все скорбное, болезни, несчастья, клеветы, обиды, неприятности, гонения и тому подобное есть спасение для человека. Скорби есть по преимуществу удел спасающихся последнего времени. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Деяние 14:22. Спасение наше на кресте, а именно в крестных страданиях. Через напрасные скорби и страдания мы прививаемся ко кресту Христову, из него приемлем силу крестную, очищающую, освящающую, и благословение Божие привлекающую. Нет иного пути ко спасению, как только через Голгофу и крест. Как нельзя без воздуха дышать, без пищи жить, без ног ходить, так нельзя без скорбей войти в Царствие Небесное. Кто чуждается скорбей, тот отрекается от своего спасения и за временную сладость в этой жизни лишается вечного пресноблаженного покоя. Наша жизнь — одна минута в сравнении с вечностью, и потом нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас, если будем достойны в будущем веке. Кроме вышесказанного, желающий спастись должен приобрести, по слову святаго Варсонуфия, великое смирение, а чтобы приобрести его, надо знать, в чем оно состоит. Смирение же состоит в том, что человек признает себя грешником, не делающим никакого добра перед Богом. Смирение — это когда он тщательно соблюдает молчание, когда не усиливается, чтобы кто-либо принял его слова, когда он отвергает собственную волю, удерживает зрение, постоянно имеет грядущую смерть перед глазами, воздерживается от лжи, не произносит пустых слов, старшему не противоречит, терпеливо переносит бесчестие и понуждает себя переносить труд и скорби. Истинно смиренный всех как себя любит, никого даже мысленно не осуждает, всех жалеет, всем желает спастись, в себе же видит свою греховную нечистоту и со страхом помышляет, как будет отвечать на суде Божием, но не предается отчаянию или унынию, а твердо надеется на Спасителя своего. Истинно смиренный, если имеет какие от Бога дарования, молитву или слезы, или пост, или что иное, все сие тщательно скрывает. Ибо похвала людская, как моль или ржа, все изъедает. Истинно смиренный себя всегда осуждает. Молит Бога даровать ему благодать, не оправдываться. Смиренный, когда появляются нехорошие мысли, укоряет себя в таком грешнике, как я, и должно быть такие недостатки. Смиренный сознает себя достойным всякого наказания за злое произволение сердца своего, но он не бежит от Бога и не отчаивается во спасении своем, а к тому, кого оскорбил, и кто готов праведно наказать его, к тому самому благонадежно обращаясь, взывает: «Боже, милости буди мне грешному!» Смиренный делает добро тому, кто делает ему зло. Смиренный говорит о каждом брате в сердце своем: «Поистину он лучше меня», и почитает его выше, разумнее себя, и приписывает свои подвиги противоположнику Богу. Смиренный чувств ненависти, прикословия и непокорства и обладает добрыми качествами, беззлобен, приветлив, удобо умилен, милосерден, тих, беспечален, бодр, неленностен, не любопытствует о непостижимых предметах, смиренный, все последние избирает, одежды любит самые простые и всякие трудные работы исправляет безропотно. Чтобы соделать спасение своей души, недостаточно ограничить себя одним уклонением от зла, но надобно делать и добро. А святитель Иоанн Златоуст говорит нам к тому же, что спасение не в том состоит только, чтобы не делать зла, но и в том, чтобы самим мужественно терпеть зло. Спастись невозможно тому, кто ничего не делает для спасения ближнего. А посему самое главное внимание христианина должно быть обращено на спасение душ наших ближних. Живи для других, и сам спасешься. Спасение еще заключается в борьбе с нашими страстями. Кто в семье живет, тому спасение и от семейных добродетелей. Весьма важную роль играет для спасения дружба и связь с людьми и место, где мы живем. Слово Божие нам говорит: «С преподобным преподобен будешь, и с развращенным развратишься». И удобное уединенное место дает удобство для спасения. Уединение удаляет от человека суету мирскую, оставляет его самим собою и Богом. Уединение способствует очищению сердца и помышлений. Оно возбуждает подвиги и самоотречение. От уединения рождаются умиление и кротость, пребывание в келье, в молчании, в упражнении, как в молитве, так и в поучении день и ночь закону Божию, делает человека благочестивым. Спасение души далее немало зависит от последних минут жизни по слову Спасителя: «В чем застану, в том и буду судить». Вообще, вся эта кратковременная земная жизнь с ее бедствиями и скорбями дана человеку, чтобы он употребил ее на свое спасение, то есть на возвращение себя от смерти к жизни. Спасение или оживотворение Духом Святым совершается при посредстве Искупителя Господа нашего Иисуса Христа. Закончу свое слово древним поучением. Милостыней стяжи себе помилование от Бога, смирением вечную славу, чистотою и целомудрием венец, кротостью в рай вхождение, молитвою с ангелами житие, стяжи себе трудом покой, молитвенным бдением общение с Богом, постом и жаждою наслаждение вечными благами. Имей рассуждение духовное, возноси ум свой к Богу, но не своди идолу, размышляя, что рано или поздно все в землю возвратимся. Внимай чтению книг божественных, сокрушайся о грехах, говори одну правду, уста чаще открывай для молитвы, а руки отверзай на подаяние нуждающимся, сердце удержи от гнева, в теле сохрани чистоту, в пище воздержание, колено преклоняй на поклонение Богу. Если сохранишь сие, то и будешь чадом света и сыном Царствия Небесного, спасешь душу свою. Продолжим далее. Как бороться с осуждением? Добрый человек всех людей видит добрыми, а злой и лукавый не только криво, но и прямо ходящих подозревает, укоряет, осуждает и злословит. Осуждаем же мы наших ближних от того, что не стараемся познать самих себя. Кто занят познанием самого себя, своими недостатками, грехами, страстями, тому некогда замечать за другими. Помня собственные грехи, о чужих мы никогда не подумаем. Безумно оставить своего мертвеца, свою душу, и идти плакать над мертвецом ближнего. Осуждая порочных людей, мы сами себя осуждаем, потому что и мы не свободны от грехов. Когда мы покроем согрешение брата своего, тогда и Бог покроет наши согрешения. А когда мы обнаружим грех брата, и Бог объявит согрешения наши. Язык осуждающего злее ада. Даже ад возьмет только злых, а язык пожирает и злых, и добрых. Строгий суд о ближнем показывает недоброжелательство, а ненависть к человеку. Осуждая других и черня их честь, мы сами себя бесчестим. Осуждающий вредит троим, себе самому, слушающему его и тому, о ком говорит. Ибо не только осуждать грешно, но и слушать осуждающий грех. Кто говорит клевету, сказал некто, и кто слушает ее, оба имеют дьявола, один на языке, а другой в ушах. Если бы ты был добр, то не стал бы говорить худо о другом. Даже явных грехов нам оглашать не должно. Будем лучше замечать в других добродетели, а в себе находить грехи. Чтобы не осуждать, мы должны заниматься своей душою, узнавать свои душевные болезни, свою нищету. Узнать самого себя – самое трудное и самое полезное знание. Сподобившийся увидеть себя, говорят отцы, выше сподобившегося увидеть ангелов. Многие хотят узнать, что делается в чужих странах, а что в своей душе находится, не знают и не ищут, а ведь познание себя – своей греховности и есть начало спасения. Для того же, чтобы лучше и вернее узнать, изучить себя, нужно следить постоянно, не только за своими словами и действиями, но и за мыслями, чувствованиями, желаниями, как корнем наших слов и дел». Чтобы приучить себя никого не осуждать, нам надо сразу же помолиться о согрешающем, дабы Господь исправил его. Надо воздохнуть о ближнем, дабы вместе с тем воздохнуть и о себе. Не осуждай ближнего, тебе грех его известен, а покаяние его неизвестно. Чтобы не осуждать, надо бегать от осуждающих и хранить свой слух. Возьмем одно правило для себя – осуждающим не верить. И другое – никогда не говорить худо об отсутствующих. не мысли ни о ком зла, иначе сам сделаешься злым, ибо добрый помышляет доброе, а злой — злое. Будем помнить старинные народные поговорки: «В чем кого осудишь, в том и сам побудешь. Знай себя, и будет с тебя». Краткий путь ко спасению не осуждать. Вот путь без поста, без бдения и труда. Что такое добрые дела? Ответ мы найдем в книге «Уставы». Вот что там пишется. Почитать всех людей, тело свое умерщвлять и порабощать, не искать утех, любить пост, быть чужду делам века сего, не быть многоядущим, вечной жизни желать духовным желанием, бояться дня судного, страшиться гиены, не любить многословия и слов, смех возбуждающих, часто прилежать молитве, грехи свои со слезами и стенаниями каждодневно исповедовать Богу молитве, не желать, чтобы называли тебя святым, прежде чем будешь таким, не любить состязаний, прежде захода солнца мириться с тем, с кем придется размолвиться, никогда не отчаиваться в милосердии Божьем. Много еще имеется добрых дел, но одно выше всех — это рассуждение или духовная мудрость, о которой не все знают. Она достигается через молитву и смирение, временем и опытностью, и каждая добродетель нуждается в ней по слову святого Антония Великого. Не всякое добро угодно Богу, а только сделанное правильно с рассуждением, как говорят, в разуме. Например, можно поститься, но с ропотом на пост или на пищу, или на приготовителя пищи. Можно поститься, но осуждать непостящихся, поститься и гордиться, или тщеславиться постом. Поститься от мертвого мяса, а есть живое, языком обижать или осуждать ближнего. Можно также терпеть болезнь или скорбь, но роптать на Бога или людей, жаловаться на свою участь, раздражаться, обижаться. Можно исповедоваться в грехах, но утаить грех, или не простить обидчика, или не иметь веры, чтобы тебе грехи простятся. Оправдывать себя, не сокрушаться о грехах и не иметь намерения исправить свою жизнь. Можно молиться, но без участия сердца, или рассеянно, или с ленностью, или поспешно, или дремать при этом. Такие добрые дела бывают неугодны Господу, так как делаются без рассудительности. Духовную же мудрость можно приобрести через вопрошания и беседы со старцами и духовниками, то есть духовно мудрыми отцами, через чтение священных книг, особенно святоотеческих и старческих, через посещение храма Божия, где проповедуется Божье Слово. Не излишне также сказать, что к мудрости относится мудрое употребление времени, беззлобие, смирение, память смертная, трезвение духовное, мудрость знать, когда сказать и когда промолчать. Мудрость еще заключается в выборе друга и вообще лица, которому можно было бы доверить свою душу, мудрость иметь общение с теми, кто может быть полезен своею праведной беседой. Мудрость делать все с советом опытных, обдуманно, даже расходовать деньги только на нужное, есть тоже мудрость. Дорогие радиослушатели, вы прослушали наставление псково-печерского старца Симеона Желнина о спасении.

Сегодня мы вспоминаем выдающегося русского изобретателя Ефима Алексеевича Черепанова. Вместе со своим сыном Мироном, построившего первый в России паровоз и железную дорогу. Ефим Черепанов родился в 1774 году на Урале в семье крепостных крестьян, приписанных к выйскому заводу Демидовых. Совсем молодым человеком он был принят на выйский завод в качестве мастера-металлурга и вскоре обратил на себя внимание Демидовых своими незаурядными способностями. В 1807 году Черепанов-старший был уже ответственным за устройство и исправность гидротехнических сооружений и водяных двигателей на всех 9 нижнетагильских заводах. Родившийся у него в 1803 году сын Мирон с ранних лет пристрастился к механическому искусству и помогал отцу. В 1813 году он в возрасте 12 лет по причине высокой грамотности был принят в контору выйского завода. В 1820 году Ефим Черепанов построил свою первую опытную паровую машину. Постройка паровой машины стала возможной после создания Черепановым-старшим в конце 1810-х годов при выйском заводе механического заведения, где под его руководством работали кузнецы, слесари и плотники. Со временем оно превратилось в выйскую машиностроительную фабрику. В 1821 году Ефим Черепанов был направлен Демидовым в Англию для выяснения причин падения сбыта уральского железа. По его заключению, падение сбыта было напрямую связано с техническим отставанием производства. К 1824 году Ефим Черепанов убедил Демидова заняться модернизацией и приступить к строительству паровых машин. Вскоре машина была готова и превзошла все ожидания. Отец и сын Черепановы стали готовить рабочие чертежи новой паровой машины. И в 1826 году получили согласие и 10 тысяч рублей на ее сооружение. Была создана 30-сильная паровая машина для медного рудника, а вслед за ней еще две более мощные. Всего с 1824 года Черепановы изготовили более 20 машин мощностью от 2 до 60 лошадиных сил. Мечтая о постройке паровых телег, отец и сын Черепановы приступили к сооружению паровоза. В августе 1834 года первый русский паровоз был пущен на колесопроводы. Он перевозил 3,5 тонны груза со скоростью до 15 км в час по чугунной рельсовой дороге, проложенной на 800 метров. В марте 1835 года завершилось сооружение второго паровоза грузоподъемностью 17 тонн. В нем были воплощены передовые технические идеи того времени. Благодаря Черепановым Россия стала второй страной в мире после Англии, где строились свои паровозы. 15 июня 1842 года Ефим Черепанов скончался, выезжавший еще накануне смерти по делам службы. Сын всего на 7 лет пережил отца и умер 5 октября 1849 года. Братья и сестры, в рубрике «День сегодняшний в русской истории» мы рассказали вам о выдающемся русском изобретателе Ефиме Алексеевиче Черепанове.

ландыш весенний, мудрость хранил в лучистых глазах. Танечка, словно фиалка смиренья, крутость сияла в прекрасных чертах.

мозги раненым воинам без колебания помощь и утешение несли. В письмах их трепет любви бесконечной, в каждой строке чистота их сердец. Жизнь их короткая стала нам вечным светом, что дарит.

14 июня по православному календарю, 27 июня по гражданскому, день рождения святой мученицы, великой княжны Марии Николаевны Романовой, третьей дочери святого царя-мученика императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Помнишь ли ты имена их, Россия? Кровью залита их жизнь и заря. Ольга.

Марины блюдца. В семье она была самая простая, ласковая, любила возиться и нянчиться с маленькими детьми. И она была в полном подчинении у младшей сестры Анастасии. На свою мученическую Голгофу она взошла в возрасте 19 лет. Расстреляна вместе со всей царской семьей в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге в 1:15 ночи с 16 на 17 июля 1918 года. День тезоименитства великой княжны Марии Николаевны 4 августа. По гражданскому календарю 22 июля, по православному календарю. Это память святой равноапостольной Марии Магдалины. Она была прославлена в 1990 году местно в Сурожской, Екатеринбургской, Владивостокско-Приморской, Луганской, Барнаульской, Одесской епархиях Русской Православной Церкви. А для общего прославления и церковного почитания она была причислена к лику святых со всей царской семьей страстотерпцев на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви 20 августа 2000 года.

святых царственных мучеников и заточения мы прикасаемся душой к документальным свидетельствам, и ныне сердце сжимается от боли, читая о тех днях, о тех страданиях, которым пришлось принести семье святых царственных мучеников. Охрана была подчинена областному военному комиссару Шае Голощекину, несколько раз в неделю производившему обход. Часто его сопровождал комиссар юстиции Янкель Юровский и председатель областного совдепа Вайсбард. Все трое были иудеями, главарями местной ЧК. Вот кто распоряжался жизнью и судьбой населения Уральской области, и в руках которых оказалась царская семья. Условия жизни в доме Ипатьева были несравненно более тяжелыми, чем в Тобольске. Если до сих пор царственные мученики шли тернистым, крестным путем, то здесь поистине началось восхождение на Голгофу, длившееся 78 дней для их величества и великой княжны Марии Николаевны.

Надзиратель, некий слесарь-пьяница Авдеев, давал полную волю своим низменным инстинктам и изощрялся все в новых и новых притеснениях заключенных. Каждый день был долгой пыткой. Рабочие, составляющие внутреннюю охрану, царили в доме и имели в любое время доступ во все комнаты. Все движения узников подсматривались, все слова подслушивались. В комнате великих княжон была даже снята дверь. Царская семья начинала день с общей молитвы. Обед был в 3 часа. Вечером подавали легкий ужин и чай. Состояние здоровья наследника сильно ухудшалось. Очень дурно обращались с юными великими княжнами. Они не смели без позволения пойти в уборную, и когда шли туда, к ним приставали с грубыми шутками. По вечерам их заставляли играть на пианино. В их присутствии пели неприличные песни и скверные.

наругались. Стены в уборной и в прилегающих к ней комнатах и на балконе были покрыты порнографическими рисунками, неприличными словами и оскорбительными надписями. Издевательства были настолько бесстыдными, что, несомненно, и родители, и их августейшие дети подвергались невыносимой нравственной пытке. Государыня и великие княжны находили утешение в пении духовных песнопений. Молитва помогала им глубже уходить в себя и не замечать ужасной действительности. Часто доносились из нижнего этажа пьяные голоса, горланившие непристойные куплеты, а сверху из комнат царской семьи точно с неба лились в ответ херувимская песнь и другие божественные напевы. И это пение смущало даже самые жестокие сердца красногвардейцев. Только вера поддерживала их силы. Учитель царских детей Пьер Жильяр, наблюдая за ними, говорил: «Однако вера очень сильно поддерживала мужество заключенных. Они сохранили в себе ту чудесную веру, которая уже в Тобольске вызывала удивление окружающих и давала им столько сил и столько ясности в страданиях. Они уже почти порвали со здешним миром». Царская семья переносила все тяжелые испытания с величайшим достоинством и ни на что не жалуясь, с христианским смирением и страдальческой кротостью, производившими глубокое впечатление на всех окружающих. И вот настроение большей части русских охранников начинает постепенно меняться. Они удивлены незлобивостью царственных узников, подкуплены их простотой и мягкостью обращения, поражены их истинным благочестием и глубокой религиозностью, чувствуют себя обезоруженными перед их несокрушимой бодростью и величием духа. Духовная высота государя и его семьи внушают нам уважение, и многие из них начинают сознавать. Один из них писал, что они не похожи ни на кого, поэтому они внушают нам уважение. Казалось бы, те обстоятельства должны были их озлобить, но мы видим обратное. Они были просты в обращении. И понемногу у этих темных людей просыпалась совесть. Непристойные песни слышались все реже. Хулиганские выходки, издевательства уступали место раскаянию и состраданию. Несмотря на то, что еще при временном правительстве каждому из царственных узников была выдана продовольственная карточка, а позднее, когда власть захватили большевики, они были переведены на солдатский паек и испытывали крайнюю нужду не только в денежных средствах, но и в продуктах питания, царская семья продолжала самоотверженно оказывать широкую помощь всем нуждающимся, которые имели счастье с ней соприкасаться. Как это видно из писем, например, от великой княжны Марии Николаевны Вере Георгиевне Капраловой: «Посылаем вам, милая Вера Георгиевна, посылку с едой. Надеюсь, что дойдет, но, наверное, не раньше, как через месяц. На днях вам писали. Получили вы письмо? Ваши письма доходят, но не все. У нас все, слава Богу. Пока всего хорошего. Крепко вас целуем. Вашей сестре скажите сердечный от нас привет. Храни вас Бог. Мария».

письма великой княжны Марии Николаевны великой княжне Ксении Александровне, родной сестре святого царя-мученика Николая II. Спасибо большое, тетя Ксения, душка, за открытку. Письмо папа передал, теперь пересылаю тебе. Сегодня чудная погода. Сидела утром и грелась на солнце. Навезли много дров. Папа пилит, мы ему помогаем. За этот год научились колоть и пилить. А что вы делаете? Как поживаете? Выходит ли бабушка, императрица Мария Федоровна, на воздух? Собираемся пить во время службы. Начали спиваться. Но регент еще не был. В том числе, и поэтому и не знаем, успеем ли пить в субботу. Почти каждое воскресенье играем маленькие пьески. Теперь уже весь запас вышел. Придется повторять. Сейчас сестры мешают писать, так как пихаются и громко говорят. Вообще, когда мы собираемся все четвером у себя в комнате, то шуму бывает очень много. Поем хорошие песни, изображаем зурну, и выходит совсем удачно. Папа и сестры идут гулять, и меня зовут. Всего хорошего, моя дорогая. Крепко тебя и всех целую. Христос с тобою. Твоя Мария.

А вот передо мной письмо, датированное 1918 году, 2 марта. Письмо, адресовано одному из бывших раненых офицеров, находившихся на излечении в Федоровском лазарете в Царском селе. Лазарет великих княжон Марии Николаевны и Анастасии Николаевны, куда великие княжны часто приходили, навещая больных и раненых. В этом письме мы видим отражение той жизни, которую испытывали сестры в заточении. Живем мы четверо, все в одной комнате. Утром занимаемся, повторяем историю, языки. Гуляем два раза в день по двору и крошечному саду. Устроили во дворе горку, катаемся с нее. Для развлечения разучиваем маленькие пьески, которые разыгрываем по праздникам. Раньше нас пускали по праздникам в церковь, но потом решили не пускать, кроме двунадесятых праздников. Зато разрешают служить дома всеночную и обедню. Происходит это в зале. Довольно уютно устраиваем здесь церковь из своих образов. Но все же это не так хорошо, как в церкви. С грустью вспоминаем Федоровский собор, наше царское село. Помните, как все мы говели и причащались в Нижнем пещерном храме? Там всегда бывало какое-то чудное настроение. Теперь не знаем, как будем говеть. Скоро уже пост. Время летит со страшной быстротой. Скоро год, как мы не видели своих знакомых. Ну да ничего, Бог даст опять всем встретиться. Сейчас мама и сестры поют. Хотим сами во время службы дома петь. Не знаю, как выйдет. Я еще ни разу не пела в хоре по-настоящему, но между собой мы часто поем. Из старых раненых нам некоторые пишут. Такое письмо от великой княжны Марии Николаевны.

Сохранилось письмо из Тобольска, адресованное Анне Александровне Вырубой в девичестве Таниевой, ближайшей подруге, самолитвеннице, святой царственной мученице, государыне императрицы Александры Федоровны. Из этого письма мы видим, что не только государыня императрица Александра Федоровна любили Анну Александровну Танееву, но и все дети очень горячо любили эту дивную женщину, дивной внутренней красотой и внешней. Это письмо поздравления ко дню ангела Анны Александровны. Горячо любимая моя, как поживаешь? Очень приятно было о тебе услышать. Все мы здоровы и много гуляем по двору, катаемся с горы. Эти дни сильный мороз, так что мама сидит дома. Наверное, получишь эту открытку уже в феврале, поэтому поздравляю тебя с Днем Ангела, 16 февраля. Помоги тебе Бог в будущем и благословит тебя. Много о тебе вспоминаем. На днях написала письмо родным, не знаю, получит ли. Храни тебя, Господь, на всех путях. Не скучай, милая. Бог даст, все будет хорошо. И опять будем вместе. Целую тебя крепко, как люблю. Твоя Мария.

А в завершение хотелось бы прочитать письмо от государыни императрицы Александры Федоровны Анне Александровне Вырубовой из Тобольска, датированное 2 апреля 1918 года. Почему именно это письмо? Здесь мы находим те строки, которые открывают нам глубину мученической души святой царицы-мученицы Александры. Ведь жена супруга, венценосная супруга, это душа семьи. И становится понятно, кто укреплял и что укрепляло так святых царственных мучеников. Ведь сердце матери, его настроение изливает те солнечные благодатные лучи на окружающих детей. И тем самым эта святая любовь так укрепляла всех детей. И государь Николая. Вот это письмо Анне Александровне Вырубовой. «Милая моя, год, что с тобой простились, много все пережили, но Господь своей милостью не оставит своих овец погибнуть. Он пришел в мир, чтобы своих в одно стадо собрать, и сам Всевышний охраняет их. Душевную связь между ними никто не отнимет, и свои своих везде узнают. Господь их направит, куда им нужно идти. Промысел Божий недостижим человеческому уму. Да осенит нас премудрость, да войдет и воцарится в душах наших, и да научимся через нее понимать. Ведь говорим мы все одним духом. Дух свободен, Господь ему хозяин. Душа так полна, так живо трепещет от близости Бога, который невидимо окружает своим присутствием. Как будто все святые угодники Божии особенно близко и незримо готовят душу ко встрече Спасителя мира. Жених грядет, приготовимся его встречать, отбросим грязные одежды и мирскую пыль, очистим тело и душу, подальше от суеты. Все суета в мире. Откроем двери души для принятия жениха, попросим помощи у святых угодников. Не в силах мы одни вымыть наши одежды, поторопимся ему навстречу. Он за нас грешных страдает. Принесем ему нашу любовь, веру, надежду, души наши. Упадем ниц пред его пречистым образом. Поклонимся ему и попросим за нас и за весь мир прощение. И за тех, кто забывает молиться, и за всех-всех, да услышит и помилует. И да согреем мы его нашей любовью и доверием. Облегшись в белые ризы, побежим ему навстречу, радостно откроем наши души. Грядет он, царь славы, поклоняемся его кресту и понесем с ним тяжесть креста. Не чувствуешь ли его помощь, поддержки несения твоего креста? Невидимо его рука поддерживает твой крест. На все у него силы хватит. Наши кресты — только тень его креста. Он воскреснет скоро, скоро и соберет своих вокруг себя и спасет Родину, ярким солнцем озарит ее. Он щедр и милостив. Как тебе дать почувствовать, чем озарена моя душа? Непонятный, необъяснимой радостью объяснить нельзя, только хвалю, благодарю и молюсь. Душа моя и дух Богу принадлежит. Я чувствую ту радость, которую ты иногда испытывала после причастия или у святых икон. Как тебя, Боже, благодарить?
Я недостойна такой милости. О, Боже, помоги мне не потерять, что ты даешь. Душа ликует, чувствует приближение жениха. Грядет он. Скоро, скоро будем его славить и петь «Христос воскресе». И здесь Александра Федоровна, как бы глядя на свое состояние со стороны, немного улыбается и добавляет: «Я не экзальтированная женщина, дитя мое, солнце озарило душу мою, и хочу с тобой поделиться, не могу молчать. Торжествует Господь, умудряет сердце, увидит все языцы, яко с нами Бог. Слышишь ли мой голос? Расстояние ничего не значит. Дух свободен и летит к тебе. И вместе полетим к Богу, преклонимся перед Его престолом. Я спокойна, это все в душе происходит. Я раз нехороший сон видела, кто-то старался от меня отнять радость и спокойствие. Но я молилась, вспоминая, что надо беречь то, что дано. Знаю, что это дар Господень, чтобы мне все перенести. И Государь спокоен, и это чудо. Ураки святого Иоанна Тобольского молились за тебя. Не грусти, дитя мое, Господь поможет». И далее Александра Федоровна цитирует слова преподобного Серафима: «Укоряемы, благословляйте, гонимы, терпите, хулимы, утешайтесь, злословимы, радуйтесь». Святой преподобный Серафим Саровский. Вот наш путь с тобой, претерпевый до конца, спасется, тянет в Саров. Готовимся петь литургию дома на праздник Благовещения. Пора заканчивать. Нежно обнимаю и целую твою маму. Помоги тебе Бог и Пресвятая Богородица со всеми святыми. Твоя. Вот с каким состоянием души и благодатным настроением встречала свой мученический час, восходила на Голгофу святая царственная семья. Святые царственные мученики, молите Бога о нас.

0: как лиса летать училась. Повстречались как-то раз лиса и журавль.
1: Как дела, кума-лиса?
2: Все бы хорошо, куманек, да вот летать я не умею.
1: Так давай я тебя научу. Садись верхом.
0: Уселась лиса на журавля, поднялись они высоко в небо. Земля внизу меньше горошины.
1: Ну что, кума, готова?
2: Да уж готова, а как летать-то?
1: А вот прямо так и лети!
0: Сказал журавль и сбросил лису со спины. Та камнем полетела вниз, хорошо еще, что в стог сена угодила. Журавль следом спустился.
1: Ну что, кума, научилась летать?
2: Ой, летать-то вроде бы летаю, только садиться тяжело.
1: Ну, раз так, влезай снова. Теперь посадку отрабатывать будем.
0: Кое-как, кряхтя и охая, взгромоздилась лиса журавлю на спину. Унес он ее выше прежнего, аж под самые облака, и опять сбросил вниз. На этот раз угодила лиса в болото. По самую шею увязла, на силу выбралась. А летать так и не научилась.

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению. Помолимся о здравии болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, болящего протоиерея Игоря, протоиерея Александра, протоиерея Геннадия с прихожанами, протоиерея Иоанна с прихожанами, протоиерея Никифора, иерея Евгения, иерея Александра, монаха Соловьева.

тяжко болящего Дионисия со сродниками, тяжко болящей Татьяны со сродниками, путешествующего Григория со сродниками, заключенного Сергия, болящей Марии, болящей Натальи, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, болящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, болящей Иулии со сродниками, болящей Натальи со сродниками, Надежда со сродниками, болящего Олега со сродниками.

Нины, Кирилла, Киры с очадами, болящей Валентины, Дмитрия, болящей Нины, болящей Галины, болящей

Василия с очадами, болящей Натальи с очадами, Виктора, Ксении с очадами, болящего Петра, болящей Елены, Владимира, болящей Людмилы, Александра, Елены, Анастасии.

0: Андреса с рубиками, Людмилу с очадами, Андрея, болящего Сергия со срудниками. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию запись беседы с протоиереем Игорем Гагариным, священником храма во имя святого благоверного великого князя Александра Невского города Балашиха Московской области.
1: Вы знаете, как называют 90-й псалом?
2: Да.
1: Живые помощи.
2: Вы знаете, это еще то, что вы сказали, это еще не самое смешное. Я слышал «живые помощи». Я объясняю, почему. Потому что ленточка вот, обвязывается. Ну, а помощи тоже, они как бы предназначены для какого-то типа что-то опоясания. Да? Ну, не опоясания, а же так вот как-то бабушка, да, и говорила вот это раз, вот живые помощи. Так что даже вот так это называют.
3: Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворице. Речи от Господи, заступник мой еси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчей и от словесей мятежно. Плещма своима осенит тебя, и под крыли Его надеющийся оружием обыдет тебя истина Его. Не убоишься от страха ночнаго, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от сряща и беса полуденного. Падет от страны твоей я тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обачи очима твоим осмотрише, и воздаяние грешников узреше. Яко ты, Господи, упование мое, Вышнего положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу твою. На аспиды Василиска наступишь, и попереши льва и змея. Яко на мя упова и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его». Долготой дни исполню его и явлю ему спасение мое.
1: Мария спрашивает. Мне сказали, читая 90-й псалом, он защищает. Это правда? Какую защиту он дает? Я много рассказывал. Думаю, что кто-то даже помнит эти мои рассказы. Когда я в начале 90-х на год уезжал далеко на другой конец земного шара, мама не могла мне дать ни денег, ни вещей, ничего. Она прощалась со мной на целый год, мне было 16 лет. И она неверующая дала мне неверующему, написанную на листе А4, молитву. Я только спустя годы понял, что это, собственно, 90-й псалом. То есть вот настолько сильна вера в силу этой молитвы, что она способна защитить, даже если ее не читать. Отсюда вопрос первый. Способен ли 90-й псалом защитить вот так, даже если его не читать? Даже если не знать о нем, ты просто, не знаю, пояс надел с 90-м псалмом, там молитву себе убрал во внутренний карман.
2: Ну, первое, что хочется сказать, это, конечно, нет. Потому что тут уже явно магизмом попахивает. Все-таки как могут какие бы то ни было вещи, пусть даже самые освященные, будь то крест или еще что-то, помогать человеку, который не верит во все это. Но, с другой стороны, я могу сам себе сейчас немножко противоречить. Я думаю, что если мать дает кому-то вот эту ленточку, поясок живой помощи и так далее. И она верит, что вот пусть будет с тобой, потому что веришь, не веришь, пусть это будет с тобой, то ее вера может все-таки и через вот эту, потому что вера, благодать, она действует и через материальные предметы, мы с вами знаем, да, и через иконы, через вещи святые и так далее. И я думаю, что по вере вот того, кто дал эту святыню человеку, возможно, помощь Божия и будет. Но если не там, не здесь этого нету, как-то мне трудно себе представить, чтобы... У меня был, кстати, один знакомый, у него сын погиб в перестрелке, криминальной перестрелке, в 90-е годы. И он мне тогда с горечью говорил: батюшка, вот у него ведь всегда была эта самая ленточка живой помощи в кармашке, он носил, и не помогло, ему застрелили. Ну, что тут ответишь?
1: Известно, кто автор 90-го псалма?
2: Ну, церковь утверждает священное предание и писание, что это Давид, что автором этого псалма является Давид, как и подавляющего большинства других псалмов. Конечно, библеисты могут с этим спорить, но, тем не менее, общепризнанное мнение большинства, что это псалом царя Давида. И это очень важно, мне кажется, тоже помнить, потому что, ну, я думаю, что если мы говорим о псалме 90-м, вообще на нем надо об этом псалме говорить в контексте всей псалтыри. И личность человека, из сердца которого, мне даже не помню слово, написал, которого, из сердца которого излились эти прекрасные стихи, 90-го псалма, и большинство других, она для нас чрезвычайно интересна, потому что, ну, наверное, всегда, когда мы, я уж тут скажу такое слово, произведение искусства, это тоже произведение искусства, духовного искусства, поэзии, когда мы знакомимся, для нас интересно и важно знать личность автора этого произведения. Она тоже помогает многое и в нем самом понять. В этом отношении, да, мне кажется, о 90-м псалме надо говорить, наверное, в контексте всей псалтыри. Угу.
1: Вы сказали стихи. Это несколько неожиданно звучит в отношении вот именно молитвы, какого-то сакрального, да, вот обращения к Богу. Нет в этом никакого противоречия. Вот я чувствую, просто сформулировать не могу, да? Я знаю, что вот все священное писание, оно тоже называется стих такой-то, глава такая-то, стих такой-то. Но все равно это не стихи, это повествование, я это понимаю. Здесь же поэтическое произведение.
2: Да, да. Ну, вообще в Библии мы знаем сами, что есть отрывки, есть места достаточно большие, где это, конечно, проза, а есть очень много, это и псалтырь, это и песнь-песни, и экклесиаст, и многие пророческие отрывки, которые нельзя воспринимать иначе, как песни, вот, как поэзия. Да, это поэзия, конечно, поэзия в самом высоком смысле этого слова, потому что я бы даже так сказал, вот видите, вы говорите, вот совместима ли поэзия, да, и молитва, но мне думается, и я знаю, что многие историки культуры склонны считать, что как раз-то первично была как раз-то молитва и богослужение, а вот и первоначальные поэтические произведения были как раз-то вот это молитвы. А затем постепенно как-то уже стали расходиться, и духовная поэзия, она как была, так и осталась. И самым, даже не скажу, что одним из самых ярких, а не побоюсь его, самым ярким явлением этой духовной поэзии, конечно, является псалтырь. Потому что для меня уже всегда вот удивительно, и вот опять же личность Давида, за что, почему мы так благодарны ему, что 3000 лет назад вот он обращался к Богу теми словами, которые вот за 3000 лет никто лучше ничего не нашел, никого лучше слов. И да, у нас есть прекрасные поэты, опять же, употребляются вот церковные, Ефрем Сирин, Иоанн Дамаскин, Роман Сладкопевец, но и они сами в этом нисколько не сомневались, что Давид и псалтырь Давида – это, конечно, вершина. Так говорить, найти такие слова, чтобы так говорить, пронзительно говорить с Богом, никто не смог. И Василий Великий уже говорит, что у нас в церкви есть такие слова, у него красоречие: «Впереди Давид, и позади Давид, и посередине Давид».
1: Я очень рад, что вы сказали про слова. Слова там действительно красивые в 90-м псалме, жаль, непонятные. Практически все, начиная аспидом и львом, заканчивая Василиском и, вообще-то говоря, началом «Живы в помощи Вышнего». Это вообще кто, что и почему? С вашей помощью я хочу попробовать разобраться в каких-то самых сложных для меня местах. Но сначала вопрос, что делать с ощущением моим личным того, что это очень воинственный псалом, который не то призывает к насилию, не то призывает противостоять насилию, в общем-то, силой?
2: Ну, да, нам надо немножко вчитаться и вдуматься, потому что у меня нет такого ощущения.
1: Нету?
2: Абсолютно, да. Я должен сказать, что в Псалтыре много псалмов, которые вот именно так, о которых можно сказать вот то, что вы сейчас сказали. Ну, да, мне немножко тоже странно, почему вы сказали, что... практически все слова непонятны. А мне кажется, почти все. Ну, потому что уже практика, много читаю, перечитываю. Мне кажется, все понятно там. Вот. Но давайте будем разбираться, что непонятно. Живые в помощи выше. Да? Ну, живые – живущие. Живущие помощью. Живущие в своей жизни, который опирается на помощь. То есть, если вот мне... Всем нам вообще, всем нам всегда в жизни нужно, чтобы кто-то нам помогал. Так ведь ребенку помогают родители, более сильные взрослым, более сильные друзья там, или еще кто-то. То есть нам всегда нужны какие-то помощники. И это нормально. Мы не можем жить без помощи. Но если я в своей жизни прежде всего надеюсь на помощь Божию, что если вот от Него...